0: снова здравствуйте. Шутки, песни плюс на Юмор ФМ. Поем коротко, смешно и со звездами.
1: Командуем парадом мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин. И в данный момент с особым удовольствием мы представляем нашего звездного участника.
0: Знаменитая, всегда актуальная и модная, популярная певица Катя Лель.
1: Стас Ярушин, Надежда Ангарская плюс Катя Лель.
0: Да, начнется джага-джага. Шутки, песни
2: на Юмор ФМ.
1: Я, да, можно
0: ты,
1: я?
0: Давай так. ты.
1: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак. Ты понял? Между бывшим и будущим.
3: Тоненько. Объясните мне, почему брак? Брак. Это брак.
0: Брак, ну, это типа ментально уже брак.
3: Ну, конечно.
1: Ну, типа рваная вещь, понял? Это использована, слушай, стиральная машина.
3: Это сразу визуализация в брак.
0: Капец, я только сейчас об этом подумал. Давайте двигаться дальше.
1: Давайте.
0: Я пою. А, какая песня сложная. М4 Донна, трафико инферно, и асфальт хреново под Ростово. Маре черно маре, дель пансионато, электрофорезо и нарзана пью. Пьешь? Пью! Уно, уно, уно, ун туристо. Уно койко место 8300. Уно вино литро у таксисто. Внутри туриста, фаталиста, оптимиста. У меня такая концовка, альтернативная была.
2: Шутки, песни на Юмор ФМ.
0: Катечка, твоя первая песенка.
3: Я люблю тебя, Дима, извини за Ибрагима.
1: Извини.
0: Хорошо.
1: Отлично. Я постараюсь спеть эту песню с первого раза.
0: Давай.
1: Итак, погнали. Я ямка, я ямка, бойтесь, трепещите, умоляйте о пощаде, недотроги. Щедро украшаю я собой всероссийские дороги. Вы щебнем меня забросали, вы в лужи асфальт покидали и думали жить без печали. Нет, вот она я! Я ямка!
3: У тебя этнический тембр. Очень клевый, да.
1: Спасибо большое.
3: Класс.
1: Очень приятно слушать это. Класс. Поделили, хочу вам сказать. Я на ее песню очень много денег заработал в кабаке.
2: Шутки, песни, плюс.
1: Так.
0: Как часто вижу я сон, тот фантастический сон, в котором денег одолжил мне Шнегерсон. Это просто еврейская фамилия.
1: Да, смешно. Так,
0: Катя.
3: Одет я в лампе, мажет лыжи и мчится к кладбищу поближе. На позитиве и на постоянном движе.
0: Это классно. Это позитивно.
1: Это смешно.
2: Шутки, песни на Юмор ФМ.
0: Шутки, песни, плюсы, потрясающая Катя Лель на Юмор ФМ.
3: Стас Ярушин и Надежда Ангарская. Ребята, петь с вами сплошное удовольствие.
1: И мы обязательно продлим удовольствие, как только авторы подкинут нам новых смешных шутка-песен. А пока...
0: А пока Стас, Надежда и Катя Лель ненадолго прощаются с вами. Занавес!

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Тараканы развелись? Неудивительно. Я никогда не верил в их отношения.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Очень рад приветствовать вас всех на Юмор-ФМ. И в очередной раз напоминаю, родители, приложение «Заметки» в смартфонах придумано специально для того, чтобы перлы ваших любимых детей вошли в историю и прозвучали в эфире Юмор-ФМ. Не держите в себе этот ценный контент. Киньте им в меня. Озвучу с огромным удовольствием. Вот прямо сейчас и начну.
0: Угарный папа.
1: Внучка Марина 4 года в гостях. Бабушка предлагает: «Мариночка, давай я тебя покормлю». Мариночка кушает. Бабушка спрашивает: «Добавку будешь?» «Нет, бабушка, я уже накормилась». Даша 5 лет увидела, как бабушка доит козу. Бабушка протягивает стакан с козьим молоком. Даша посмотрела и говорит: «Я козьи писелки пить не буду». Из школьных сочинений Семена. Пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча. Швабрин поднял свечу и на стенах комнаты увидел страшные морды клопов. Мальчик в лодке быстро греб коромыслами.
0: Угарный папа.
1: Алина 12 лет. «Мама, подари мне братика». «Зачем, дочка?» «Да мы будем вдвоем тебя нервировать, а то я одна уже не справляюсь». Дочке Ярославе 7 лет. Она подходит к маме и спрашивает: «Мам, а ты в каком году родилась?» Мама отвечает: «В 1980». Ярослава, не дослушав, перебивает: «Ого, и ты до сих пор живешь?» Папа делает зарядку с утра, около него вся семья собралась и смотрит. Папа спрашивает: «Ну что смотрите, как в цирке?» 6-летняя Даша отвечает: «Пап, так ты и есть клоун в трусах». Да уж, друзья, поток, я бы даже сказал, фестиваль детского юмора невозможно остановить, его можно только ненадолго прекратить. С нетерпением жду ваших историй про ваших замечательных детишек на единый номер Юмор-ФМ плюс 7-915-0303-567. Меня зовут Гар Дмитриев, и я сюда еще вернусь. До новых встреч!
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если на ногах ногти, то на руках рукти.
0: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я живу как положено. А положено у меня на все.
0: Только на Юмор-ФМ.
2: Категория 16+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Жду, когда у стиральных машинок наконец-то появится функция «развесить белье».

0: Хоменко. 5 шуток про наших соседей.
1: Сегодня в час ночи соседи напомнили, что все еще делают ремонт. А я им в 5 утра напомнил, что Цой жив. Вы к нам почаще заходите. Без вас потом так хорошо. У меня свое небольшое хозяйство. Корова, 2 свиньи, овцы, куры и пчелы. Подскажите, как наладить отношения с соседями снизу? Вот как объяснить соседям, что лифт и так наш, и метить его не надо? Любить жену нужно так, чтобы соседи боялись.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
1: Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи под большой пальмой, на крахмаленные листья которой бросали узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гамсовский стул из гарнитура генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда. Брунс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул: «Мусик!» Дача молчала. «Мусик! Мусик!» Брунс представил себе большого коричневого гуся с шипящей жирной кожей и не в силах сдержать себя завопил: «Мусик! Готов, гусик!» «Андрей Михайлович!» — закричал женский голос из комнаты. «Не морочь мне голову!» Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, но неожиданный шорох заставил его обернуться. Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной косоворотке и затертых полосатых брюках. «Где здесь находится инженер Брунс?»
2: «Я инженер Брунс», — сказал заклинатель гусика неожиданным басом. «Чем могу?»
1: Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор.
2: «Вы с ума сошли!» — воскликнул инженер, вскакивая. «Встаньте, пожалуйста!» «Не встану!» — ответил отец Федор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами. «Встаньте! Не встану!»
1: И отец Федор, осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.
2: «Мусик, иди сюда!» — закричал испуганный инженер. «Смотри, что делается! Встаньте, я вас прошу!»
1: На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа, и сразу взяла деловой тон. «В моем доме», — сказала она грозно, — «пожалуйста, не становитесь ни на какие колени».
2: «Голубушка!» — умилился отец Федор. «Матушка!»
1: «Никакая я вам не матушка! Что вам угодно?» Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему ореховый гарнитур из 12 стульев. Инженер Брунс от удивления выпустил из рук плечи отца Федора.
2: «Почему?» — кричал он. «Почему я должен продать свои...»

0: стулья, я ничего не могу понять. Да ведь это мои стулья, простонал отец Федор. То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Что ж, по-вашему, я у вас их украл? Вскипел инженер. Не, боже мой, шепнул отец Федор. Если я их у вас украл, то требуете судом. Слышишь, Мусик, до чего доходит нахальство? Пообедать не дадут по-человечески. Продайте, стенал отец Федор, бьясь головой о ствол араукарии. Не поскуплюсь. 20 рублей дам. Мусик, продать ему разве стулья? А? Отвяжется? А то он лоб разобьет. А мы на чем сидеть будем? Спросила Мусик. Купим другие. Это за 20 рублей? Ну, за 20 я, положим, не продам. Положим, не продам и за 200. А за 250 продам. Ответом послужил страшный удар головой о драцену. Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум. Во-первых, отойдите от пальмы. Во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за 250 рублей, не меньше. Не корысти ради, а токмо во исполнение воли больной жены 55 рублей. Инженер зарычал. Отец Федор исчез. Весь день потом фигурация Федора мелькала во всех концах дачи. То возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к ботаническому саду. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора.
1: 138!
0: Кричал он откуда-то с неба, а через минуту голос его приходил со стороны соседней дачи.
1: 141! Не корысти ради, господин Брунс, а токмо!
0: Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать.
1: Черт с вами! 200 рублей! Только отвяжитесь!
0: Послышался шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло.
2: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
2: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория 16+.

0: Снежински, 6 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: А вы тоже, читая рецепт от лекарства, прежде всего ищите пункт о совместимости с алкоголем.

0: встречайте, Наташа Краснова, Челябинск.
1: Меня зовут Наташа Краснова, мне 43 года. Чуть больше года назад я развелась, знаете, да? Ну, развелась. Что, полгода назад вышла замуж снова, посмотрите. Ну, кольцо. И сразу же, я только вышла замуж, сразу же какая-то женщина написала в соцсетях, типа, «Наталья, хватит брать наших мужчин!» Мне хотелось сказать, Лариса, каких конкретно ваших мужчин я взяла? Каких твоих конкретно? У тебя там я мужа увела из семьи, или сына, или отца? Кого? Я сейчас в таком возрасте, я всех троих могу сразу увести. Кого конкретно? Еще, блин, у меня мужа имя, блин. Ренат, блин, чистокровный татарин. Каких наших? Я уже на не наших переключилась, ребят. Я, может, за татаро-монгольской игом ищу. Короче, поженились через МФЦ. Знаете, да? Короче, суем вот эти паспорта, пришли в определенный срок, суем паспорта, женщина берет их вот так и говорит, печать ставить будем? Знали, да? Можно не ставить печать. Типа ты выходишь, да? А, блин, и чё? Я ради этого все и замышляла. Нет, ставьте. Я говорю, ставьте. Мне 43, ставьте печать. И это... Открывает вот так мой паспорт и говорит, а куда? Там, оказывается, всего две страницы под мужей, вы прикиньте? И огромные печати, типа прибыл-убыл, все. На детей 17 строк. 17 детей можно рожать женщине. И только два раза выйти замуж. Ну, видимо, один раз ты выходишь замуж, рожаешь 17 детей, муж офигел, умер, и ты выходишь замуж за второго. Просто я не против детей. У меня двое детей. Я уже два раза постаралась. Может быть, я после этого 17 раз просто выйду замуж-то, и все. Можно за одного и того же. Просто, блин, красиво. Очень красиво. Не знаю, блин, ставить печать или нет. Я говорю, ставьте печать. У меня муж младше меня на 10 лет. Ставьте в графу «дети» печать. Ой, ну, короче, если честно, вот, девки, мой брак, как и любой, наверное, брак, держится на спокойствии мужа. Блин, ну, типа, он настолько спокоен. Сейчас объясняю ситуацию. Я ему подарила на день рождения татуировку. Вот так, в плечо полностью. Не глядя. То есть он с завязанными глазами пришел в тату-салон. Я разработала татуировку. Положила его вот так, завязала глаза. Там татуировщик Иван. Такой что-то мешает там в котле вот там краску на целое плечо. Все, и я говорю, а я 9 часов не буду тут сидеть. Я говорю, любимый, я пошла домой. Он говорит, окей. Все, и я такая, только уходить думаю, ну блин, там он лежит такой беззащитный. И я подошла вот так и аккуратно его поцеловала, типа, в губы. Он вот так повязку поднимает, такой говорит, хорошо, что это ты. Все, всех сильно люблю. Помним, что те, кто хочет автограф куда-то, просто я расписываю все, что у вас есть. Если есть книги, подпишу книги. Если есть с***ки, подпишу с***ки. Если нет, нарисую фломастером и подпишу. Все равно. Все.
0: Это большой стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль и на какие шиши.
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.
3: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне хотелось

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Парни, а вы помните вообще, когда ваша девушка или жена дарила вам цветы? Ну просто так, без повода. Не помните? Может, стоит задуматься?

0: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
1: «Я такого не говорил».
0: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
1: Если вечером 31 декабря приготовить греческий салат, на следующий день он станет древнегреческий. Если мама медик, а папа мент, то их сын медикамент. Однажды я играл на гитаре и выиграл. Никогда не сдавайтесь и идите к своей цели. А если будет сложно, сдавайтесь. Однажды дед мне сказал: «Никого не слушай». Потом он мне еще что-то сказал. Мой дед говорил: «Не следи за деньгами, следи за здоровьем». Однажды, когда я следил за здоровьем, у меня подрезали все деньги. Это был мой дед.
0: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Я такого не говорил.
0: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется, но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Или мы будем жить лучше, или мои произведения будут бессмертными.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если человек хочет жить, медицина бессильна.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер. Серия L. Номер FS-77-82-609. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все программы в телевизоре пометили по возрасту. И теперь дети точно знают, какие передачи самые интересные.

0: Юмор ФМ.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Физкульт-привет! С вами Роман Юнусов. Я просто обожаю смотреть спорт по телевизору и записывать за нашими комментаторами самые смешные и нелепые оговорки. Однажды я подумал, зачем держать в себе такой классный контент? И вот я на Юмор-ФМ. Очередная порция оговорок вашему вниманию.
1: Гол! Штанга!
2: Смотрите, Шон Кэмп одобрительно похлопал Макси Бокса по спине, а Бокс в ответ похлопал Кэмпа. Ну, по тому месту, до которого дотянулся. Португальцам, можно сказать, ласкают мяч. Он у них просто весь в губной помаде. И вот мы видим, как у игрока сломался снаряд для забрасывания шайбы в ворота. Ну, вот же! Наконец-то и арбитры поворачиваются к нам лицом, а не каким-то другим местом. Скрипя зубами, он соглашается с решением арбитра. И это скрип слышен даже нам с вами. Точный пас, и нападающий снова бьет по воротам. Ну что ж, как говорится, бьет, значит, любит. Так, все, хорошего понемножку. Следующая порция смешных оговорок спортивных комментаторов уже очень скоро на Юмор-ФМ. А я пойду посмотрю на тренировку мужской сборной США по синхронному плаванию. Ну так, чисто поржать. До новых встреч, ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ.

0: песни.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Сколько раз дома пробовал ходить туда, куда глаза глядят, и каждый раз почему-то оказывался у холодильника.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Знаете, за что русских людей увольняют? Это рекорд Гиннесса. Просто Гиннесса не знают редакторы. За что увольняют русских? Скрепил степлером и скотчем деньги, предназначенные для выдачи зарплат. Это в мире кому-нибудь придет на ум? Второй год не выходит из отпуска. Выпал из окна курилки второй раз за месяц. О, народ. Поспорил со своим непосредственным руководством на $100, что его не смогут уволить. Дурак. Неожиданно выпрыгнул из шкафа, напугал деловых партнеров фирмы. Подложил на стол своего коллеги канцелярскую скрепку и сам на нее сел, показав низкий умственный уровень. Прямо на рабочем месте курил какую-то гадость. Глупо смеялся, отказался написать объяснительную, мотивируя тем, что не может взять лист бумаги в руки, так как это руки не его. А при этом чувство юмора у наших замечательное. В интернете статья о движении тектонических плит. Гавайи движутся в сторону Японии со скоростью 10 сантиметров в год. Первый комментарий. Японцы их скорее дождутся, чем курилы. В одной молодой семье дочка без соски жить не могла. Только вынуть соску у нее отберешь, она орет, кричит. Вообще надоело родителям, поехали в отпуск, отвезли деду, вернулись. Тишина. А дед, пацан серьезный, ветеран. Что он сделал? Он соску саморезом прикрутил в угол. Она стоит там и стоит весь отпуск, пока не... Как наши мужики соображают? Не пускала жена мужика на рыбалку. Что он сделал? Пошел с ней в супермаркет. Пока она ходила, он незаметно ей в сумочку сырого цыпленка бройлерного. Вот. Зазвенело, когда она проходила. Она же не знала, что у нее там цыпленок в сумочке. Ее задержали. Говорят, у вас вы украли. Она говорит, что у меня не было. Как? Он говорит, все. Двое суток просидела, он поехал на рыбалку. Недавно познакомился с девушкой. Первый раз пошел к ней в гости. Она заядлая кошатница. Дома 3 кота. Решил произвести на девушку впечатление. Готовы? Намазал свою одежду валерьянкой. Вы шутите про блондинок? Блондинка пишет. А парни бывают еще тупее. Познакомился тут с одним. Пригласила в гости. Попросила купить в аптеке что-нибудь к чаю. Этот дятел припер гематоген.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
3: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.

0: Снежинске 7 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Купил новое платье, спрашиваю мужа: ну как я тебе? А он: ну, поднадоело немножко, а так ничего.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды на спортивном телеканале.
1: Здравствуйте, уважаемые любители! Когда кто-то громко произносит название нашей с вами страны, это Мяч ТВ! В телевизоре уже так до хрена каналов мяч, что на каком-то, представляете, ведущем работает Стас Ярушин! Ну ладно, сегодня с вами я, блистательный ведущий Дмитрий Губерниев!
2: А также в студии я, Екатерина Петрова.
1: Да, и еще очень много всякой ерунды. На деревяшке зелень, стол до хренища экранов. Мы что ли будем перечислять в этой студии? Давай по делу, Екатерина!
2: Ну что ж, главные новости. В программу следующих Олимпийских игр войдут новые дисциплины. Скейтбординг, скалолазание, брейкданс и серфинг. И сегодня мы поговорим с представителями Российской Федерации серфинга.
1: Чего? У нас в стране есть Федерация серфинга?
2: Да, Дмитрий, есть.
1: То есть мы живем в одном и том же измерении, где отключают на месяц горячую воду и выделяют деньги Федерации серфинга?
2: Да, это так. И сегодня они у нас в студии. Здравствуйте, ребята. Расскажите, пожалуйста, что же такое серфинг?
1: Что такое серфинг?
3: Ну, что такое серф? Серфинг — это пляж, это солнце, это чил, это enjoy, you know.
1: И это, твою мать, спортсмен, дорогие друзья! Разве этот человек достоин трехцветного костюма Боска и нести нашего роднулечку Чебурашку на открытие Олимпиады?
2: Пожалуйста, подождите. Ребят, расскажите, как вы тренируетесь?
4: Короче, мы едем на полгода на Бали.
1: А, то есть не на грибной канал в Крылатской, а на Бали. И что еще?
2: А так как же проходят ваши тренировки?
1: Тренировки!
3: Да ну как проходят? Мы утром просыпаемся, если есть волна, пошел катнул. Если волны нет, пошел в барчик, дернул пивка, нормально.
1: Заткнись, подонок! Ты знаешь, я когда греблей занимался, нас первые 5 лет вообще просто били веслом по лицу. По мордашищу у меня ноги не разгибались, когда я вылазил из этой лодки. Я гусиным шагом ходил не только на физкультуре, но и на истории, биологии и русском языке.
2: Дмитрий, вам реально нужно расслабиться? Вы как-то очень агрессивно на все реагируете.
1: Да потому что, Екатерина, потому что уважаемейшая моя коллега Дмитрий Носов, наш олимпийец, чтобы завоевать олимпийскую медаль, вышел на татами со сломанной рукой. А этим ребятам максимум, что может быть, это просто песочек в трусики залезет. И хрен с ним олимпиада, друзья, но кто-то же из них будущий депутат. Какие законы они примут? Лайнап в каждый двор? Брюнеты вне закона?
2: А, ладно, большое спасибо, ребят, что пришли в нашу студию. Удачи на предстоящей Олимпиаде.
1: Удачи на предстоящей Олимпиаде. Давайте там не проспите.
2: Ну, а мы встречаем нашего следующего гостя, представителя еще одного олимпийского вида спорта – скейтбординга.
1: Кого?
2: Скажите, а как вы считаете, как сейчас обстоят дела со скейтбордингом в России?
1: В России!
5: О, короче, очень хорошо. Ведь теперь в России почти в каждом российском дворе уже можно обнаружить асфальт.
1: Малюсенький паренечек, послушай меня. Сначала человек несколько часов фехтует, потом прыгает в бассейн, плывет, вылезает из него, садится на лошадь, скачет, слазит с лошади и сразу же бежит. Останавливается, стреляет по мишеням и опять бежит. И в конце концов, если он не сдохнет, то получит такую же награду, как и ты, со своими покатушками с горки на горку.
5: Получается так, приятель.
2: Дмитрий, ну вы как-то очень неуважительно относитесь к новым видам спорта. На самом деле кататься на скейте и серфе очень сложно.
1: Да?
2: Да.
1: А я видел в телеграме, как на скейте ехала собака. А на серфе так вообще Тимати.
2: А скажите, а вы можете прямо сейчас в нашей студии показать что-нибудь такое скейтбординчинское, чтобы у всех просто отпали вопросы?
5: Могу, но мне для этого нужна доска.
1: Ха, какая доска? Вот, бери Катюху и катайся.
2: Вообще охренели, Дмитрий. Идиот. Ну что ж, это был Мяч ТВ. Сегодня мы говорили о новых олимпийских видах спорта, серфинге и скейтбординге, в которых, как мне кажется, Россию ждет большое будущее.
1: Абсолютно с тобой согласен, коллега Катерина. Ну а если все-таки серьезно и не нести по хреноту, то надеяться можно только на наших синхронисточек. До новых встреч, берегите себя.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: При поддержке Национального фонда организации «Подобие порядка на дорогах».
2: Из воспоминаний знаменитого итальянского оперного тенора Лучано Паваротти о гастролях в Москве.
3: Концерты мои прошли великолепно, полные залы, все три дня подряд. Что весьма странно, ведь по моим наблюдениям, москвичи ничего не знают о Паваротти. В такси, в автобусах, в маршрутках, в лимузинах, где бы я ни оказался, никто ни разу не включал Паваротти. И тем не менее, грандиозный успех. Воистину загадочная и прекрасная страна – Россия.
2: Москвичи, хоть иногда включайте Паваротти. А то за вас уже прям неудобно.
1: Паваротти. В каждом автомобиле страны есть такая функция. Рычажок специальный или кнопочка на руле со стрелочками. Право-лево. Ну, короче, разберетесь.
2: Подробности на сайте. Да у тебя там еще и пепельница есть, а ты окурки в окно кидаешь, тьфу на тебя, точка, тьфу.
4: Вы годами сидели в социальных сетях и строчили негативные комментарии?
5: Да, это про меня.
4: Вы оперативно и с выдумкой распекали публикации звезд и обычных граждан?
5: Да ладно вам, все ж так делают.
4: Но вы устали, вам лень, а репутацию надо поддерживать?
5: Да уж, репутация – это наше все.
4: Установите на мобильный телефон приложение «Вредный Антошка». Вредный Антошка успешно заменит вас на боевом посту. Антошка способен просматривать и костерить, обзывать, облаивать, обругивать, хаять, песочить и разносить до 50 публикаций в минуту в 6 популярных соцсетях по вашему выбору одновременно.
5: Какое полезное приложение!
4: О да! У Антошки более 12 индивидуальных настроек. Регулировка накала страстей от легкой ссоры до «ща в морду дам». Вам решать, матерится ваш Антошка или нет. Ну а турборежим Владимир Вольфович не оставит вашим оппонентам никаких шансов.
5: Мне определенно нужен Антошка.
6: Антошка! Антошка!
4: Мобильное приложение «Вредный Антошка» распатронит кого угодно. Скачайте пока бесплатно на сайте www.samdurak.ban.
6: Не реклама. Если очень нужен мех, приходи в салон «Олег».
7: Меховой салон «Олег».
8: Шубы, шубки, полушубки, пальто, манто, уги, полууги, муфты, дуги.

0: ДК НИИ, Мосмаш РЕМ, Рыбсбытстрой. Второй этаж по коридору налево.
1: Ориентир чучело енота.
2: Приходи в салон.

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
14: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Вчера гостил у Люси. Надписи в лифте полностью подтвердились.
2: Восьмой час, половина первого, 7000 над землей.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов, это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Ижица. Пинск.
3: Хеллоу, Кити. Кошка сдохла, хвост облез. Я поэтому немного задержалась, извините.
4: То есть, что нового?
3: Да вчера посмотрела «Молчание ягнят», «Молчание коров», «Коз». Короче, ночью на ферме делать нечего, все спят. А еще у меня дома консьерж умер.
4: Соболезную.
3: Да все окей. С обязанностями консьержа он все так же хорошо справляется. Ладно, я пойду.
4: Ты ничего не забыла?
3: Дуэт имени Чехова.
4: Я про выступление. Хотелось бы признаться, я начал заниматься юмором, потому что мне нравилось творчество Сергея Светлакова. И раз уж этап батлов, мне бы очень хотелось с вами отыграть вашу миниатюру. Сергей, можете выйти на сцену?
3: Подожди, а что, так можно было? Сергей, стойте. Я начала заниматься сексом только потому, что мне нравился Тимур Батрутдинов.
0: Команда «Провинция». Кирово-Чепецк.
5: В прошлом выступлении наша команда показывала урок английского языка. И сразу после этого председатель Госдумы Володин сказал, что английский язык мертв. И по заказу Госдумы наша команда продолжит убивать языки. Урок немецкого в Чепецкой школе.
6: Так, домашним заданием было выучить известных немецких людей.
5: Бетховен.
6: Людей, говорю, не собак. Ну что, соберитесь, каких-то посовременнее.
7: Скутер.
6: Украли, угнали. Да что вы мне все время напоминаете это? Так, Гулиев. Встал и вышел из класса.
8: А что я сделал-то?
6: У тебя труды. Тебя дети ждут. Не учитель, а черти че, бихтунг. Швах. Так, все, берем двойные листочки, пишем диктант. Вини блайнен штихтен номен мэппен клайне мурка эндири клайне штайн запятая мурка дюфюми клайф дизайн мурка Маруся Климова эндюжи хюнь бихлойс. Записали?
5: Да.
6: Зря, видите, мужика размотало в тепле после корпоратива. Урок окончен.

0: юмор-ФМ. Реклама.
1: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
2: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
3: Финесте!
2: Линейки, пеналы, тетради.
3: Финесте!
2: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
3: Финесте!
2: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Фиеста», улица Молодогвардейцев, 7.
4: Все сам. Это огромный выбор запчастей для самостоятельного ремонта бытовой техники. Мы поможем, подскажем, посоветуем, подберем аналоги. На ваш выбор заводские оригиналы по прямым контрактам, качественные запчасти от ведущих производителей. А если вы ищете самую-самую низкую цену, выбирайте запчасти с пометкой «Качество маркетплейса». Их раздаем почти что даром. Сеть магазинов «Все сам». Просто наберите «Все сам» в интернете.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29. Город Москва, 18+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: это все потом.
1: Фоменко на Юмор-ФМ.
2: Иногда мне кажется, что я занимаюсь какой-то фигней. Но потом вспоминаю, что мне за это платят. И сразу становится

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Узбеки это на верблюде. Жарко. Жарко, ему страшно, поту с подвитейки. Градом смотрит, велосипедист проезжает. Стой! Слушаю вас. Как так дела еще? Говорю, чего делаю? Почему не жарко тебе никак? Мне жарко, тебе вообще никак и не жарко. Говорю, а что ты сравниваешь? Ты же на верблюде еле-еле прешься. Я же на велосипеде, ветром же обдувает. Не понял? Я тебе просто говорю, чем быстрее, тем прохладнее. Физический закон. Давай, пока, привет своим. Уехал, верблюд тоже получил по почкам. Погнал он по барханам, как орловского рысака. 15 километров пробежал верблюд, не выдержал гонки, упал и скончался тут же на месте. Этот подошел, ногой потрогал. Замерз, блин.
2: Полиции удалось установить, что надпись на двери городского пенсионного фонда «Цой жив» сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, которому уже 3 года не приносили пенсию. Девушка пристает к парню, пытается клеить его, как говорится. Он говорит, ты извини, но у меня уже есть девушка. А если тебе предложат «Ламборджини», ты тоже скажешь «Извини, но у меня уже есть «Жигули». Ты не обижайся, но ты предлагаешь еще одни «Жигули».
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Чем больше на популярной певице одежды, тем лучше она поет.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
4: танцуют все!
0: Шутки и танцы.
5: А теперь мы все немного поколбасимся.
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах. Лента.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Ю.

0: Снежинске 8 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мальчик Сережа случайно открыл дверь школьной подсобки и получил пожизненную пятерку по русскому языку и по физкультуре.

формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту песню я пишу ночью. Свобода слова, свобода мысли. Чем проще мы здесь, тем больше искры. Взлет не быстрый, но какой точный. 100 из 100 выбиваем прочно.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Снова в нашем зале.
0: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Мегаполис». Город Москва.
3: Один день из жизни Цацкопецкого лицея. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ты директор школы.
4: А вы, собственно, кто?
3: Я новый учитель труда. Во-первых, не вы, а ты.
4: С чего это вы взяли?
3: Ты объявление давала в газету? Ну, значит, все сходится. Где дети?
4: На уроках.
3: Значит, смотри, я сейчас тороплюсь. Дети вернутся с уроков. Ты тогда им скажи, что я завтра приду, чтобы взяли на рукавники, значит, фартуки, все это,
4: завтра,
3: да?
4: Завтра выходной.
3: И что?
4: По выходным дети не учатся.
3: Черт, я в другие дни не могу. Ладно, попытаюсь что-нибудь придумать, ты мне тогда брякни на недельке, ладно?
4: Так, с чего собираетесь начинать?
3: Грузовик надо купить.
4: Зачем?
3: Доски возить.
4: Какие доски?
3: Ну как, для табуретов, для лестниц, для перилов, для окнов.
4: Куда возить?
3: Да тут недалеко.
5: Низкий поклон вам, Наталья Андреевна. Да будут усланы пути
4: так,
5: ваши.
4: Так, Кузьма Пафнутич, не морочьте мне голову с своими старообрядческими разговорами. Я вас просила задачник по арифметике переделать. Переделали?
5: Сподвигли угодники на добрые...
4: Так, давайте по делу.
5: Задача один. От Москвы до края земли 700 верст. Вопрос. Сколько локтей до края земли?
4: Так, и ответ?
5: Уйма.
4: Я так и думала. Дальше.
5: До казни холоп Тимошка весил 67 килограмм, а после 54. Вопрос. И доколе мы енто будем терпеть?
4: Я вот говорю, доколе мы вас будем терпеть здесь?
3: Я таких задач очень много могу придумать.
5: А ну?
3: Дворовая девка Маланья потеряла невинность в 42 года, а холоп Тимошка в 14 лет. Вопрос. Сколько лет каторги получил бы Тимошка, ежели бы им было наоборот?
5: А вот слушай, высота клетки Емельяна Пугачева
4: так,
5: 1,5 метра.
4: Идите и придумайте нормальные детям задачи. Из пункта А в пункт Б выехал...
5: Из пункта А в пункт Б выехал дьявол с челядью. И вот я...
4: Так идите и работайте, ради бога. Так, что еще умеете?
3: Умею физкультуру у девочек вести. Кстати, у тебя уборщицы в школе красивые есть?
4: Вы знаете, мне кажется, что вы нам не подходите.
3: Ты не ответила на мой вопрос.
6: Ну и дождище. Здравствуйте, моя госпожа.
4: Так, во-первых, не называйте меня госпожой при посторонних людях. Во-вторых, эти ваши революционные методы по изучению этики и психологии семейной жизни завели меня в тупик. Вы уволены.
3: То есть это мне что теперь, на две ставки разорваться, что ли?
4: Можно подумать, вы разбираетесь в семейных ценностях.
3: Да я за семейные ценности мать продам.
4: Так, как вас по отчеству?
3: Денчик меня зовут.
4: Значит так, Денчик. Угу. Чему собираетесь учить детей на первом уроке?
3: Сделаем из напильника и большой отвертки маленькую отвертку на первом уроке.
4: Так, а у вас вообще есть образование?
3: Да, второе, неоконченное.
4: И что это вы не окончили?
3: Молотильно-дробильный техникум. Факультет нетрадиционного использования логарифмической линейки.
4: А почему не окончили?
3: Да там, понимаешь, такая ситуация. Беспробудное пьянство одержало верх над половыми излишествами, понимаешь? И вот, и как отрезало все, понимаешь?
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Когда аист принес меня моим родителям, они долго смеялись и сначала даже хотели взять аиста.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Вы спрашиваете?
1: Здравствуйте, Сатья. У меня такой вопрос. Муж перестал дарить подарки, даже цветы. Говорит, пустая трата денег, но они все равно завянут. Подскажите, пожалуйста, как деликатно объяснить ему, что это не пустая трата денег, а приятное мне внимание?
0: Сатья отвечает.
2: Ну, тут хочется что-то съерничать как-то, да, чтобы... Да, ну, бери деньгами, они не вянут. Начнем с этого, да. Попросите что-нибудь вкусненькое приготовить. Это такая пустая трата времени и продукта. Ты все равно это все съешь, в туалет отнесешь. Давай-ка и проси какие-то фундаментальные вещи. Вот, допустим, ну, памятник сырникам, да, чтобы прямо из металла были. Вот. Нет, речь не об этом, что они там завянут и тому подобное. Мужчина ведет себя так, как женщина позволяет. Если бы мне в голову пришла вот такая мысль, что цветы нельзя дарить, потому что они завянут, то я бы поплатился. А была бы адекватная мера, она бы нашла, что тоже вянет. И я тоже бы перестал это получать. Нет, просто объясните, ничего, пусть вянут. Нормально, я переживу эту кармическую завязку. Ничего, трупы цветов мне нравятся, ничего страшного.
0: Сатья с юмором.
3: Добрый день. Как отказать начальнику в его ухаживаниях? Пару раз из вежливости согласилась на совместный обед, а в итоге рассчитывает на что-то большее.
2: Рекомендую в следующий раз из вежливости ничего не делать. Потому что потом ты такая просыпаешься утром из вежливости. Что пошло не так? Мама меня учила вежливости, почему я сплю с этим дядей и его тетей, ну, условно говоря. Поэтому вежливость – это хорошо, когда, там, я не знаю, ты говоришь официанту спасибо, там, пропускаешь старших вперед. Ну, ты пошла с мужчиной питаться. С древних времен мужчина, чтобы привлечь женщину к сексу, дает ей вкусные кусочки. Никогда не думали, почему? Почему мужчина пытается женщину угостить? Это из древних времен, когда возле пещеры у него кусок мяса, и ты так... А-на-на-на! Хочешь вкусненького? Поэтому, ну, надо будет как-то на этой стадии объяснить, что ты чисто из голода пошла, потому что студентка не доедала как-то, да.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Остап Бендер. Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Адам Козлевич. Пить не будете? Голые танцевать не будете при луне? Эх, прокачу! И даже Васисуалий Лоханкин. Волчица ты! Тебя я презираю! К Птибурдукову от меня уходишь! Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ. 16+. Реклама.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
9: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
14: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
15: А в каком магазине можно купить все для школы?
16: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
17: У Максимату. Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-934-43. ИНН 770-329-54-63.
18: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ну о чем можно говорить с поколением, которое не понимает, каково это — грызть кисель?

0: FM. Шутки.
1: Знаешь, я бы на что угодно пошла ради тебя, но мне не в чем.
0: И песни.
2: Не догонишь, не поймаешь, не вернешь. Убежала вдаль красивая девчонка. Ты же знаешь, ты же гонишь, ты же врешь.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самые лучшие.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Барные истории или пьяному море по колено. Значит, представьте, барчик такой, вот, сельский бар, ну и выходит полупьяный мужчина, ну, как сказать, выходит, выползает. И прям выползает, а там напротив него прям пшеничное поле. И он вот так вот пополз, поползет, вот так перед ним колосья, он так левой рукой, значит, себе расчищая дорогу, разгребает эти колосья и так, рожь. Влево, вправо, это пшеница. Влево, значит, опять рожь рукой, опять вправо. Вот пшеница, опять левой рукой влево рожь, опять пшеница. И вдруг гадюка такая посередине него такая. Он на нее смотрит, потом правой рукой берет ее, отводит, так говорит, понты. Дальше рожь, пшеница. Будни скорой помощи.
3: Алло, скорая, скорая, быстрее приезжайте, мой ребенок ручку проглотил.
2: Хорошо. Карета будет через час.
3: Через час? А что нам делать этот час?
2: Не знаю. Пишите пока карандашом.
4: Хозяйственная рубрика, когда муж пошел за едой в магазин со списком от любимой.
5: Дорогой, сходи, пожалуйста, в магазин, купи картошки.
2: Хорошо. Ну, он ушел. Довольный возвращается домой, отдает ей пакет, она открывает, смотрит и говорит ему, это что такое? Я тебе что сказал купить? Он говорит, картошки. Что, она вся плохая, что ли?
5: Да нет.
2: Она вся... Свекла.
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
7: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый южный ветер. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Кыштыме, Миасе и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
9: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу.

0: операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю, 8-351-248-68.
1: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. BMW-сервис действует в специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы при покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. M-Service. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Школьный сезон открыт. Где купить все, что нужно для учебы? Мы знаем. Обувь, карандаши, ручки, рюкзаки.
5: Финесте!
4: Линейки, пеналы, тетради.
5: Финесте!
4: Форма, костюмы, свитшоты, толстовки.
5: Финесте!
4: Все покупки в одном месте. В школу покупай. Финесте! ТЦ «Финесте», улица Молодогвардейцев, 7.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ» в Челябинске 72-39-03.
8: Юмор ФМ. Хорошие новости.
9: Спонсор выпуска — термы «Тортуга», ООО «Стоп-Т».
10: Жарко. Поехали, искупаемся.
11: Куда? Мне ни один пляж не нравится.
10: Так мы в Тортугу. Там собственный пляж, всегда чисто, много лежаков и вкусная кухня.
11: Тогда поехали.
10: Городские термы «Тортуга». Руставели 30А. Отдыхай с нами.
12: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске расскажу о новых удобствах для южноуральцев. В Челябинске запустили чат-бот «Комфортный транспорт». В кризисных центрах города появилась онлайн-запись. А пенсионеры теперь могут пройти диспансеризацию прямо в садовых товариществах. В Челябинске запустили чат-бот в мессенджере «Макс» для пассажиров общественного транспорта, чтобы жители сообщали о неисправностях, грязном салоне и других проблемах. Бот называется «Комфортный транспорт» и создан по поручению мэра Алексея Ложкина. Все поступающие сведения обещают сразу направлять перевозчикам для устранения недочетов. Градоначальник отметил, что рейды в транспорте – это разовые мероприятия, а бот нужен как раз для того, чтобы наводить порядок постоянно и оперативно. Сейчас к новинке подключились служба организации движения, «Челябгэт», компания «Синара» и «Первая транспортная компания». Власти намерены внести в список всех перевозчиков, у которых ранее фиксировали нарушения. В кризисных центрах Челябинска появилась онлайн-запись. Теперь для бесплатной консультации психологов и юристов достаточно нажать на соответствующую кнопку на сайте, в группе в соцсети ВКонтакте или в чат-боте учреждения и прийти в программу. Нужно указать фамилию, имя, номер телефона и дать согласие на обработку персональных данных. Проект запущен в тестовом режиме, но в течение августа программу внедрят во всех офисах центра. По традиции сохранен формат записи на консультацию и по телефонам. Список кризисных центров с адресами и телефонами опубликован на сайте администрации города. И об удобных офлайн-сервисах для южноуральцев постарше. Врачи вышли в садовые товарищества для диспансеризации пенсионеров. Медицинские организации пересмотрели логистику, сделав акцент на доступности. Летом нагрузка на поликлиники снижается, и специалисты активно выезжают в отдаленные районы и места массового пребывания граждан. При этом есть ряд условий, при которых диспансеризацию проведут прямо в СНТ. Например, нужны определенные помещения, должен присутствовать председатель. В итоге садоводы могут пройти обследование и получить направление в поликлинику при необходимости. Такие мероприятия провели уже в 5 садовых товариществах. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
13: всегда хорошие новости.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Ребята, я считаю, это лето. Лето, берег моря. Ребята, я считаю, что не стоит брать по 100 грамм водочки, селедочку с картошечкой, редисочку. Да, масло сливочного не стоит брать. День такой прекрасный, море голубое, спортом надо, спортом. Значит так, я предлагаю не брать по 100 грамм водочки, селедочку, картошечку с укропчиком, огурчиков соленых, брынзочки свеженькой, беленькой, салатика помидорного, редисочки со сметанкой. Ни к чему. Солнце жарит, народ на пляже. А здесь хоть и видно море, но в стороне. Да? Договорились? Я рад. Значит, я повторяю. Не берем по 150 грамм водочки, огурчиков, яблочек моченых, селедочки с картошечкой разваристой, политой маслицем. Дальше не берем редисочки со сметанкой, сока томатного со льдом и отбивную. А кто записывает? А не надо записывать. Мы ж как раз не берем по 200 грамм водочки. Остро охлажденной селедочки, салатика из огурчиков, икры из синеньких с чесночком кусочками, только не натертый, а кусочками, картошечки горячие с укропчиком и борща. Да, и борща украинского наваристого, обязательно с пампушечкой. Вот, кстати, он у вас с пампушечкой, борщ? Да, не берем, нет. А вы могли бы сделать гуся? Можете, нет, не надо. Мы просто так зашли. Узнаем и уйдем. Поймите, день такой хороший, все плавают, загорают. Вон турник, все подтягиваются, разминаются. Что же мы, как идиоты, по 250 грамм водочки, томатный сок со льдом. А зачем селедочка с картошечкой, масло сливочное, редисочка и борщ, на главное, в горшочке горячий, с пампушечкой и чесночком. И какое-то такое свиное отбивное на второе. Тогда уже и мороженое с вареньями, и кофе с коньяком. Нет, видите, что у вас получилось? Нет, не пойдет. Вычеркиваем все. Значит так, из холодного вычеркиваем, двоеточие. По 300 грамм водочки. Нет, ну постарайтесь вычеркнуть как следует, чтобы даже буквочки не было видно. Значит, 300 грамм водочки вычеркиваем. Вычеркиваем селедочку. У вас какая? Баночная, толстенькая, с лучком, колечками, уксусом, подсолнечным маслом. А можно и в горчичном соусе. А картошечка горячая с укропчиком? Нет, вот сама картошечка молодая. Вычеркиваем. Вычеркиваем салатик помидорный, огурчик. Нет, мы идем плавать, купаться, загорать. Что значит принесли? Значит, унесите по 350 грамм водочки. Унесите также хлеб свежий, белый, горячий, с хрустящей корочкой, масло сливочное со льдом, икру из синеньких, капусточку квашеную с сахаром. Мы все это есть не будем. Мы пойдем на пляж и там подохнем, захлебнувшись слюной, вися на их проклятом турнике. Все.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. А у нас «Москвич». Не оферта.
4: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
5: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
6: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Юмор-ФМ

0: Снежинске 9 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Моя жена как шампанское. Может быть, игривый, а может и в голову дать.

Желаю, чтобы вы тоже сегодня лопались от счастья, ну или как минимум просто хорошо провели эту прекрасную среду. Кстати, напомню, что до Нового года остается 142 дня, а вообще сегодня солнечное затмение. Говорят, что нужно загадать желание, ну или внимательно сегодня смотреть на небо, чтобы точно увидеть это прекрасное природное явление. В общем, делайте сегодня все, что захотите, ни в чем себя не ограничивайте. И, конечно же, это все можете озвучить, все, что будете делать, или просто передать привет себе же, пожелать себе же хорошего дня в нашем веселом чате. Номер плюс 7-915-0303-567. Пишите нам смс и не забывайте подписываться. Я Настя Иванова, приветствую всех и каждого. Доброго утра, всем хорошего дня. И еще будет много всего смешного. Рассказываю, что именно. В финале этого часа послушаем рубрику «Шутить изволите» с Михаилом Полицеймаком. Также услышим 5 шуток Фоменко про студентов. В середине часа Гар Дмитриев поделится детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас проект «Шутки-песни», где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут шутить и петь для вас. Все это юмор вам, шутки, песни, автомобиль за улыбку.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Друзья, мы снова вместе на Юмор-ФМ. Проект «Шутки-песни» прямо сейчас добавит музыкального юмора в ваших автомагнитолах, смартфонах и умных колонках. Готовы? Тогда крепитесь, будем с Люсей шутить как по нотам. Поехали.
2: Нам не дано с тобой понять, как раскрутился рэпер Дава.
3: Блин, даже ведь. Я сейчас-то об этом и подумал.
4: Птицелюб и Володя Шарапов за кустом притаились не зря. Птицелюб и Володя Шарапов ловят банду и глухаря.
3: Ай, блин! Ай!
4: Сопля у губернатора. Сопля у губернатора. Сопля у губернатора видна. Он, в общем, без понятия, стоит, трындит на камеру. Вот люди, хоть бы кто платок подал. А сопли, тем не менее. А сопли, тем... Ай, блин.
2: Ой. Антон на Волге таксует. Ей 40 лет, Антоха жизнью рискует. Волга чуть младше тебя.
3: Ой, ты постарше меня.
2: Почему?
3: Потому что Волга появилась раньше, чем я.
2: Давай, шлифани.
4: А я бухать по-прежнему люблю. И на тебя с надеждою смотрю, что ты меня когда-нибудь поймешь. Развяжешься со мною, прибухнешь. Пора-пора-пора-пора бухать. Пора-пора-пора-пора бухать. Пора-пора-пора-пора бухать. Пора-пора-пора бухать, пора.
3: Нифига себе, какая песня старая. Я вот вспомнил ее случайно абсолютно. С тебя песня.
2: Миллионы глаз смотрят на нас. Попой в муравейник прыгнул Стас. Ну что ж, надеемся, настроение ваше значительно улучшилось.
1: Мы затем тут и поем, чтобы вы там улыбались. Это шутки и песни на Юмор-ФМ. Невероятная Люся Чеботина.
2: И такой классный Стас Ярушин. Ловите воздушный поцелуй. Скоро вернемся.
1: Пока!
0: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор-ФМ.
5: Добрый вечер, эй, полегче, пусть он длится бесконечно. Нам сегодня было хорошо.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваше фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Какой идиот решил, что раз в 4 года будет именно 29 февраля, если то же самое можно сделать с 8 марта?

0: Юмор ФМ. Шутки.
1: Оля в ярости. Какая-то сволочь ушила все ее летние вещи.
0: И песни.

0: Юмор ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Меня зовут Гар Дмитриев. В интернете гуляют тысячи интересных, забавных, смешных историй о том, что творят и вытворяют наши дети. Но только лучшие истории прозвучат на Юмор ФМ. Когда прозвучат? Да вот прямо сейчас и прозвучат. Даю установку на смех. Начали!
0: Угарный папа.
1: Утром дедушка рассуждает о пользе яблок и говорит пятилетней Леночке: «Я просыпаюсь утром, первым делом ем яблоко». «Нет, деда, вторым делом». «Нет, именно первым». «Дедуль, ты первым делом вставляешь зубы». Мария 2 года 10 месяцев разговаривает по телефону с папой. «Пап, ты где отдыхаешь?» «Маш, я лежу в больнице». «Ну, приятного тебе отдыха». Из школьных сочинений семиклашки Максима. Базаров не понимает Николая Петровича, а ведь у них был совместный ребенок. Онегин был богатый человек. Он утром сидел в уборной, а потом ехал в цирк. Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто угоняли в рабство, но они и там не работали.
0: Угарный папа.
1: Леше 4,5 года. Мама ему говорит: «Леша, а штаны-то маловаты, на попу не налезут». «Это не ко мне, все вопросы к попе». Мама приходит домой с работы, в руках у нее пакет, в который тут же ныряет 5-летний Жора и спрашивает: «Что ты мне принесла?» «Я принесла вкусную грушу хорошему мальчику, который не забирается в чужие пакеты без разрешения. Есть у нас такой?» Жора совершенно искренне отвечает: «Нет, такого нет, но у нас есть я». На этой лирической ноте возьмем небольшую паузу. Кстати, если ваш цветок жизни отчебучил угарную хохму, расскажите об этом мне. А я, Гар Дмитриев, расскажу об этом всем. Единый номер для ваших веселых историй: плюс 7-915-0303-567. Жду с нетерпением. Auf Wiedersehen.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

0: Реклама.
1: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо, без скрытых списаний и комиссий, чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В «Ленте».
10: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: Юмор ФМ. Шутки

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Виталик перед тренировкой выпил 8 банок энергетика и уехал домой на велотренажере.

0: чат.
1: Прямо сейчас открывается веселый чат. Привет, и передаем шутки, шутим. И, конечно же, поздравляем, если вдруг есть такая необходимость. Номер наш плюс 7-915-0303-567. Не забывайте подписывать свои смс-сообщения. Итак, из Сахалинской области прилетело послание. Три дочки хотят поздравить любимого папочку с 80-летием Ковалева Алексея Никифоровича. Остров Сахалин. Папочка, живи долго и счастливо. Мы тебя очень сильно любим. Класс. Мы отправляем наш привет вам и поздравления, конечно же, тоже. Сахалин, вам всем тоже здравствуйте. Привет, Хахати, меня зовут Миша. Желаю вам всем хорошего настроения. Спасибо большое, Миша. Значит, из Донецкой Республики летит привет Сергею. Желают вам хорошего дня и классного настроения. Из Сергиева Посада поздравляют папу Сергея с днем рождения. Здоровья, счастья и всего самого наилучшего вам желают. Также Владимир передает привет всем. Желаю чудесного дня и прекрасного настроения. Владимир, мы вам тоже отправляем наш привет и доброе утро. Диме привет от Ивана. Оксана желает хорошего настроения всей своей большой семье, а Кирилл просто желает, чтобы у всех сбылось, а обязательно что-нибудь сокровенное сегодня. Кстати, пусть так и будет. Друзья, ну а если вы мечтали, вот, например, послушать 5 шуток Фоменко, то сбудется. Буквально через несколько минут мы услышим про студентов, ну а в финале часа услышим рубрику «Шутить извольте». А веселый чат ровно через час, поэтому присылайте свои смс.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про студентов.
1: В студенческой общаге пропала кошка. Вот такие пироги. Студент почитал статусы друзей ВКонтакте и сдал философию на отлично. В студенческой общаге я, конечно, немало всего повидал. Но есть суши циркулем. Хороший студент станет хорошим врачом, а плохой студент – заведующим больницы. Как говаривали в нашей студенческой общаге, мыши – это признак достатка.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
3: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В «М-сервис» действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы при покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. «М-сервис». Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
4: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме – плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миассе и Челябинске – плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый южный ветер. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Кыштыме, Миассе и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
5: А вы чего такие веселые?
6: Мы только что были в Тартуге!
5: Городские термы «Тартуга», Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
7: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда-22.
8: Только у нас автомобили 2023-2024 года выпуска в наличии.
9: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
10: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Кстати, если наступать на грабли с противоположной стороны, то никакого интереса. Ну, палка как палка.

0: Шутить изволите? Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Листая исторические справочники и учебники в поисках курьезных историй, все больше убеждаюсь. Чем серьезнее персона, тем курьезнее история. И великие ученые прошлого не исключение. Вот лишь несколько примеров.
0: Шутить изволите.
1: Как-то раз французского ученого-египтолога Гастона Масперо задержали на таможне с необычным грузом. Он вез очень редкую, поистине бесценную мумию фараона. «А это что еще такое?» – строго спросил таможенник, заглянув в ящик. «Ах, не беспокойтесь», – поспешил заверить ученый. «Это египетский фараон. Он давно умер». «Фараон? Египетский?» – нахмурился чиновник и стал усердно рыться в книге тарифов. Ничего не найдя, порядком измученный, он, наконец, изрек. «Поскольку ввоз такого товара в Европу не предусмотрен, мы оцениваем его по самому высокому тарифу. По тарифу сушеной рыбы». Дело было в Советском Союзе в прошлом веке. Широко известного в узких кругах физика Шейдлина принимали в член-корреспонденты Академии наук. Заседание шло в целом неплохо, когда вдруг очередного оратора прервал раскатистый смех. Все академики обернулись, смеялся Лев Ландау. «Что случилось, Лев Данилович?» «Да нет, продолжайте. Я просто вдруг подумал, надо же так. Шейн длин, а член кор занавес». История утверждает, что физик Шейн длин все же стал член кором Академии наук СССР. Однажды известный химик и фармацевт Эмиль Фишер совершал прогулку в парке. К нему подошел писатель Зудерман и сказал: «Как я благодарен, ваше превосходительство, за ваш чудесный снотворный препарат Веронал. Вы меня спасли. Причем мне даже не нужно принимать его. Достаточно, чтобы Веронал просто лежал на моем ночном столике». «Поразительное совпадение», — с улыбкой ответил Фишер. «Ведь когда я не могу уснуть, мне помогает именно ваш последний роман. При этом мне даже не нужно его читать. Достаточно, чтобы эта прекрасная книга просто лежала на моем ночном столике».
0: Шутить изволите.
1: А какая книга лежит на вашем ночном столике, мой дорогой слушатель? Надеюсь, это что-то легкое и веселое. Надолго не прощаюсь. Вернусь с новыми историями уже очень скоро. Ваш Михаил Полицеймак.
0: Шутить изволите на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
3: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
4: Фоменко Фейк Радио!
5: Да, детка, именно так.
3: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+.
6: Реклама.
7: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
8: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
10: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 10 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Бесит, когда говоришь умные вещи, а тебя обвиняют в алкоголизме.

0: Мир у нас, конечно, желтого цвета здесь на Юмор-ФМ, но в любом случае плюсы однозначно есть. По крайней мере в том, что у нас есть суперигра «Автомобиль за улыбку», в которой каждый из вас может выиграть новенький автомобиль уже, кстати, под Новый год. Если ваша улыбка крутится в нашем улыбайзере на регулярной основе, то это значит, что в этом часе я могу позвонить именно вам, потому что шутка Николая Фоменко прозвучит совсем скоро. Ну а пока мы ее ждем, всем привет, доброе утро, здравствуйте, у микрофона приветствую вас всех. Я, Настя Иванова, расскажу еще, что будет в этом часе. Веселый чат, шутками, приветами, поздравлениями, поэтому жду ваши смс на наш номер +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. И смешного послушаем в финале задорного. Также услышим рубрику «Реалити-криминалити». В середине часа лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в рубрике «Я такого не говорил». Ну а начнем мы с любимого биг-стендапа. А все это Юмор ФМ. Шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Ольга Макеева, Санкт-Петербург.
2: Всем привет. Мне 31 год, и я чем старше становлюсь, тем больше не люблю, когда мне кто-то звонит и спрашивает, чем занимаешься. Ну, потому что я не всегда могу ответить правду на этот вопрос. Меня недавно спросили, чем занимаешься, а я вот холодец варила под Буланову, понимаете? Мне прям нравилось этим заниматься, хотя Буланова — это не совсем мой выбор, ее мне просто приложение включило. Сейчас же приложения эти все умные, они подстраиваются под твои вкусы, вот оказалось, я Буланову люблю, кто бы знал. Но холодец — это, конечно, уже не случайность, это возрастное, потому что, ну, там даже праздника никакого не было, просто вторник, апрель, вот захотелось холодца. Холодец — это всегда осознанный выбор взрослого человека, потому что там нельзя передумать в какой-то момент. Ты не можешь его расхотеть, когда свиные хвосты уже сварены. Недавно еще подсела на сериал «Великолепный век». Кто не смотрел, не начинайте даже. Там сериал великолепный, но чтобы его досмотреть, нужен примерно век. Вот, видимо, поэтому такое название. Одна из серий была почему-то заблокирована, и я нашла ее на другом канале, но почему-то она была на белорусском языке. Я подумала, ну пофиг, разберусь в целом. И я вам клянусь, нет ничего смешнее, чем смотреть сериал про мусульман на белорусском языке. Это такое, я думаю, блин, как круто. Вот жаль только актеры, не корейцы, чтобы уже все эти колориты собрать, вообще было бы классно. Но я люблю смотреть и познавательные передачи тоже, но проблема в том, что я ничего не запоминаю. Запоминаю вот только фигню всякую. Я недавно посмотрела передачу про то, как люди предохранялись в древние времена, и единственное, что я оттуда запомнила, это то, что в Древнем Египте женщины мазали себя крокодилем пометом. И этот способ работал на 100%, потому что кто с тобой будет спать, если ты намазана крокодилем пометом? Я часто комментарии читаю в интернете, ничего не могу поделать. Я сама ничего не пишу никогда. Меня большинство людей в комментариях бесит, но я не могу остановиться. Я не знаю, что с этим делать. Еще бывает, когда кто-то в интернете прям сильно неправ. Казалось бы, ну не читай эту чушь, которую он пишет. Но нет, я читаю все, захожу потом на страницу этого человека, смотрю все его фотографии, чтобы точно убедиться, что он конченый. Я еще заметила, что больше всего комментарии любят писать неграмотные люди. Но вот эти, которые не смогли запомнить, как пишется «ця» и «ця», зато просто охренительно разбираются во всем остальном. И там почему-то какие-то злые все время. Особенно в провинциальных пабликах. Я как-то зашла в калининградский паблик, и там была новость, что историк моды Александр Васильев, ведущий модного приговора, откроет в Калининграде музей моды. Я думаю, ну это классно же, музей, кому такое может не понравиться. Захожу в комментарии, и первое, что я вижу, первый же комментарий, пусть свою моду себе в задницу засунут. Моду, прикиньте, вот зачем ставить перед человеком невыполнимые задачи? Но потом я зашла на страницу этого комментатора, оказалось, что можно засунуть моду в задницу, представляете? Видимо, ему понравилось, он просто теперь всем это советует. В общем, будьте добрее, спасибо большое, мне все.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор ФМ.

0: я не силен в географии. Для меня осенью птицы улетали направо.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Прозвучала та самая шутка Николая Фоменко. Друзья, как и обещала, пожалуйста, запустился улыбазер, крутятся ваши активные фотографии, ну и совсем скоро кому-то из вас мы позвоним. Если вы назовете шутку, заберете 3000 рублей и станете нашим суперфиналистом. Под Новый год в суперфинале, возможно, именно вам мы даже подарим новенький автомобиль. Ну и, конечно, расскажу о правилах. Вы делаете фотографии, вы загружаете их на сайт веселорадио.ру, вы далее внимательно слушаете Юмор ФМ, ловите шутки и дальше вы уже знаете. Ждете, когда мы вам позвоним? А позвонить мы можем в любой момент и даже буквально через несколько секунд, потому что самое время сказать улыбайзеру стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Роман, город Красноярск. Сейчас буду набирать ваш номер. Надеюсь, что вы с нами на связи. И знаете, какая шутка прозвучала. С удовольствием ее назовете. Ну и, конечно же, отправитесь в наш суперфинал. Очень сильно в вас верю, Роман, и набираю ваш номер. Так, будем теперь ожидать соединения с Красноярском, с Романом. Класс, гудки есть, 30 секунд у нас, чтобы послушать гудки. Больше слушать мы не можем. Красноярск, уважаемый, пожалуйста, передайте Роману. Роман, здравствуйте, это Юмор ФМ, вы в прямом эфире, супер игра «Автомобиль за улыбку». Роман из Красноярска, это вы?
3: Все верно.
2: Класс. Я, Роман, доброе утро. Ну, у вас уже, скорее всего, даже ближе, конечно, добрый день. Скажите, пожалуйста... Да, вот приятного аппетита. На всякий случай тоже пожелаю. Роман, смотрите, на кону 3000 рублей. Я могу их вам отдать прямо сейчас. Но ответьте мне на вопрос. Знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что?
3: Шутка прозвучала... Я не силен в географии... И поэтому все птицы для меня улетали направо или налево.
2: Ага, принимаю, и направо принимаю, и налево принимаю. Давайте послушаем, что там было на самом деле. Итак.
0: Я не свей. Для меня осенью птицы улетали направо.
2: Да! Роман, прекрасно! Вы наш новый суперфиналист. Что еще здесь сказать?
3: Отлично, спасибо. Я маленько в понятиях там попутал от переживания.
2: Но вы в любом случае угадали. В любом случае. И направо угадали, и налево угадали. Видите, на всякий случай налево птицы отправили тоже. Ну, чтобы наверняка, знаете ли. Роман, 3000 рублей у вас уже в кармане. Проверяйте, пожалуйста. И, конечно же, почетный трон в суперфинале тоже ваш. Под Новый год мы с вами снова встретимся здесь в эфире. И, возможно, кстати, именно вам подарим новенький автомобиль. Вы рады?
3: Я очень рад, я вообще счастлив.
2: Класс, Роман.
3: Спасибо огромное.
2: Супер, я вас еще раз поздравляю с этим событием. Отпускаю вам, желаю еще раз приятного аппетита и, конечно же, хорошего дня. Спасибо, что были с нами. Вот так, пожалуйста, друзья, у нас новый суперфиналист. Роман из Красноярска только что занял почетное место в суперфинале. И да, на кону у него новенький автомобиль. Представляете, все, что он сейчас может делать, это только загадывать сильно-сильно желание. Ну и вы, конечно, тоже загадывайте и присоединяйтесь к нам. Прямо сейчас загружайте фотки на сайт веселорадио.ру, и уже завтра мы можем позвонить именно вам. Если вы назовете шутку, заберете 3000 рублей, станете нашим суперфиналистом, и новенький автомобиль, возможно, вам достанется. Ну, а этот классный эпизод игры я завершаю, раскручиваю улыбатель вновь, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
3: «Я такого не говорил».
2: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
3: Работа в коллективе учит только одному. Чтобы тебя не использовали, будь абсолютно бесполезен. Утром, уходя на работу, сделай селфи с утюгом. Так ты избежишь ненужных сомнений. Я многого хотел добиться в карьере, но кроме песка и глины я в карьере ничего не нашел. Решил заработать. Прописал бизнес-план. Но оказалось, что он уже прописан в Уголовном кодексе. Кстати, от несоблюдения техники безопасности человек может не только умереть, но и появиться на свет. Я думаю, Бог создал геморрой, чтобы айтишники не думали, что можно просто сидеть на заднице, ни хрена не делать и получать зарплату в долларах.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
3: Я такого не говорил.
2: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Часто бывает такая история. Ищу женщину. Высокая, 1,82 м, 90-60-90, 2 высших образования с кулинарными навыками, без претензий, молчаливая, слепоглухонемая сирота, миллионерша. О себе, Павлик.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру, 12+.
6: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на AZS.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на AZS.нефть.
8: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах.
10: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
11: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ночью все комары на одно лицо. И, к сожалению, это лицо мое.

0: Чат. Шутки, привет и поздравления прямо сейчас здесь прозвучат в веселом чате. Если вам есть что сказать, номер наш +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Есть сообщение такое. Приветик, сейчас слушаю Юмор ФМ. Солнечный привет из Казани, всей Москве, а еще Диме и Насте. Написал все это Людмила. Людмила, я думаю, что Дима и Настя вам точно отправляют тоже ответный приветище. Целуют и обнимают. Хорошего настроения вам. Так, а Оксана пишет. Передай привет Милане и Розе Петровне, вашими трудами прославится наш славный магазин. Написала все это слушательница, зовут ее Оксана. Идем дальше. Привет, любимое радио. Меня зовут Дмитрий. Привет всей нашей большой стране в каждый уголок. Особенно коллективу Юмор-ФМ. Спасибо вам за каждый день, что вы в эфире. С вами всегда весело и хорошо. А и танцевальный день приобретает новые краски. Всегда слушаю, всегда с вами душой и сердцем. Дмитрий, вообще, вы разбили мое сердечко. Я желаю вам классного дня. Спасибо, что вы каждый день с нами. Доброе утро. Привет моему любимому мужу Пашку, Павлу. Ты у меня самый лучший. Я тебя очень сильно люблю. Твоя жена Оля. Передали. Ванечка, сынок мой родной, отвлекись от телефона. Посмотри, какой красивый день за окном. Я тебя люблю. Мама Лена из Челябинска. Друзья, ну а дальше эти прекрасные послания и новые я буду передавать уже в следующем часе. Пишите как можно больше на наш номер +7 915 0303 567. Не забывайте подписываться. Ну а буквально через несколько минут не пропустите рубрику «Реалити-криминальти» с Игорем Мухичем.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Реалити криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Всем привет! В очередной раз задержанные в качестве писателей-сатириков. Мы их стараемся держать вместе, может, не знаю, команда КВН получится. Ведущий Игорь Мухич. Итак, мы начинаем КПЗ.
1: Реалити криминалити.
3: Главному врачу городской больницы Хотиненко РМ я не хамил и не угрожал, а только перечислил примеры повреждений, размещенных на плакатах перед кабинетом травматолога, в очереди к которому провел 2 часа. Свой диагноз на тот момент я не знал и пытался таким образом проконсультироваться с Хотиненко, так как к узкому специалисту я не попал, а время близилось к закрытию. Автомобилем я управлял в состоянии легкого алкогольного опьянения, потому что своими ногами дойти до дома я был уже не в состоянии. По словам Червенко, дверь квартиры пострадавшей Монаковой ГК он поджег, потому что она постоянно необоснованно называла его ворюгой и алкашом. Хотя у нее лично он ничего не крал и с ней ни разу не пил. Доставленные продукты оплачивать мы отказались из-за того, что курьер приехал с задержкой на 2 часа. А к этому моменту мы уже все выпили, и закуска нам была не нужна. К тому же, никто из присутствующих не помнил, что мы вообще заказывали какие-то продукты. Платежный терминал, выброшенный в окно, могу восстановить собственными силами, так как сам немного шарю по части техники. Оплатить 8900 за кусок пластика, ну это не по-божески. Подытожим. Граждане, не нарушайте закон всемирного тяготения, когда вышли покурить на балкон 15 этажа. Услышимся на Юмор ФМ. Пока-пока.
1: Реалити криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор ФМ.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков.

0: осадков. Слабый южный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 26. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Кыштыме, Миассе и Челябинске плюс 28.
1: Реклама.
2: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Бабенко на Юмор ФМ.
1: Летом они фотографы и обезьянка, а зимой Дед Мороз и Снегурочка.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Девушка написала: недавно чуть от страха не померла. Представляете, просыпаюсь в кромешной тьме, в узком ящике. Первая мысль — умерла клинической смертью, похоронили заживо. Потом дошло, уснула в солярии. Гениальные люди. Вот причины следственной связи нарушены. Женщина писала: работаю в поддержке одного оператора мобильной связи. Раннее утро, в трубке молодой женский голос говорит шепотом: девушка, помогите. Я назову номер, а вы мне скажите, как зовут владельца. А то он сейчас проснется, а я не знаю, как к нему обратиться. Я работал наблюдателем на выборах. Наблюдал забавную картину. В 9 утра пришел мужик, проголосовал с паспортом. Все в порядке. Через часа 3 приходит его жена. Получает бюллетень, расписывается, спрашивает, можно ли проголосовать за мужа. Поясняем, нельзя, он уже проголосовал. Женщина говорит: как проголосовал? Он уже 3 дня как в командировке в Сибири. Дурак, дурак, на таком проколоться. Мужик пишет: прихожу с работы, вижу на кухне картофанчик в мундирах и соусик экзотический. Какой милый стиль. Сел жрать. Макаю картофанчик в соусик. Вкусик странноватый, но жрать можно. Тут входит жена и кричит: придурок, ты чего жрешь мою маску для лица? Знакомая попросила прочистить ей унитаз. А я сантехник. Я спрашиваю, а чем засорился? Она сначала не хотела, а потом призналась: да неохота было новогоднюю елку выносить. Я ее по кусочкам и в унитаз. Какая позорная смерть для новогодней елки, да? Еду в маршрутке. Впереди нагло развалился на двойном сиденье мужчина. Рядом с ним буквально вжалась в окно женщина. Водитель, глядя на это, говорит: мужчина, подвиньтесь, женщине неудобно. А тот говорит с горсти: это моя женщина. Посетитель предъявляет претензии в ритуальных услугах. В бюро ритуальной услуги. Ваши тапочки еле налезли покойнику. Ответ: разносятся. Если нет, поменяем потом. Моя мама зашла в обычный московский районный автобус. Полон пассажиров. Смотрит свернутый полиэтиленовый пакет. Чей пакет? Да ничей, говорят. Она испугалась, говорит: ну уж сообщить водителю, вдруг там бомба. Не волнуйтесь, мы его уже пнули. В колхозе под Сочи украли мужики корову. Погрузили ее в кузов машины, повезли полями. Закон подлости, милиция, документы на корову. Какая корова? У нас нет коровы. Чё ты брешешь? Вон в кузове. У нас в кузове корова? Да это быть не может. Вылезли, смотрят на корову, говорят: падла, как ты забралась сюда?
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
7: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
9: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 11 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: С криком «Повезло вам, сволочи!» 122-летняя долгожительница выплатила последний взнос за ипотеку.
2: Нравится мне, когда ты голая по квартире ходишь.

0: пиццу огромную я, конечно, для вас не приготовлю, а вот привет я передать могу, и поздравить тоже могу, и пошутить даже ваши шутки я тоже могу. Всем привет, у микрофона я, Настя Иванова. Настолько тороплюсь передать все это, что аж заговариваться начала. Друзья, номер наш +7 915 0303 567. Обещанный привет и поздравления, шутки прозвучат ровно через 30 минут, ну а вы пишите. А вот что сделаю не я, так это, ну, шутить много не буду, конечно. Предоставлю возможность профессионалам. Например, в финале этого часа услышим анекдоты Игоря Маменко. Также послушаем лучшие миниатюры проекта «Лиг городов». В середине часа фирменная не реклама, а прямо сейчас «Однажды в России». А все это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в Белом доме».
2: Господин президент Байден, санкции, которые мы ввели против России, ударили и по нам. Некоторые вещи, которые мы запретили ввозить к нам, оказались нам очень нужны.
3: Матрешки? Похрен, обойдемся без них.
4: Нет, господин президент, мы не запрещали им матрешек. Мы запретили им ввозить свою нефть, она нам оказалась очень нужна.
3: Ну так давайте думать, как самим обойти наши же эти вонючие санкции.
2: Но, если честно, есть одна идейка. Значит, мы договариваемся с Индией.
3: Так.
2: Они покупают у русских нефть, немножко к ней подливают своей нефти, и это уже получается индийская нефть. И они на своих танкерах везут ее к нам.
3: Подождите, а у индусов есть своя нефть, чтобы добавить в русскую, чтобы получилась индийская нефть?
2: Да, это старая русская нефть, которую они купили до этого.
3: Ну и все, проблема решена.
4: Но вообще-то нет, нам невероятно нужен алюминий еще, чтобы делать двигатели для автомобилей, чтобы делать наши айфоны, макбуки. А столько алюминия есть только у России.
3: А этот индус с нашей индусской нефтью уже выехал?
2: Нет, мы же это придумали 2 минуты назад.
3: Отлично, тогда успеваем. Позвоним индусам, пусть купят русскую нефть. Мы немножко добавим там своей индийской нефти, и нефть станет индийская. Потом попросим индусов купить у русских алюминий. Они привезут их в Индию, индусы сделают из них алюминиевые бочки, и это станут индийские бочки. В эти индийские алюминиевые бочки зальем индийскую нефть. И теперь уже на танкерах привезем нашу индийскую нефть с индийскими бочками из алюминия. Как вам такой план, ребята?
2: Господин президент, нам кое-что еще нужно от России.
4: Нам нужны ракетные двигатели.
3: Ну, их, конечно же, мы не могли запретить. Ну, пожалуйста. Ну, разве мы их запретили?
4: Мы их запретили.
3: Значит, слушайте меня. У меня есть идея, по которой этот индийский танкер плывет к нам с очень-очень быстрой скоростью. Мы закупаем у русских нефть, добавляем туда индийскую, она становится индийской. Закупаем у русских алюминий, делаем из них алюминиевые бочки, они становятся индийскими. Заливаем туда эту нефть. Она становится полностью индийской нефтью из индийских алюминиевых бочек. Про что мы говорили? Так вот. Индусы покупают ракетные двигатели у русских, меняют свои двигатели на танкеры, и к нам буквально через несколько секунд приезжает охреневший от встречного ветра индус. Ну или если он, конечно, захочет, потому что мы ему платим уже столько, что это мы должны под него подстраиваться.
2: Господин президент, дело в том, что есть еще одна проблемка. У Индии как бы нет танкера.
3: Как будто бы это надо было сказать вначале. А у кого есть танкер? Дайте угадаю. А не у тех ли, у кого есть алюминий?
2: Вы очень проницательны.
3: Слушайте мой новый план. Индус идет в Москву. Там покупает танкер и как-то, блин, не знаю, через Москву реку выгребает к нам. Как? Пусть сам разгребается.
4: Я уже боюсь говорить, но есть еще одна проблема.
3: Да хватит! Какая еще проблемка? Мы запретили ходить?
5: Мы запретили все платежные операции с русскими. Как он танкер купит?
3: Слушайте меня, свободные американцы. Индусу придется сделать узбекскую карту.
1: «Однажды в России» лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У меня потрясающая сила воли. Я могу прекратить работу в любой момент времени.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: FM. Шутки.
1: Никогда бы не подумал, что в 35 лет я не лягу спать, пока не сделаю уроки.
0: И песни.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Вашему бизнесу срочно нужен новый логотип? Кружки, ручки, магнитики, упаковочка там всякая.
2: Да уж, упаковочка всякая не помешает.
1: Возрадуйтесь! К вам на помощь спешит инновационный дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья».
2: Постойте, неужели тот самый дизайнер Хренов?
1: Именно он. Ну, и егоные сыновья.
3: Признанный король армянского шиха и цыганского рококо. Неоднократный лауреат премии «Золотой завиток». Тот самый Кондратий Хренов.
4: Так, мне срочно нужен дизайнер Хренов.
5: Кондратий Хренов? Я его так хочу!
2: Позвольте, мне тоже нужен Кондратий. Я первый занимал.
1: Спокойствие. Рано или поздно Кондратий придет ко всем. Ну а пока...
3: Дизайнерский кооператив «Хренов и сыновья» готов приступить к работе. Будут вам и ручки, и кружки, и всякая там упаковочка.
1: «Хренов и сыновья». Утром деньги, вечером картинки.
3: Дизайнер Хренов. Нарисует — не сотрешь.
6: Федерация городошного спорта города Поцелуйска приглашает всех желающих в Поцелуйск на главное событие в мире любительских городков.
7: Фестиваль ночной городошной лиги.
8: 8 команд сойдутся в непримиримой битве за кубок мэра Поцелуйска по городкам. Азарт, драйв, накал страстей, мастера биты и броска, легенды городошного спорта. Иван Марамоев, Эраст Козявка, Аникей Хрюкин.
9: Зрителей ждут выставка-продажа городошного снаряжения и атрибутики, торжественное открытие музея славы городошного спорта, концерт поп-группы «Побитые отшельники».
10: Фанат городков? Займи свое место на трибуне. Найди свой фан-айди на сайте
11: «Ах, как хочется ворваться в городки!» .ах.
12: Все еще ищете принца на белом коне?
13: Честно говоря, потеряла всякую надежду. А замуж очень хочется.
12: Брачное агентство «Любовь зла». Для тех, кто готов спуститься с небес. 10 тысяч так себе вариантов знакомства с мужчинами на троечку, двоечку и кол.
13: Какие-то они у вас страшненькие.
12: Красавцы, спортсмены, не пьющие – это не наш профиль. Мы предлагаем мужчин из реальной жизни для реальной жизни. Автослесари, сантехники, баянисты и сисадмины. Золотые, серебряные и деревянные руки со всей страны.
13: А можно всех посмотреть?
12: О да! Полный архив с фото и указанием уровня образования, наличие вредных привычек и судимостей ждет вас на нашем сайте ужзамужневтерпеж.рф.
13: Мне надо подумать.
12: Я бы на вашем месте тоже подумал. Крепко. Брачное агентство «Любовь зла».
13: Короткий и простой путь к непростому семейному счастью.
12: Мужчина на троечку. Пьющий, курящий, завалящий. Ваш.
0: На Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Юмор

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Парень, ревновавший свою девушку к каждому столбу, оставил весь район без света.

0: чат. Время для веселого чата, время для приветов и поздравлений и шуток. Прямо сейчас все это буду озвучивать. Ну а если вы еще не написали, то номер наш плюс 7-915-0303-567. Пишите и не забывайте подписываться. Итак, любимая Даниль, будь внимательнее и аккуратнее за рулем. Не отвлекайся на красивые подсолнухи, написала Маргарита. Интересно, где же вы едете? Ну, судя по тому, что из Республики Татарстан прилетело это сообщение, а есть ли в Татарстане валяс подсолнухи? Да, конечно, есть, конечно. Поэтому, ну, давайте я тоже вам тогда пожелаю хорошей дороги. Напишите, где именно, интересно же. Так, а значит, погода как фен. И солнце жарит, и ветер дует. Написали нам из Ставрополя такую шутку. Кстати, похож, да. Андрей из Саратова желает всем хорошего дня. Передали, идем дальше. Хочу поздравить с днем рождения зятя Рустама из города Салават. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, достатка и всего самого наилучшего. Алия написал данное послание. Мы тоже присоединяемся и поздравляем. Привет всему Красноярску и особенно крановщикам из города Красноярск, а также любимому мужу Александру и племяннице Есении. Летит тоже привет еще от наших слушательниц. Хорошо. Есть сообщение от Кирилла, который желает, чтобы настроение было у всех хорошее. Андрей пишет: привет жене Насте и теще, которые сидят и ждут, пока я их накормлю. О, как! Андрей, боже, как уже повезло вашим прекрасным женщинам. Друзья, до конца часа. Лига городов. В финале Игорь Маменко. Ну, а привет и шутками жду. Пишите в следующем часе. Увидимся.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Power.FM. Шутки.
1: Все люди делятся на две категории. У первых есть чувство юмора, у вторых есть чувство, что они среди первых.
0: И песни.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Агрофак. Ставрополь.
3: Сейчас хотят запретить карты Таро, а это значит, что будущее мы сможем узнать только из рилсов вот с этим человеком.
4: Байден, ты грязный ковбой. Услышь меня, Вашингтон похорошеет при Собянине. Франция вступит в БРИКС, как одна из африканских стран. На День благодарения американцы будут жарить друг друга, а потом еще и съедят друг друга. Смеетесь, это смешно! А мы будем процветать. В России вырастет демография. За первого ребенка будут давать второго. Значит, сборная России по футболу будет обыгрывать всех, потому что наши соперники будут играть голодными. Поэтому не надо шутить со мной. Тут другие ребята. Это Россия, Россия. Германия. Польша, Литва, вы получите газ. Потому что Россия всегда заботится о новых регионах. Все, остальное ты увидишь в рилсах или в Симпсонах. Грязный ковбой, ненавижу тебя. Убирайся прочь, уходи отсюда.
0: Команда имени Янковского. Азов.
3: Эзотерика в последнее время начинает набирать большую популярность. Я боюсь, что скоро она может стать выше закона.
5: Добрый день! Сегодня слушается дело Янковского Эдуарда Станиславовича. Он обвиняется в хищении в особо крупном размере, а именно 1,5 миллиарда рублей. Прокурор, прошу.
6: Да, Ваша честь, вот выписка из его банковской карты, на нее поступило как раз 1,5 миллиарда рублей.
5: Аргументировано.
7: А вот выписка из его натальной карты. У него Венера в Водолее.
5: Тоже аргументировано.
7: А еще у него асцендент в Козероге.
6: Наши эксперты выявили, что на него влияли третьи лица, это значит, кража была в сговоре.
5: Плюс 10 лет к сроку.
7: Мы выяснили, что на него влиял коридор затмений, значит, действие было совершено в состоянии аффекта.
5: Минус 10 лет.
7: А еще у него Лилит в Овне, второй дом в Деве, Луна секстиль Нептун и Солнце в Водолее.
5: Черт, мы вышли в минус на 5 лет. Так, смотрите, значит, вы можете один раз кого-то ударить, что-то репостнуть или украсть человека, но на чуть-чуть.
6: А может, мы будем придерживаться уголовного кодекса?
5: Пожалуйста, вот ваш уголовный кодекс. Называйте страницу и строчку.
6: С ума сошли совсем.
5: Все. Значит, учитывая все приведенные доказательства и доводы, суд постановил освободить подсудимого в зале суда.
6: Вы что, с ума сошли? Вы только что стендапера на 12 лет посадили за шутку, вырванную из контекста.
5: А нечего в ноябре рождаться, Скорпион!
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов.
0: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый южный ветер. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Кыштыме, Миасе и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
9: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Все вокруг говорят, что диплом — это просто бумажка. Это далеко не так. Диплом — картонка.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Это чернокожий боксер бьет в грушу. Часа полтора бил, уже тырса посыпалась. И наконец говорит: все, я готов к встрече с Тайсоном. А тренер говорит: придурок, сколько раз тебе говорит, Тайсон — это ты. Дочка звонит маме, говорит: мама, у нас с Николаем был такой раскардаш, мы так сильно поругались, это была такая неурядица и семейная ссора. Говорит: ты не переживай, я тебе говорила, что это быт, это может быть, ничего страшного, все образуется. Она говорит: да я знаю, что с трупом делать. Что-то мужа давно нет. Да не отчаивайся, может, в пробке стоит или на работе задержался. Да нет, его вообще нет и не было никогда.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: Жизнь как рояль. Для кого-то спирт, а для кого-то музыка.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником. Вечером с 6 до 10.
3: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
2: Гражданин, вам песня. Пляшите.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
5: Когда хотелок становится очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
6: Русской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске полдень. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Закрой трех программистов в одной комнате, и они напишут код. Закрой трех бухгалтеров, и они в 18:00 уйдут домой.
2: Спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Даже если вы собираетесь в путь куда-то, друзья, будьте с нами на Юмор-ФМ. Мы поддержим вас хорошим настроением и, конечно же, самыми любимыми шутками. Кстати, в этом часе будет много всего интересного. Ну и помимо шуток основных, будут еще ваши шутки в веселом чате. Поэтому пишите. Ну и раз уж я заговорила про юмор, расскажу. В финале этого часа услышим монолог Михаила Жванецкого. Также послушаем анекдоты самого лучшего Дэна. В середине часа рубрика «Сатя с юмором». Ну а прямо сейчас тот самый КВН. У микрофона вас приветствую я, Настя Иванова. Доброе утро тем, кто только что проснулся. И, конечно же, хорошего дня, может быть, даже уже и вечера, тем, кто давно продолжает этот день. Пусть он будет самым-самым лучшим, но вместе с Юмор-ФМ. А Юмор-ФМ — это шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Юмор-ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
3: Мы начинаем КВН.
1: Команда «Степ и Ко», город Новосибирск.
4: В последнее время стало очень популярным делать предложение девушке в необычной обстановке.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Знаете, я сегодня хочу сделать своей девушке предложение. Я мог бы это сделать в вашем ресторане?
5: Естественно, это наш профиль, наш конек. Знаете, в последнее время очень популярно подкладывать кольцо в пищу. В связи с этим рекомендую наше фирменное блюдо «Греча с сосисой». Вы отдаете кольцо нашему повару, Гена одевает кольцо на сосису, кинул, присыпал гречей, украсил свечками, официант хватает разнос, как бабу зовут?
6: Анфиса.
5: Бац, чау, держи, Анфиса. Анфиса рубает гречу, руку жгут свечи, стихи романтика, она доходит до сосисы, там кольцо, бах, нежданчик, а?
6: Знаете, ну меня смущает греча.
5: Подожди, парень. Ты мне понравился, специально для тебя инсценировка. Вы с Анфисой прогуливаетесь по нашему ресторану, а навстречу вам Гена. Наш повар, это горилла, этот результат котлетно-пельменных мутаций. Хватает свою мачету, замахивается на Анфису и...
6: И я ее спасаю.
5: Пытаешься, да? В ответственный момент берешь шницель, кидаешь под ноги Гене, Гена подскальзывается, бьется головой а посудомоечную машину. Кровь, кетчуп 50 на 50. У него из кармана вылетает вышеупомянутая сосиса! Ты хватаешь сосису, представляешь пальцу от визи и скатываешь кольцо на безымянный палец! А?
6: Это так позитивно!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.
7: Я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать. Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. На одной орбите.

я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите дышать, ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер, на одной орбите.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Многие жители Египта и Турции мечтают побывать в России, чтобы наконец увидеть, где же русские настолько устают.

0: FM. Шутки.
1: Смотрел 50 оттенков серого. Оказалось, что фильм вообще не про Санкт-Петербург.
0: И песня.

0: Ну а туда, куда они едут поезда и не летят самолеты, мы добросим, друзья, привет или пожеланий, или же поздравления. Самое главное, вы напишите номер наш плюс 7-915-0303-567. Писать нам можно в любой мессенджер. А в веселом чате ровно через буквально 20 минут, даже меньше, я все это передам. Ну и напомню, что в этом часе мы с вами послушаем Жванецкого в финале, также услышим анекдоты самого лучшего Дэна, а прямо сейчас любимая рубрика «Сатья с юмором».
1: Юмор ФМ представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор ФМ. Алексей, юрист из Москвы, спрашивает.
2: Кстати, добрый день. У меня вопрос. Должна ли женщина отчитываться?
3: Конечно, должна.
2: О своих финансах, если ее содержит муж.
3: Это как? А как?
2: Ну, до 1000 рублей пин-код не надо вводить, после, пожалуйста.
1: Сатья отвечает.
3: Так тут проблема у мужа. На самом деле, потому что если он настолько бестолковый, что он отдает деньги и прямо она никак... Ну, нельзя давать деньги бесконтрольно никому. Ни женщине, ни мужчине. Как это должно быть? Ты содержишь, ты работаешь, ты добытчик, ты герой, каких мало. Есть женщина, которая помогает тебе качественно тратить деньги. Не надо ей давать свою карту, не будь дебилом. Просто переводишь ей столько, сколько она может потратить. Но отчитываться она не должна. А как?
2: То есть для этого есть сервисы, которые тебе отчитываются?
3: Да не нужны никакие сервисы. Вот ее карты, ты ей перевел 5000 рублей и забыл. А у себя в бюджете написал, ушло. Все. Все, только так. Отчет? Ну, такое ощущение, что вы нигде ни перед кем не отчитывались. Я много работал, очень часто отчитывался. Я так круто отчитывался, что человек, который меня проверял, он говорит, я вижу, что ты воруешь, но не подкопаться. Я знаю, я по твоим глазам вижу, что ты вор. Ну, у тебя такая бухгалтерия. Или ты думаешь, что жена дурнее тебя? Да она так напишет, что ты, ну, как лох будешь думать, что потратился на себя. Не, не должна отчитываться.
2: Все, нет, спасибо.
3: Пожалуйста.
1: Сатья с юмором. Светлана, фотограф из Москвы, спрашивает.
4: У меня такой вопрос. Уже несколько раз подряд от своего молодого человека в ссоре я слышу, я должен тебя обеспечивать, я должен тебе то, сё, а ты что должна? Я теряюсь.
1: Сатья отвечает.
3: Я тоже хотел бы услышать этот ответ. Если мужчина должен обеспечивать, если он все должен делать, он же на что-то должен и рассчитывать. Поэтому проблема не в том, что он задал такой вопрос в ссоре. Ну, что не скажешь в шутейном разговоре, Глеб Егорович, да? А проблема в том, что ты растерялась?
4: Я серьезно не знаю, что отвечать на это.
3: Ну, а что ты даешь своему мужчине?
4: Не знаю, поддержку, любовь, заботу. Что женщина дает?
3: Да я, что ты меня спрашиваешь? Я не женщина. Солнышко, я, к сожалению, не тот маленький таинственный гном, который живет под вашей кроватью и знает, что происходит в вашей жизни. У него спроси. А зачем ты со мной? Ты так много мне даешь. Ты обо мне заботишься, ты обо мне ты беспокоишься, ты меня содержишь, ты со мной спишь, даешь доступ к чему, слава богу, потому что я так, ну, а так бы кто, а ты никогда, да. А я зачем тебе нужна? Я же тебе ничего не даю. Если он скажет, ты помни об этом, ну, это тоже очень хороший ответ. Извини, солнышко, я, ну так, немножко посарказмил, но я надеюсь, как-то надо было эту, ну, затор этот пробить. Ну что такое? Я все объяснила.
1: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Для вас поет и шутит Катя Лель.
1: Как-то в конкурсе мисс Уренгой не дали победу девчонке худой. Обломилась доска.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Не валяйте в снегу, Валерика, но в тепло его тоже нельзя.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. Реклама.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС Татнефть выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС Татнефть. Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад».
5: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
6: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По результатам социологического опроса самым популярным печатным изданием остаются деньги.

0: Чат. Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Ноль плюс.
1: Время немного пошутить, передать привет и, конечно же, поздравить. Это веселый чат, номер наш плюс 7-915-0303-567. Присылайте вы свои смс-сообщения, если вдруг еще этого не сделали. А вот, например, наш слушатель Сергей сделал, даже прислал шутку. Значит, пишет он: посмотрел фильм с пожилым терминатором. Теперь хочу увидеть фильм с пожилым Суперменом и Бэтменом. Интересно, кстати, да, как они будут, где у них уже дети, знаете, внуки. Класс. Привет Алексею Васильевичу из города Сызрань от его внука, от Савелия. Хорошо. Костя передает привет всем слушателям, желает всем хорошего настроения. И особенный привет отправляет Сергею, желает ему как можно скорее закончить работу, чтобы вообще сегодня было все без проблем. Марина желает классного дня Свете, а Илья поздравляет свою уважаемую супругу Анну с днем рождения. Мы тоже присоединяемся, присоединимся и в следующем часе, друзья. Веселый чат ровно через час вернется. Ну а пока слушаем анекдоты самого лучшего Дэна и Жванецкого в финале этого часа. Не пропустите.
2: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: ночевки, жена в пляс. Ну, не знаю, мне кажется, это все анекдотические какие-то истории. В жизни такого не бывает. Ну, во всяком случае, об одной такой истории сейчас расскажу. Приезжает муж с командировки, а дома жена с любовником. Ну, естественно, застал их. И вот такая ситуация. Вдруг любовник совершенно спокойно, молча встает с постели, одевается и молча уходит. Муж в шоке. Провожая его взглядом, говорит: «Ну, ни хрена себе». Смотрит на жену, а жена ему говорит: «Да не говори, дорогой, ну просто ни тебе здрасте, ни мне до свидания, ну». Граждане, своевременно проходите обследование у врача. Абрама дома встречает жена Сара. «Абрашенька, ты был у врача? Да, ну что он тебе сказал?» «Ну как тебе сказать, то, что мы уже 20 лет с тобой принимали за оргазм, на самом деле оказалась астма». Быть родителем счастья, а быть многодетным родителем – это тройное, двойное, пятерное, в общем, бесконечное счастье. В семье с 5 дочками рождается, наконец-то, сын. Ну и, значит, небольшой просто такой поселочек, все сбежались около роддома, значит, встречают довольного счастливого папу, и он выходит такой прям вот, эх, как ждал этого сына, ему говорят: «Ну что, на кого похож сынок-то, на кого?» Он говорит: «Да я не знаю, мы на лицо еще не смотрели».
1: Самый лучший Дэн.
0: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор ФМ. Хорошая погода.
2: Спонсор прогноза погоды — ПАО «Челябинвестбанк».
3: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chelinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции — ПАО «Челябинвестбанк».
4: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме – плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске – плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый южный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Кыштыме, Миасе и Челябинске плюс 28.
5: Реклама.
6: Помните, чему равен синус 30 градусов? А? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
7: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Распродажа, фейерверк подарков.
9: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, «Лада» на Труда.
10: Подробности на сайте востоклада74.ру.
11: Телефон рекламной службы «Юмор ФМ» в Челябинске 72 39 03.
1: Юмор ФМ. Хорошие новости.
2: Спонсор выпуска — «Термы Тартуга» ООО «Стоп-Т».
12: Жарко. Поехали, искупаемся.
13: Куда? Мне ни один пляж не нравится.
12: Так мы в Тартугу. Там собственный пляж, всегда чисто, много лежаков и вкусная кухня.
13: Тогда поехали.
12: Городские термы Тартуга. Руставели 30А. Отдыхай с нами.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет. В этом выпуске расскажу о предстоящих событиях. В Челябинске пройдет фестиваль современного искусства. Златоуст вновь примет финал Кубка России по биатлону. И в столице региона набирают волонтеров на спартакиаду по легкой атлетике. В Челябинске на этой неделе пройдет 5-й фестиваль современного искусства «Неискусственно». События развернутся в субботу, 15 августа, в арт-сквере на набережной Миасса, напоминают организаторы. Подготовлены спектакли, перформансы, лекции, кинопоказы, мастер-классы и пленэры. Также будут работать интерактивные площадки, посвященные жизни человека в условиях мегаполиса. Отмечается, что на этот раз гостям предложат взглянуть на город через призму урбанистики. Как инфраструктура, дома и заводы превращаются в символы и источники вдохновения. Подробную программу можно найти на сайте

0: неискусственно.рф. Возрастное ограничение 0+. От культуры перейдем к спорту. Златоуст в следующем году вновь примет финал Кубка России по биатлону. Челябинская область уже несколько лет подряд становится местом проведения решающих стартов главного национального турнира. Исполком Союза биатлонистов России утвердил календарь на будущий год. Златоустовский стадион имени Ишмуратовой примет спортсменов с 1 по 8 марта. В программе соревнований в Златоусте запланированы 3 биатлонные гонки среди мужчин и женщин. Спринт, гонка преследования и масс-старт. В прошлом году на финал Кубка России приехали 170 участников из 24 регионов России и Республики Беларусь. А поддержать спортсменов пришли более 27 тысяч зрителей. И в продолжении спортивной темы, в Челябинске требуются волонтеры на спартакиаду народов России по легкой атлетике. Об этом сообщили в Минспорта региона. Всероссийские состязания пройдут с 20 по 23 августа. Основная программа развернется на стадионе имени Елесиной. Добровольцам предстоит помогать со встречей и проводами участников и гостей, работать со СМИ и со зрителями. Заявки ждут от кандидатов старше 16 лет. Отбор пройдут 70 человек. Их ждет инструктаж, всем выдадут экипировку, обеспечат питанием. Чтобы подать заявку на волонтерство на спартакиаде народов России по легкой атлетике, нужно заполнить анкету на сайте dobro.ru. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.
2: Вот и все. Знакомые стены стали стенами. Больше ничем.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Ой, маленький такой. Может ли человек делать то, что ему хочется? Может, при условии, что это не мешает другим. А мешает это другим или нет, решать он не может. Это решают они, другие. Следовательно, они решают то, что может делать и что нет. Следовательно, он не может сам решать, отсюда и не может делать то, что ему хочется. А все другие состоят из таких, как он, каждый из которых не может делать то, что ему хочется. Отсюда такая обреченность в глазах каждого сидящего на собрании. Он мне как-то рассказывал, как однажды на пустынном берегу под Керчью в страшную штормовую ночь, когда ревело море, метались тучи и проблеск маяка почти не виден, ровно в 3 часа его дико потянуло в Америку. Это продолжалось примерно 15 минут. Затем море успокоилось, тучи пропали, и он остался в чем был. Некоторые наши недостатки, российские, типичные, когда ты, наконец, стал специалистом в своем деле, может исчезнуть дело к чертовой матери. На вопрос, как живешь, завыл матерно, напился, набил рожу вопрошавшему, долго бился об стенку. В общем, ушел от ответа. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Помните, как мы со шлаками боролись? 1 день голодания, и шлаки выходят через нос. 3 дня голодания, и шлаки выходят через глаз. 6 дней голодания, шлаки пошли через уши. 1 год голодания, и вы вылетели из шлаков. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Многие цитируются. Консерватория, аспирантура, мошенничество, аферизм, суд, Сибирь. Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстер, торговый техникум, завпроизводствами, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить? Спасибо за внимание.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор ФМ. Реклама.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
3: Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-779-606-3072. Москва.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 13 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Говорят, что если съесть шоколадку, то настроение поднимется. Врут. Выпить все-таки придется.

0: У всех участников наш суперигра «Автомобиль за улыбку» сейчас сердце будет биться сильнее, потому что через несколько минут прозвучит та самая шутка Николая Фоменко. Закрутится наш улыбайзер, кого-то выберем, позвоним вам. Если вы назовете шутку, заберете 3000 рублей и отправитесь в наш суперфинал. Поэтому от радиоприемников далеко не уходите и телефоны свои тоже держите в руках. Ну а вас приветствую в этом часе я, Настя Иванова. Всем доброго дня, здравствуйте. Впереди у нас помимо шутки еще и веселый чат, где шутки будете присылать вы. Пишите номер наш +7 915 0303 567, но и не забывайте подписываться. Также будет много всего веселого. В финале этого часа услышим проект «Ильф, Петров и Бурунов». Послушаем 5 шуток Фоменко, но про свадьбу. В середине часа Гар Дмитриев поделится детскими перлами в рубрике «Угарный папа». Ну а прямо сейчас проект «Шутки, песни плюс», где Стас Ярушин, Лена Борщева и Надежда Ангарская будут шутить и петь для вас. Это Юмор ФМ, шутки, песни, автомобиль за улыбку.
1: Шутки, песни плюс. Стас Ярушин. Шутки, песни, плюс. Надежда Ангарская.

0: это мы, Надежда Ангарская и Стас Ярушин на Юмор ФМ. Поем смешные шутки, песни в компании самых ярких и веселых звезд.
1: Ну и помимо звездных гостей нам помогает самая громкая и веселая публика.
0: Позвольте вам представить нашу очаровательную гостью на ближайшие несколько минут. Звезда проекта Comedy Woman, актриса театра и кино, стендап-комик Елена Борщева.
2: Шутки, песни, плюс.
0: Надя, твоя первая песня, ты начинаешь.
1: Ну что, давайте.
3: Давайте.
1: Розовый фламинго на пояснице с каждым годом ниже сползает птица.
0: Алло.
1: Я поэтому не делаю татуировки. Ну его зачем вот это?
3: Да.
1: Чтобы не чувствовать, что эти шутки про тебя. Ну и брови не берем.
3: Они тоже сползают.
1: Они тоже будут сползать.
0: Сейчас я.
1: А, да-да-да-да.
0: Принес тебе лапши лоток. Пожуй, моя голубка. Не обожгись, там кипяток. Сперва подуй, голубка. И стейк не смог, и борщ не смог. Залил лапшу и приволок в твою постель на 5 o'clock. Хлебни лапши, голубка.
3: Это тоже со студенческих времен, да?
2: Шутки, песни, плюс
4: на Юмор ФМ.
1: Так, Лен, ну давай ты, что ли?
3: Давай, рискну.
1: Кожаный салон, ксеноновые фары, широкая резина, налитые диски, и что? Лада, все равно! Ты прям про российского автопрома
3: пошла. Да, просто.
1: Теперь Надежда Викторовна должна спеть. Вот и села за руль опять. На спидометре 25. Ты меня пожалей, родной. Не гуди, ползи за мной. Я легонько давлю на газ. А потом торможу в КамАЗ. Как унять эту дрожь в руках? У меня вождение страх. Страх вождения. Разгона страх и торможения. По гололедице скольжения. Я задолбала весь поток. Страх вождения. Вокруг сплошное раздражение. Остановила все движение, ведь я по МКАДу еду в бок.
2: Шутки, песни, плюс.
0: У меня очень сложная песня, я попытаюсь вам ее донести.
1: It's sad, dead sad. It's a dead sad situation. And it's getting more and more protest.

0: но нету мест.
1: Это песня про меня в детстве, когда мы переехали, не было места, и меня потом засунули все-таки в садик. Я заедала за всеми, даже манную кашу в детском саду, ну что. Поэтому все нормально. У меня даже шутка такая есть. Воспиталка довольная, что дети все съели. Дети довольны, что от воспиталки не влетело. И Надя довольная, сидит 87 килограмм в 6 лет. Это было про меня.
2: Так, ну что, вспомнили детство?
3: Давай.
2: Как раз песня в тему тут.
1: Давай.
2: Ты прости меня, малыш. Do.
4: Do hast me.
1: Шутки, песни, плюс. Шутки, песни, плюс. Лена Борщева.
2: Надежда, идеальный вокал, Ангарская. Стас, человек-праздник, Ярушин. И я, Лена. Просто Лена.
4: Шутки, песни, плюс на Юмор ФМ. Продолжение следует.
5: Шутки, песни, плюс. Ярушин, Ангарская. Слушай на Юмор ФМ.
6: Звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой оставаться нужным и быть с тобой.
7: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают пресс, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать, пускай дела чуть-чуть подождут.

0: Реклама.
1: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи. 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Біль за улыбку. Суперигра на Юмор ФМ. Улыбнись и выиграй автомобиль.
1: Не знаю, что подарить мужу. Все, что мне надо, у него уже есть.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Прозвучала шутка Николая Фоменко только что в ваших радиоприемниках. Всех участников я попрошу собраться около своих мобильных телефонов и, конечно же, ждать, когда же я вам позвоню. Прежде чем я наберу номер на чей-то, да, и прежде чем улыбайся сделать выбор, расскажу о правилах. Значит, вы загружаете фотки на сайт веселорадио.ру. Внимательно слушаете Юмор ФМ, ловите шутки Николая Фоменко. Ждете, когда же мы вам позвоним после звонка. Называете шутку, забираете 3000 рублей, становитесь нашим суперфиналистом. И, возможно, под Новый год мы подарим вам новенький автомобиль. Буквально пару часов назад у нас появился новый суперфиналист Роман из Красноярска. Поэтому надеемся, что и в этом часе мы захватим нового суперфиналиста и отправим тоже его ожидать того самого суперфинала. Давайте же узнаем, с кем мы будем играть, и говорим улыбайзеру стоп.
0: Автомобиль за улыбку.
2: Инна из Москвы, прямо сейчас подойдите к своему мобильному телефону, потому что я буду набирать вам и буду спрашивать, знаете ли вы, какая шутка прозвучала только что. Хочу услышать ваш верный вариант ответа. Итак, поехали. Так, номер набрали. Будем ожидать соединения. Гудки пошли. 30 секунд у нас, чтобы послушать. Гудки, дождаться ответа нашей участницы Инны. Инна, здравствуйте. Юмор ФМ вас... Показалось. Поторопилась я с тем, чтобы Инну затащить в нашу игру. С тем, чтобы узнать. Инна? Нет, не берет. Москва, позовите Инну к телефону. У нас заканчивается время. Совсем скоро мы вынуждены будем прерывать этот звонок. Итак, 3, 2, 1. Да, мы поняли уже автоответчик, что не отвечает нам сегодня Инна из Москвы, но ничего страшного. Мы, возможно, ей перезвоним. Возможно, даже завтра, возможно, послезавтра. А как захочет наш улыбайзер. Друзья, ну а вы не теряйте пока возможности. Прямо сейчас присоединяйтесь к нам на сайте веселорадио.ру, оставляйте свою улыбку. Помните, что участие бесплатное, а на кону новенький автомобиль и 3000 рублей в моменте. Поэтому присоединяйтесь, загружайте фотку и внимательно слушайте Юмор ФМ, чтобы не упустить эту невероятную возможность стать счастливым обладателем автомобиля. Ну, а я завершу этот эпизод игры и раскручу улыбайзерованную, чтобы мы любовались вашими классными фотками. Игра продолжается.
0: Автомобиль за улыбку. Просто улыбка.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Мое почтение. Надеюсь, никто не станет спорить с утверждением, что дети – наше будущее. Так вот, не знаю, что у нас там в будущем с экономикой, культурой, автомобилестроением, медициной и так далее, но, судя по тем детским историям и перлам, что вы присылаете в рубрику «Угарный папа», будущее отечественного юмора в надежных руках. Кстати, вот и они, будущие звезды стендапа и короли комедии. Прошу любить и жаловать.
0: «Угарный папа».
1: Веронике 6 лет. Смотрит с родителями телевизор, там показывают передачу про подмену детей в роддоме. Вероничка смотрит и вдруг выдает: «А я всегда подозревала, что меня вам в дурдоме подменили». Трехлетний Паша заходит на кухню и спрашивает: «Пап, а можно я сок из маминой кружки попью?» «Можно, только маме оставь». Паша берет кружку и выпивает все до конца. Папа сукаризный: «Сынок, ты почему весь сок выпил и маме не оставил?» «Пап, это не я весь сок выпил, это рот». Артем, 14 лет, пишет сочинение по Анне Карениной. Алексей Каренин был намного старше Анны, поэтому их супружеская жизнь была нечастой.
0: Угарный папа.
1: Трехлетняя Маша больше часа плещется в ванне. Чтобы вытащить ее из воды, старшая сестра достает из ванной пробку. Маша в крик: «Мама, скорее сюда! Васька тут такое наделала! У меня вся вода утонула!» Лиза, 7 лет, слушает наставления от тети Наташи о будущем замужестве. «Лизонька, жених должен быть не только красивым, но и умным, и богатым, и сильным, и не пьющим». Лиза долго терпеливо слушает и выдает: «Тетя Наташ, я что-то не пойму. Ты что, хочешь, чтобы я, как ты, вообще без мужика осталась?» Друзья! Очень скоро я вернусь с новой порцией юмора в коротких штанишках, но помните, вы самое главное помните, что «Угарный папа» ждет ваших историй про ваших замечательных детей. Единый номер +7 915 0303 567. До скорой встречи.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор ФМ.

это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился, почему-то снова далеко. Те, кого считают

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Ржица – рожь, овес – овсица, чечевица – чечевица.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Когда я делаю ход конем, появляются цыгане.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Так много молодежи на самокатах. Растет поколение с одной длинной и очень сильной ногой.

0: Чат. Время для шуток и время для приветов настало. Вот он, веселый чат. Я предлагаю вам написать нам наш номер +7 915 0303 567. Пишите нам смс и обязательно подписывайтесь. Привет, Чите Сколковых. Вот так, Николай, Валентин, Ирине. Желаем всего самого хорошего и всем вообще хорошего дня. От Волка это сообщение. Хорошо. А дальше идем. Микрюкову Михаилу передает привет его семья. Есть еще сообщение от Андрея. Он из города Пермь и желает всем, кто сейчас из Перми, слушает юморов хорошего дня и классного настроения, а также Зариночке отправляет свой отдельный привет. Уж не знаю, кто такая Зариночка, конечно. Ладно, я шучу, конечно. Зарин, вам тоже от нас пламенные приветища. Арина передает привет своему любимому супругу Альберту из Казани и желает, чтобы все его мечты сбылись. Сегодня волшебный день, загадайте все сегодня желания. Хорошо, Арина, как скажете. Наталья передает привет Сергею. Есть сообщение от Инны для любимой семьи и для любимого супруга Игоря. А также Анастасия передает привет Степану, желает ему не болеть и быть таким же смелым и упорно трудиться. Вот такое послание. Ну а дальше я желаю Денису Савельеву, конечно, тоже упорно потрудиться, потому что я уверена, что вы будете писать ему привет и поздравления, ну а он в веселом чате все это с удовольствием передаст. Вы, главное, пишите и подписывайтесь. Ну а пока он идет, послушаем 5 шуток Фоменко про свадьбу и в финале часа проект Ильф, Петров и Бурунов.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: свадьбу.
2: Русская свадьба — отличный повод посмотреть на дальних родственников в ближнем бою.
3: Женская фраза «я снимаю белье» до свадьбы и после свадьбы означает совершенно разные вещи.
4: Валера женился уже в 7-й раз, поэтому вошел в ЗАГС со словами «мне как обычно».
3: Дочь директора столовой с раннего детства знала, где будет проходить ее свадьба.
5: Свадьба была тихой. В ресторане был бесплатный Wi-Fi.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
6: Спонсор прогноза погоды — ООО «М-сервис».
7: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы при покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281 55 55.
8: По данным Яндекс.Погода.

0: Все сам удивляет низкими ценами. Батарейки 5 рублей, лампы накаливания 60 ватт 9 рублей, светодиодные лампы 7 ватт 29 рублей, зарядка для смартфона 39 рублей, шнур для зарядки 49 рублей и многое другое по низким ценам. Сеть магазинов «Все сам». Просто наберите «Все сам» в интернете.
1: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
2: На красивом, элегантном,
3: проходимом и компактном.
1: В самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
3: Семейный кроссовер «Джин-тур Дэшинг» в «Планете Авто» за 1 миллион 970 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
4: Та-та-та-таврия.
5: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72 39 03.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Включил телевизор. Куда писать комментарий, не понял. Перемотки нет, не понравилось, выключил.

0: Юмор ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор ФМ.
1: Остап строго посмотрел на Ипполита Матвеевича. «Время, — сказал он, — которое мы имеем, — это деньги, которых мы не имеем. Киса, мы должны делать карьеру. 150 тысяч рублей и 00 копеек лежат перед нами. Нужно только 20 рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут не надо брезговать никакими средствами, пан или пропал. Я выбираю пана, хотя он и явный поляк». Остап задумчиво обошел кругом Ипполита Матвеевича. «Снимите пиджак, предводитель, поживее», — сказал он неожиданно. Остап принял из рук удивленного Ипполита Матвеевича пиджак, бросил его на земь и принялся топтать пыльными штиблетами. «Ну, что вы делаете?» — завопил Воробьянинов. «Этот пиджак я ношу уже 15 лет, и он все как новый». «Не волнуйтесь, он скоро не будет как новый. Дайте шляпу. Теперь посыпьте брюки пылью и оросите их нарзаном. Живо!» Ипполит Матвеевич через несколько минут стал грязным до отвращения. «Теперь вы дозрели и приобрели полную возможность зарабатывать деньги честным трудом». «Что ж я должен делать?» — слезливо спросил Воробьянинов. «Французский язык знаете, надеюсь?» «Очень плохо. В пределах гимназического курса». «Придется орудовать в этих пределах. Сможете ли вы сказать по-французски следующую фразу? Господа, я не ел 6 дней». «Мсье», — начал Ипполит Матвеевич, запинаясь. «Мсье, жене манш па сижур». «Ну и произношение у вас, киса. Впрочем, что от нищего требовать? Ну, кисуля, а в каких пределах вы знаете немецкий язык?»
2: «Зачем мне это все?» — воскликнул Ипполит Матвеевич.
1: «Затем, — сказал Остап веско, — что вы сейчас пойдете к цветнику, станете в тени и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяние, упирая на то, что вы бывший член Государственной Думы от кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову, поняли?» Ипполит Матвеевич преобразился. Грудь его выгнулась, как дворцовый мост в Ленинграде. Глаза метнули огонь, и из ноздрей, как показалось Остапу, повалил густой дым.
2: «Ай-яй-яй-яй-яй», — сказал великий комбинатор, ничуть не испугавшись. «Посмотрите на него, не человек, а какой-то конек-горбунок».
1: «Никогда!» — принялся вдруг чревовещать Ипполит Матвеевич.
2: «Никогда, Воробьянинов! Не протягивал руку!»
1: «Так протяните ноги, старый дуралей!» — закричал Остап. «Вы не протягивали руки?»
2: «Не протягивал!»
1: «Как вам понравится этот альфонсизм? 3 месяца живет на мой счет, 3 месяца я кормлю его, пою и воспитываю. Этот альфонс становится теперь в 3-ю позицию и заявляет, что он...» «Ну, довольно, товарищ!» «Одно из двух. Или вы сейчас же отправитесь к цветнику и принесете к вечеру 10 рублей, или я вас автоматически исключаю из числа пайщиков-концессионеров. Считаю до 5. Да или нет? 1. Да!» — пробормотал предводитель. «В таком случае повторите заклинание».
2: «Мсье, je ne mange pas six jours. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной Думы».
1: «Ну хорошо. У вас талант к нищенству заложен с детства. Идите. Свидание у источника в полночь».
2: «А вы?» — спросил Ипполит Матвеевич. «Куда пойдете?»
1: «Обо мне не беспокойтесь. Я действую, как всегда, в самом трудном месте». Друзья разошлись.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
3: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22.00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Юмор ФМ.

0: Снежинске 14 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Сидим с женой в кафе, оба с бокальчиком вина. Она дегустирует, а я, как выяснилось, бухаю.

0: Это «Путь к тебе». Какой бы путь вам сегодня не предстоял, друзья, пусть он пройдет легко и, главное, в компании «Веселого радио». Лучшие шутки, лучшие песни, исключительно и только для вас. Продолжаем ими наслаждаться. Всем, кто сейчас на своем рабочем месте, конечно же, легкого дня и поменьше срочных задач. Ну а если середина недели все-таки уже показывает вам свой характер, просто сделайте громче. Проверено. Далее по плану один из лучших монологов Задорнова, немного спортивных ляпов в рубрике «Гол, ой, штанга». Самыми брутальными цитатами, как всегда, поделится Джейсон Стэтхэм, ну и прямо сейчас большой стендап. У микрофона теперь Денис Савельев, вам огромный привет, ну а все это радио Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор ФМ. Встречайте, Владислав Сапунов, город Москва.
2: Слушайте, а есть в зале мои бывшие? Тогда всем будет смешно. Иначе бы мы весь концерт слушали. Не так все было. Он вам врет. Я против того, чтобы сходиться с бывшими. Я считаю, что это преступление против времени. Конкретно против Past Perfect. Меня просто бесит история про Дженнифер Лопес и Бена Аффлека, что они сошлись спустя 17 лет. И все их репостят, как будто их лучшие друзья сошлись. Просто, а в чем история-то? Они 17 лет были с другими людьми. Говорили, доброе утро, что ты будешь на завтрак, как назовем наших детей. А потом спустя 17 лет такие встречаются и... Приветики. И мы такие, ооо, как это мило. Просто это звезды. Если бы ваши соседи по даче сошлись, там бы были другие разговоры. Там бы сказали, Лариса, ты дура? Да он изменился. Ларис, он в тех же штанах, Лариса, что и 17 лет назад. Просто представьте, насколько один из них хорош в сексе, что второй не смог забыть его даже спустя 17 лет. Я очень надеюсь, что это Дженнифер. Но зато она единственная девушка, которая правда держала свое слово, когда сказала, нам нужно отдохнуть друг от друга. И вот она 17 лет отдыхала. Прикиньте, как Бен ее утомил. Вот он душный получается, тип. Не, мы знаем как звезду его, как актера. А какой он в жизни? Может, он ногти грызет, вещи разбрасывает. Она говорит, почему ты не уберешься? Потому что я Бэтмен. Как ты достал меня, господи, как ты достал меня, Бэтмен. Или ему сказала, Бен, ты мне очень нравишься, но есть один момент, я люблю мужчин постарше. И он такой, ладно, на. Встречаемся здесь через 17 лет. Просто меня, знаете, почему это бесит? Потому что у них получилось. У меня ни хера не получилось. Как у Трампа с прической. Он что-то за ней ухаживает, борется за нее, но она явно хочет от него уйти. Знаете, что бесит? Бесит вот эта любовь киношная, да? Где все как в кино, а потом такие, мы хотим как в кино. Ну, в смысле, подруга, так не пойдет. Ты лежишь на двери, а я утонул? Ну, нет. Такие, как я, не тонут. Стройные. Ну, просто, смотрите, хочу, как в кино, люди нас смотрят за фильмы, потом такие, вот, я хочу, как у них, вот эту любовь. Но так это же не по правде, такого не существует. Понимаете? Я хочу, чтобы был дисклеймер перед фильмами, типа, внимание, все персонажи выдуманы. Не сравнивайте их со своим парнем. И эта история с граммной любовью. Видели эти семьи граммные, у которых там каждый день подарки, цветы, путешествия? Я понимаю, что я один не справлюсь. Здесь нужно целое праздничное агентство, чтобы мы как-то с этим разобрались. Но я как-то рассказал девушке, окей, давай, ты хочешь так, без проблем. Я буду каждый день там дарить тебе подарки, поездки, любые, все, что хочешь. Но есть одно условие. Ты не будешь выкладывать это в Инстаграм. Мне было интересно, какой день у меня башка взорвется. На пятый. Когда я нашел свои цветы в чате подъезда. Вечером соседка пришла за солью. Это у меня все. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной.
1: Это большой стендап.

0: смотри, новый автомобиль? И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Оказывается, о моей работе еще Чуковский писал.
2: И такая дребедень целый день. То тюлень позвонит, то олень.

0: FM. Шутки.
1: Отдам кота в хорошие руки. А если руки очень хорошие, то и меня забирайте.
0: И песня.

0: Ну, вот не знаю, где там сбываются сны, но точно знаю, где я на всю страну озвучу ваши приветы, шутки и поздравления. В веселом чате это случится, он уже совсем скоро. Пишите прямо сейчас, +7 915 0303 567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные ныне мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Главное, не забывайте подписываться. И смешного, впереди монолог Михаила Задорнова. Также будут ляпы спортивных комментаторов. Ну и прямо сейчас цитаты Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Запомните. А то если не запомните, вы же забудете. Если ничего не есть, то можно проголодаться. Если тебе где-то не рады в дырявых носках, то их целых туда идти не надо. Когда я смотрю на солнце, оно щурится. Только подкаблучник отпрашивается у жены сходить в бар с друзьями. Настоящий мужчина и так знает, что нельзя. Недавно пошутил в отделении Почты России. Ни до кого не дошло.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: слушайте «Однажды в России» на Юмор-ФМ. Денис Дорохов.
1: Для того, чтобы выглядеть презентабельно, нужна работа. А меня не берут на работу, потому что я не презентабельно выгляжу.
0: Екатерина Моргунова.
2: Освободи голову, давай иди завтракать. Сейчас эту авокадо пробовать будем.
0: Михаил Стыгниенко.
3: Ты сейчас один трезвый, пугаешь двух очень сильно пьяных людей.
0: И Азамат Мусагалиев.
4: Я все за тебя делал, все отчеты за финансами слежу. Я за тебя в эти встречи летал в Мумбаи. Я из-за этого 4 раза от тифа лечился. Ты че?
0: Однажды в России. Народное скетч-шоу. Лучшие номера на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: 6+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
8: Юмор ФМ.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: По сути, Чебурашка – это наша русская баба. Теплый, мягкий, любит ушами. И всю жизнь живет с каким-то крокодилом.

0: чат.
1: Это время ваших шуток, приветов, поздравлений и самых теплых слов. Пишите их прямо сейчас, +7 915 0303 567. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Главное, друзья, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше сообщение. От Рины большой привет ее прекрасной семье, мужу Петру и деткам Сереже, Артему и Варе, а также маме Ирине. Следующее сообщение от Данила Жомова из Петрозаводска. Он передает привет маме Насте, которой он поедет сегодня на работу. Также отдельный привет парикмахеру Надежде. Шутками вы тоже поделились. Вот такую нам прислал Юрий. Надувной матрас – классная вещь, особенно если ты хочешь спать на твердом полу, но не прямо в этот момент. Все, кто хоть раз в жизни спали на матрасе надувном, думаю, сейчас поняли, о чем речь. Следующее сообщение от Сергея. Он передает привет Надежде Сергеевой из Челябинска. Я, конечно, не супергерой и не знаменитый артист кино и телевидения, но что скучно на день не будет, это точно. Вот такое замечательное сообщение. И еще одна шутка. Ей поделился Петр. Художник-абстракционист не помнит, где у него картина, а где он кисточку вытирал. Мы, если что, никого не оскорбляем, это вот шуткой такой поделились. Вы, кстати, тоже свои присылайте. Впереди монолог Михаила Задорнова. Также услышим ляпы спортивных комментаторов. Они появятся в рубрике «Гол, ой, штанга».
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: представляет.
1: Опасный момент! Гол! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Опасно! В эфире появляется молодой, подающий надежды радиоведущий Роман Юнусов. Трибуны замерли в ожидании нового авторского топчика комментаторских ляпов. Я вас не подведу, друзья. Прибавьте громкость ваших умных колонок. Мы начинаем.
1: Гол! Штанга!
2: Нет, друзья, в конькобежном спорте не бывает необъективного судейства. Здесь, как говорится, все в руках у спортсмена и между ног. Как вы прекрасно знаете, чемпионат Европы проходит раз в 4 года. Предыдущий был в 1996, значит, следующего можно ожидать в 2002. Сильнейший удар, и футболист Болтона чуть не убил игрока своей команды. Вообще, по ходу матча можно только удивляться скорости африканских футболистов. Ну, в джунглях-то особо не разбежишься. И вот мяч дали Ковалеву, чтобы он не скучал. И вот, казалось бы, мороз, полминуты до конца матча, метро и трамваи ходят редко, но все зрители как один сидят на местах. Я специально смотрю, и в проходе тоже нет людей. Все сидят. Может, примерзли? Слушайте, да мне даже самому нравится, как ярко, громко и весело я ору в микрофон. Может, мне уже пора что-нибудь и самому прокомментировать? Городки там или бейсбол? Обещаю, без оговорок. Городки – дело серьезное. До новых встреч на Юмор-ФМ. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме – плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске – плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый южный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте – плюс 26. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске – до 30.

0: колечками.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Как оказалось, чтобы хорошо выспаться, не нервничать, правильно питаться и вообще нормально себя чувствовать, нужно просто не ходить на работу.

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Я в Альпах катался на лыжах вот за прошлым году. А в это же время в Вене отдыхала сборная нефтяников Сибири. Ребята квасили месяца два. За день до отъезда вдруг узнали, что неподалеку есть Альпы. Говорят, что там делают? Им говорят, катаются на лыжах. О, нормально. У нас есть еще один день, мы должны научиться кататься на лыжах. Наняли автобус, ехать далеко. В 6 утра выехали. В 7 утра квасить начали. В 9 проснулись. Альпы вокруг. За красоту природы. Потому что разминка ж нужна ж. Сейчас же учиться ж будут. Говорят немцу гиду, веди нас в магазин покупать обмундирование. Немка, продавщица, закрыла бутик через 10 минут. А потому что энергии наши не выдерживает это. Они первым делом спросили у продавщицы, скажите, вот это на плакатах на стенах, кто нарисован у нас? Она говорит, это чемпионы мира по слалому. Они говорят, нам все то же самое, что на них, быстро сюда. Она говорит, а вы умеете кататься? Нет, ну у нас еще полдня, давай быстро. Пожалуйста. И наши с нашей энергетикой начали примеряться. Начали производить примерку, вот. Знаете, бегать друг другу в раздевалку. В трусах, носках, в шапочках одновременно. С лыжными палками. Трусы волочатся. Ой, эти носки волочатся. Носки волочатся. Знаете, квася лежит. Ванища! У немки глаза слезятся. Наконец она дала им ботинки. Лыжный говорит, вам, поскольку вы первый раз, лучше в руках нести на гору. Наш говорит, нет, мы пойдем. В них. Вы видели когда-нибудь падающие кегли? Идет немец и подбирает их вот так вот. Они еще спрашивают, ты нас на крутую гору ведешь? Он говорит, на крутую. Я говорю, а, хорошо, мы крутые. Но, ну, хватило ума у гида повести их все-таки на пологий спуск. Все равно подъемник ломался 13 раз. А наши ведь не могут сидеть 3 минуты спокойно, это бесполезно. Шило во всех местах ведь, это же... Они начинают цеплять друг друга. Спихивать палкой, знаете, вот так вот. Пока тот не упадет, это естественно. Иначе результата нет. Через 15 минут едет австриец и складывает наших штабелями в прицеп к снегоходу. А наши довольны, говорят, никогда так не веселились. Вы знаете, ну просто потрясающе. Мы научились кататься на лыжах практически. Вези нас в сауну. На мою беду, я был в сауне в это время. А у немцев каскады саун есть в хороших гостиницах. Например, ароматическая сауна, влажная, сухая. Я был в ароматической, поскольку у нас это редкость такая сауна. Что это такое? На сковородке кориандр, корица. Сверху бочка такая на компьютере. Через каждые, ну, наверное, 10 минут бочка поворачивается и поливает сковородку с кориандром. И в воздухе кориандр. Был. Пока наши не пришли. Даже воспоминаний не осталось о кориандре. Они только сказали «Здравствуйте мне». Все. Это даже не перегар. Это угарный газ пошел. Наши сразу сказали, что-то бочка медленно крутится. Через 2 часа в остывшей сауне, о, энергетика, сидят наши и потеют, и потеют.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
5: Реклама. ООО Керхер. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 15 часов.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Где-то читал, что у японцев есть автомобили со встроенным биотуалетом в сиденье. Наверное, вдвойне обидно перевернуться на такой машине.

0: Но сегодня небо нам всячески просто напоминает о том, что до конца лета осталось 2 недели. Ну ладно, 2,5. В любом случае, друзья, поторопитесь сделать то, что еще не успели, но очень хотели сделать в этот жаркий сезон. Например, стать участником нашей суперигры «Автомобиль за улыбку». Да? Делайте фото, загружайте на сайт веселоерадио.ру и просто внимательно слушайте Юмор-ФМ. Ну а все правила и подробности найдете там же на сайте веселоерадио.ру. Сегодня еще не раз поиграем, поэтому скорее подключайтесь. Ну а в этом часе обязательно услышим анекдоты Игоря Маменко, лучшие миниатюры телепроекта «Лига городов», самые смешные нерекламные ролики и народное скейт-шоу «Однажды в России». У микрофона Денис Савельев, все это радио Юмор-ФМ, шутки, песни и «Автомобиль за улыбку».
1: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на веранде».
2: Привет, ребята! Привет! Слушайте, сорян, что опоздали. Нам просто Лёшку надо было к бабушке отвезти, а она, как об этом узнала, полчаса не открывала дверь. Делала вид, что ее нет. Стерва старая, нашла с кем тягаться. Че, вы заказали уже?
3: Вон QR-код, там меню.
2: QR-код. Ребята, можете за нас тоже тогда заказать? Мы просто без телефонов.
4: А что случилось?
5: Да.
4: Что, фитнес-тренеры и СММщица боятся, что их прослушивает ЦРУ?
5: Просто у нас сейчас с Катей Digital Detox.
2: Да.
5: Да, мы, короче, на время отпуска решили отказаться полностью от всех гаджетов, от всех экранов, там, ну и все эти штуки.
3: Вы что, реально решили отказаться от телефонов? Подождите, ну а как же там новости почитать, посмотреть, кто чего поел, кто в каком лифте проехал, мемчики какие-нибудь смешные, типа, помнишь, как эти волки на турниках подтягиваются? Ага. Или поставить эти огоньки-сердечки некрасивым детям своих друзей.
4: Это обязательно.
5: Да в этом и прикол, ребята. Слушайте, просто это все, это, ну, лишняя информация.
2: Абсолютно
5: от которой
2: лишняя.
5: Нужно отдыхать, понимаете? Mm-hmm. Цвет этого года карминовый красный. Mm-hmm. Либо Viva Magenta, да?
4: А, да, реально, я загуглил. Вот,
5: это по-другому. Да. Вот нахрена это мне, а? Вот нахрена мне эта информация? А я ее знаю. А еще я знаю, что он выбран был, по мнению Института Пантон. Я недавно поймал себя на мысли, что я забыл, как зовут моего двоюродного брата. Маленького Йоду из сериала «Мандалорец» я помню, как зовут. А двоюродного брата нет. Mm. А нравятся они мне одинаково, понимаете?
2: Вот. А сейчас, да, мы все свое время посвящаем только тому, чтобы общаться друг с другом и наслаждаться окружающим миром.
5: Да.
2: Правда, очень здорово. Mm-hmm. Ну, поначалу, конечно, да, было сложно, признаю. Вот Сашка даже первый раз в жизни мне кулаком в живот ударил, потому что я ему телефон не давала.
5: Прости, пожалуйста.
2: Это ты меня прости, Саша, это ты прости, да. А я даже соседу через окно предлагала интим-услуги за планшет.
4: Ты серьезно?
2: Да, да, я прям предлагала, Саш. Ты просто не слышал, ты наручниками же тогда приковал себя к батарее в зале.
4: Да, точно.
2: Вот, все. Это все.
3: Вы что, угораете?
5: Нет.
2: Абсолютно нет. Но, честно, ребят, за нас переживать не стоит. На самом деле уже сейчас все хорошо. Мы просто ламинат поменяли, потому что он исцарапанный был. А так, правда.
5: Сейчас нормально.
2: Классно.
5: Да.
4: Подождите, то есть вы не знаете, что близняшки из Atomic Heart это братья запашные?
5: Не надо нам это говорить.
4: Нет, я просто...
5: Мы не хотим это знать, Тимур, не нужно нам это рассказывать.
3: Подождите, а видео, где Юрий Лоза дошел до края земли и упал с него, не видели?
2: Да ну хватит, ну мы же попросили.
4: Да, у него вот такая шишка была. Только плоская.
5: Пожалуйста.
2: Нам не
5: Тимур,
2: надо
5: пожалуйста,
2: это знать.
5: Мы не хотим это знать.
4: Да, а вы знали, что если эту арабскую надпись на Кока-Коле прочитать слева направо, то бутылка реально взрывается?
2: Да,
5: я тебя прошу по-братски, не рассказывай ничего.
4: Да,
5: не надо рассказывать.
4: Подождите, подождите. А то, что китайцы будут производить не только москвича, но и воскмича. И ча-ча-ча.
2: Да, да неинтересно нам это все, морда твоя утиная! Чужая жизнь, а нам интересна только наша! Мы осознанные! Мы хотим общаться только друг с другом и с вашими друзьями! Как дела, Яночка? Расскажите, что нового?
1: «Однажды в России». Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Потому как человек отдыхает на природе, можно легко определить, отдохнула на нем природа или нет.

0: FM. Шутки.
1: За последние 3 года я уже 5 раз обещал на ней жениться. А ей все мало.
0: И песни.

0: у нас? Новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: А мне вот не надо. На всю ночь и на час не надо. Мне буквально отдышаться, освежиться, присесть. Короче, я к вам на минуточку.
2: Нет проблем. К вашим услугам сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
3: На минуточку.ру.
4: Арендуйте квартирки, апартаментики и комнатки по всей стране на сколько угодно минуточек.
1: Вот это да! И на 15 можно, и на 10, и даже на 3,5.
4: Оцените наше специальное предложение. Тариф для самых стремительных арендаторов зашел и вышел.
1: А мне больше и не надо.
4: А мы вас прекрасно понимаем. Сервис ультракороткой арендочки жилья на минуточку.ру.
2: Вы нам денежку, мы вам ключики.
1: А я к вам буквально на минуточку.
3: На минуточку.ру.
2: Ваше время истекло. Проваливайте.
5: Мечтаете отдохнуть с пользой для здоровья?
6: Центральная городская лужа Мочегорска приглашает жителей и гостей города на коллективные сеансы грязелечения.
7: Основанная в 1874 году, Центральная лужа Мочегорска знаменита целебными свойствами как в России, так и за ее пределами.
6: Мочегорские грязи лечат более 30 известных и около 300 неизвестных медицинской науке заболеваний.
5: А все сеансы грязелечения проходят в праздничной атмосфере, сопровождаются выступлениями самодеятельных коллективов и вещевыми лотереями.
6: Центральная городская лужа ждет вас.
5: Не тормози, купнись в грязи.
6: Мочегорск, вокзальная площадь, Центральная городская лужа.
5: Ежедневно, круглосуточно, навсегда.
8: Уютный, обустроенный городской быт кажется вам скучным? Мечтаете о переменах?
9: Здравствуйте, меня зовут Алена, я предприниматель, жена и мать троих детей. Недавно мы решили привнести в нашу жизнь немного разнообразия. Так у нас появился енот Василий. Это доброе, милое существо буквально открыло нам новый мир. Мир новых обоев, нового паркета, новой техники и мебели. После единственной прогулки с Василием на автомобиле мы купили и новый автомобиль. А недавно наш пушистый друг разделил с моим мужем его главное увлечение – крепкий алкоголь. И пока мне не понадобились новая квартира и муж, я с удовольствием отдам Василия в хорошие, добрые, заботливые руки. Слышите? Это Василий проснулся. Я буквально на минуточку.
8: Все меняется, когда в твоей жизни появляется енот Василий.
9: Заберите у нас эту наглую тварь, пожалуйста.
8: Запишитесь на тест-драйв енота Василия на сайте нужененот.вот.

0: Реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
0: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Однажды я пыталась похудеть, сфоткала себя до, а потом еще сильнее растолстела, и получилось до-до.

зимой, о, белые розы.

0: хотят. Время ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний и самых теплых слов. Плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас. К вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Главное, друзья, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда ваше послание. Вот Кирилл из Москвы передает привет абсолютно всем слушателям Юмор-ФМ и желает им хорошего настроения. Кирилл, вам также. От Алексея из Архангельска привет начальнику Виктору. Желает он ему удачного дня и поменьше совещаний. Игорь шуткой поделился. После расставания с ней он целыми днями лежал на диване, почесывая разбитое сердце. Хорошо, ладно. Наталья из Петрозаводска поздравляет сестру с юбилеем. Дорогая, ты в самом рассвете сил. Счастья тебе, удачи и любви. Павел из Сыктывкара передает привет тёще Татьяне. Спасибо за доброту и помощь. Хорошего вам настроения. И еще одно сообщение от Марии. Хочу поздравить мужа с днем рождения. Удачи тебе, любимый. Я в тебя верю. Ты лучший. Будь счастлив. Очень тебя люблю. И еще одной шуткой с нами поделилась Елена. Мне кажется, что между 30 и 40 не хватает еще одного десятилетия, чтобы пожить с мозгами, но без морщин. Друзья, в следующем часе ваших приветов и поздравлений будет еще больше. Целый час им посвятим. Ну а в этом успеем послушать анекдоты Игоря Маменко, и также впереди Лига городов. Не пропустите.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM. Шутки.
1: Очень дешевый пластический хирург в конце операции говорит: «Ну, пока так».
0: И песни.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Бамбалейла. Мытищи.
3: Я пригласила главную разведенку страны. Гарик Харламов.
4: Эй, привет, ТНТ. Я иду, сейчас. Все, я подхожу, все.
5: Это он.
3: А можно как-то побыстрее?
4: Я когда-нибудь сдохну на этой работе.
3: Серьезно, Харламов? Да что он знает о проблемах разведенных женщин?
4: Я знаю, сколько они стоят в месяц. У меня 2 развода за плечами, 2. Я одной жене отдал половину дома. Второй жене отдал половину дома. Они сейчас вместе сидят в целом доме, меня обсуждают. А мне из бани все слышно.
3: Может, лучше песню споешь?
4: Все не применишь. Одну минуточку. Как вам? Хорошо. Тогда другая. Философская. Если есть кандалаки, значит, есть кандакраски.

0: значит, есть петардовые.
1: Гарик, остановитесь, мы вообще не понимаем, о чем вы поете.
0: Сейчас поймешь. Лепрекун с винирами рэп читает там. В пиджаках три гномика, две клевые мадам. Там за сундук золота борются хлыщи. У каждого второго на роже есть прыщи.
1: Ну и что это?
0: Это лига городов. Это ты, это ты.
1: Так быстро пошел отсюда!
0: Хорошо. Но при одном условии.
1: В каком?
0: Не быстро.
2: Суперпроект ТНТ. Это Лига Городов. На Юмор-ФМ.
3: Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме – плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске – плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый южный ветер. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Кыштыме, Миасе и Челябинске плюс 28.
3: Реклама.
5: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22. Если нужна «Лада», то только на Труда.
6: Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда. Да-да-да, да-да-да, «Лада» на Труда.
7: Подробности по телефону 7000-115.
8: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.
9: «Юмор-ФМ».
3: Хорошие новости.
10: Спонсор выпуска «Термы Тартуга» ООО «Стоп-Т».
11: А вы чего такие веселые?
12: Мы только что были в Тартуге!
13: Городские термы «Тартуга», Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о предстоящих событиях. В Челябинске пройдет фестиваль современного искусства. Златоуст вновь примет финал Кубка России по биатлону. И в столице региона набирают волонтеров на спартакиаду по легкой атлетике. В Челябинске на этой неделе пройдет 5-й фестиваль современного искусства «Неискусственно». События развернутся в субботу, 15 августа в арт-сквере на набережной Миасса, напоминают организаторы. Подготовлены спектакли, перформансы, лекции, кинопоказы, мастер-классы и пленэры. Также будут работать интерактивные площадки, посвященные жизни человека в условиях мегаполиса. Отмечается, что на этот раз гостям предложат взглянуть на город через призму урбанистики. Как инфраструктура, дома и заводы превращаются в символы и источники вдохновения. Подробную программу можно найти на сайте неискусственно.рф. Возрастное ограничение 0+. От культуры перейдем к спорту. Златоуст в следующем году вновь примет финал Кубка России по биатлону. Челябинская область уже несколько лет подряд становится местом проведения решающих стартов главного национального турнира. Исполком Союза биатлонистов России утвердил календарь на будущий год. Златоустовский стадион имени Ишмуратовой примет спортсменов с 1 по 8 марта. В программе соревнований в Златоусте запланированы три биатлонные гонки среди мужчин и женщин. Спринт, гонка преследования и масс-старт. В прошлом году на финал Кубка России приехали 170 участников из 24 регионов России и Республики Беларусь. А поддержать спортсменов пришли более 27 тысяч зрителей. И в продолжении спортивной темы, в Челябинске требуются волонтеры на спартакиаду народов России по легкой атлетике. Об этом сообщили в Минспорта региона. Всероссийские состязания пройдут с 20 по 23 августа. Основная программа развернется на стадионе имени Елесиной. Добровольцам предстоит помогать со встречей и проводами участников и гостей, работать со СМИ и со зрителями. Заявки ждут от кандидатов старше 16 лет. Отбор пройдут 70 человек. Их ждет инструктаж, всем выдадут экипировку, обеспечат питанием. Чтобы подать заявку на волонтерство на спартакиаде народов России по легкой атлетике, нужно заполнить анкету на сайте dobro.ru. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
3: Всегда хорошие новости.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Зашел в магазин «Дары Армении», а там, представляете, все за деньги.

0: представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Юрий приходит в публичный дом. Простите, пожалуйста, у вас стоит девушка $100. Можно немножко подешевле, хотя бы 70? Нет, не можем, у нас такса $100. Пожалуйста, но может быть 85? Не можем, у нас такса $100. Ну, 90. Я повторяю, у нас такса $100. Ладно, что поделать, давайте таксу. Дружок, что-то на тебе лица нет. Что случилось? Да ты представляешь, уже где-то неделю мне снится сон, что жена моя встречается с Путиным. Ну и что такого, это же сон. Но я все равно вчера наорал на нее, сказал, чтобы она прекратила эти дела. Ну, мне сегодня ночью приснился полковник ФСБ и намекнул, чтобы я не лез не в свое дело.
2: Мужик мучится с москвичом, не может завести. И кто-то другой проходит, дядька, говорит, я механик, я вам помогу. Тоже пытался, говорит, что-то не получается. Может, у вас секрет такого есть? Он говорит, есть секрет, с тещей я сплю. Ну, причем тут машина?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
3: Не царское дело ночью музыку тихо слушать.
0: И все танцуют. Выходным и большим праздником. Вечером с 6 до 10.
4: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
5: Пустите меня на танцпол!
0: На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
6: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
7: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Юмор-ФМ. Шутки и песни.

0: Снежинске 16 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Самый длинный сон зарегистрирован на уроке истории. Ученик заснул в 15 веке, а проснулся в 18.
2: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

0: Юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Сайт веселоерадио.ру. Единый номер для сообщений. +7 915 0303 567.
1: Юмор на заказ стартует в эфире Веселого радио. Друзья, тот самый час, когда именно вы выбираете, над какими шутками мы с вами будем смеяться. +7 915 0303 567 – это номер для ваших сообщений и заявок на любимые рубрики. Пишите прямо сейчас, не забывайте подписываться. Приветы, поздравления, признания. Самые теплые слова, конечно же, принимаются и на всю страну будут озвучены. Ну и, кстати, за самое яркое и теплое сообщение сегодня готов отдать подарок. 2 билета на концерт группы «Звери», который состоится 15 августа в Москве в Лужниках. Так что не забывайте подписываться под своими сообщениями и указывать, из какого города вы нам пишете. +7 915 0303 567. На всякий случай еще раз номер повторю во все мессенджеры, либо же в смс-формате. Готов ваше послание принимать. Елена уже поздравляет своих родителей с годовщиной свадьбы. Мам, пап, вы пример для всех нас. Счастья вам и большой-большой любви. Дмитрий из Калининграда передает привет жене Соне, желает хорошего дня и побольше радости. «Люблю тебя», признается он. И Ольга из Ижевска поздравляет коллегу с днем рождения. Пусть работа приносит только радость, счастье, удачи и всего самого доброго. Поставьте тот самый КВН. Вот, собственно, первая заявка. С нее, пожалуй, и начнем. Поехали.
0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале. Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Сборная СНГ по вольной борьбе. Город Сургут.
2: Магадан. Чё пришли? А, мы чё пришли? Здравствуйте. Мы уже второй раз впервые в Москве. И это выступление очень важно для вас. В этом году в Ватикане наш земляк Хорхе Марио выиграл турнир по папа-римской борьбе. Но эта новость дошла до нас совсем недавно.
3: Ага, с 5-го раза.
2: Но мы, конечно же, все обрадовались.
3: Да потому что вы тупые и соображаете медленно.
2: В смысле с 5-го раза?
4: Короче, всем любителям тупника и других рэперов посвящается. Борец пошел стать миллионером.
2: Здравствуйте. В эфире передача «Мало ли кто там хочет стать миллионером». И я ее ведущий Дмитрий Гдебровь. Сегодня у нас в студии мой брат, и поэтому первый вопрос на 3 миллиона рублей. Кто исполняет эту песню? Варианты ответов. А. Студио. Б. Рис Моисеев. С. Скоридзе. И Д. Скоридзе.
5: Где здесь выход?
2: Подожди. У тебя еще 3 подсказки есть.
5: Я беру 50 на 50.
2: Уважаемый компьютер, уберите 2 неверные подсказки. У вас остался звонок другу.
5: Ну, давайте позвоним Борису Моисееву.
2: Это неправильный ответ. Правильный ответ – А, студио.
4: Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу.
2: Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина.
5: Да мы тут все Ксения Бородина.
2: А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном.
4: На лобном.
2: На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против Лысого? Ну что ж, давайте проведем Лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2».
6: И мы
2: закрываемся.
6: Счастливы.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: В ванной у депутата. Два шампуня против перхоти, три за и один воздержался.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Да, это час приветов, поздравлений и признаний. Мы продолжаем. Друзья, пишите, подключайтесь. Привет, поздравления, признания. Самые теплые слова принимаются во все доступные мессенджеры. Плюс 7 915 0303 567. СМС-формат тоже к вашим услугам. Главное, не забывайте указывать, от кого, для кого и откуда вы пишете. Добрый день, хочу передать привет любимому Владу и пожелать хорошей дороги, добраться без приключений в Курскую область. Далее привет тете Нине в Красноярск, направляется от Андрея. Следующее сообщение. Хочу передать привет мужу Александру. Насколько бы тяжело у нас не было, я все равно его люблю. Подписала здесь любовь. Уже другая любовь из Брянска передает привет внучке. У нас тут холод, а она делает генеральную уборку. Удачи, конечно же, пожелаем и внучке, и вам в этом нелегком процессе. Сергей Скирова передает привет напарнику Илье, желает удачной смены и поменьше срочных задач. Мы с тобой совсем справимся. И Анна из Костромы поздравляет подругу Юлю с приездом, с новосельем. Пусть в новом доме всегда будет уютно. Поставьте что-нибудь смешное. Сатью с юмором услышим буквально через несколько секунд. Оставайтесь вместе с нами. Ну а прямо сейчас давайте посмотрим, на какие события богат этот день. 12 августа, Международный день молодежи сегодня отмечается. Всю молодежь и всех людей, которые к ней себя относят от всей души и всей страной, конечно же, поздравляем. День виниловой пластинки для всех, кто коллекционирует, для всех, кто собирает. Тоже вас от всей души поздравляем. И день ВВС сегодня отмечается. Тоже громко поздравляем вас от всей души.
0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
2: Сатья, добрый день. Моя любимая женушка постоянно жалуется на меня своей маме, а иногда и моей. Подскажите, пожалуйста, это нормально и как это преодолеть?
0: Сатья отвечает.
3: Все зависит от того, что вам в этом не нравится. То есть, вот она жалуется, допустим, маме. Моей или своей. А как это до тебя доходит? Если потом видишь, что приходят там три злые женщины, твоя мама, ее и моя, и долго тебя бьют у лифта бейсбольными битами, пока ты не затихнешь, ну, с этим надо что-то делать. Если до тебя это никак не доходит, а оно не должно доходить, если к тебе подходит чья-то мама, говорит, Валера, ты... мама, идите все, ну, в Мадагаскар, да, куда-то, то тогда это не жалование, это женщина сливает негативные эмоции не в тебя. Радуйся этому факту. С другой стороны, если она жалуется твоей маме, то это о том, что у них хорошие отношения. Вряд ли она вылавливает старушку, зажимает у... к лавке ее прижимает, да, там, и в ухо, там, ей. Твой сын... Но помни об этом. Ну, вряд ли. Поэтому надо расслабиться и продолжать жить. Женщина нашла иной альтернативный источник слива негативных эмоций. Просто понять, что твое письмо дошло до Деда Мороза и трезво успокоиться.
0: Сатья с юмором.
3: Письмо. Я знаю, что жена моего любовника нашла мой номер телефона. Что мне ей отвечать, если она все-таки позвонит? Ну, напрашивается версия. Ничего. Не надо вообще разговаривать с малознакомыми, с незнакомыми людьми, с незнакомого номера. Не надо отвечать. Алло, здравствуйте, вы кто? Я жена вашего любовника. Очень приятно, но мой любовник умер 4 года назад. Я скорблю до сих пор. Или мой любовник, я вышел за него замуж 2 года назад. Сейчас я позову Феликса. Вы, может, ошиблись? Вы что, на детекторе лжи? Ну ладно, там понятно, что не надо заводить любовника женатого. Ну бог с ним, мы можем этого понять. Но вести переговоры, о чем вы будете говорить? Вы жена моего любовника, да? Давно хотела уточнить из первоисточника. Ему жареное можно, а то я люблю сырники делать зажаренные. И у него не будет там, поджелудочное не вылетит. Она говорит, да-да-да, Павлик очень любит безлактозной сметанкой. Вы там поаккуратнее, нам его еще потом лечить. Что?
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор-ФМ представляет. Остап Бендер.
1: Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
0: Киса Воробьянинов.
2: Я думаю, что торг здесь неуместен.
0: И даже Эллочка-людоедка.
3: Шутите? Это мексиканский тушкан.
0: Все это он, Сергей Бурунов.
1: С удовольствием прочитаю вам избранные фрагменты знаменитых произведений Ильфа и Петрова на Юмор-ФМ.
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Ваш Сергей Бурунов.
0: На Юмор-ФМ 16+. Реклама.
4: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
6: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
7: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Юмор ФМ. Шутки

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: У нас у мужиков только одно на уме. Лишь бы не вымерло человечество.

0: юмор на заказ. Приветы, поздравления, признания. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Это время приветов, поздравлений, ваших самых теплых слов. Пишите во все доступные мессенджеры, либо же в обычном смс-формате. Главное, друзья, не забывайте подписываться. Продолжаю озвучивать ваши сообщения. Передаю привет своим любимым мужчинам, мужу Вдовину Сергею и сыновьям Андрею и Владиславу. Мальчишки, люблю и горжусь вами. Подписалась Катерина из Коломны. Следующее послание. За окном дождь, а мы на работе. Хочу поднять настроение Елене Алексеевне. Она слушает Юмор ФМ. Здесь отметилась Светлана. Ну, конечно же, не только Елене Алексеевне, но и вам, Светлана, тоже настроение. С большим удовольствием поднимем. Главное, сделайте чуточку погромче. Юлия передает привет всем сибирякам, которые слушают веселое радио. Держитесь, лето скоро закончится. И начнется наша любимая зимушка-зима. Ну вот зачем вы? Зачем вы напоминаете об этом? Далее поздравьте нашего сына Максима с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, достатка. Пусть мечты сбываются. Мы его очень любим. Вот такое послание от Олеси. Но, насколько я понимаю, вся семья на самом деле здесь отмечается. Ну и мы, конечно же, к теплым словам, как всегда, присоединяемся. Ну и пользуясь случаем, мы на правах рекламы, друзья, хочу вас пригласить на фестиваль 22 и 23 августа в Москве, в Измайловском парке. Пройдет фестиваль «Четыре лапы» – праздник для всех любителей животных. В программе увлекательные конкурсы, выступления артистов, интерактивы от любимых шутки-шоу и очень много классных эмоций. Вход свободный, ждем всех. Фестиваль для всех возрастов. Ну а теперь возвращаемся к юмору. Поставить большой стендап попросила Олеся из Екатеринбурга.
0: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Наталья Корчмарик, Королёв.
2: Всем привет, как я рада вас видеть. А похлопайте, кто любит иностранные языки. О, вы даже как-то хлопаете с акцентом. Я просто тоже очень люблю иностранные языки, хотя и кажется, что больше люблю говяжий, но реально люблю я приглот. Просто на 6 разных языках хочу уметь говорить фразу «не ходите по помытому». Люблю французский язык, учила его еще в школе, у нас там был выбор. Можно было выбрать, французский или немецкий, но по мне видно, что видео для взрослых я люблю не так сильно, как круассаны. Выбрала французский. Но проблема в том, что я тогда жила в маленьком городе рядом с Мытищами. Ну как ты используешь французский в Мытищах? Нельзя остановить уличную драку фразой «о-ля-ля», что она за нее и началась вообще-то. Французский в Мытищах, но это даже звучит странно, как страх и ненависть в электростале. Сейчас я живу в Москве, тоже не часто могу французский использовать. Вот английский понятно, где использовать, да? Просто начинаешь выпендриваться. А вчера был такой кейс, была оверзагружена, прокачивала skills. Делаете так, да? Sometimes, да? А по-французски, ну что я могу в ответ сказать? Ну, ты пижон. Кстати, пижон по-французски – это голубь, но вот и я выпендрилась. Можно найти, конечно, где практиковаться. Например, сходить в французский разговорный клуб. Кто не знает, это такое кота-кафе, где ты можешь погладить француза. Вообще, я загуглила самые полезные фразы на французском. Первая была «говорите ли вы на английском?». Следующие были «как тебя зовут?», «как дела?» и «сколько времени?». Ну, вот окажусь я в Париже, увижу кого-то, узнаю только, что его зовут Альберт, у него все хорошо и 18:30. Ну, тут же явно не хватает полезных вопросов, что-то о географии. Например, к тебе или ко мне? Когда была студенткой, была большая мотивация учить язык, потому что я влюбилась в нашего преподавателя, француза. Ну, там сложно не влюбиться, когда тебе говорят «мадемуазель». И это не рядом с пятерочкой. А вот подруга моя как-то пошла в английский разговорный клуб и знала на английском только «yes, why not». Реальная история. «Yes, why not». Ничего больше. Вышла замуж через 2 месяца. Я говорю, как ты так быстро, ну, сближаешься? Ты еще не узнала человека. Может быть, он маньяк. Она говорит «yes, why not». Ребята, учите языки, кайфуйте. Всем вам спасибо. Пока-пока.
0: Это большой стендап. На юмор.

0: Ну нет, друзья, давайте не будем с вами плакать. Посмотрите, какой хороший день. Сколько всего хорошего вокруг. Вот юмор на заказ, например. Сейчас ваших приветов, поздравлений, пожеланий. Пишите, подключайтесь. Плюс 7-915-0303-567. Подписываться не забывайте.
1: Юмор на заказ.
0: Ну и напомню, что самое яркое, самое креативное, самое душевное сообщение сегодня получит отличный подарок. 2 билета на концерт группы «Звери» в Москве. В Лужниках 15 августа он состоится, так что пишите. И опять же, не забывайте указывать, из какого города и кому вы направляете свое сообщение. Вот Алексей передает привет своей сестре Лене, желает хорошего дня и отличного настроения. Далее поздравления летят от Натальи из Рязани. Поздравляет она свою маму с юбилеем, ей 50. «Мамочка, ты наша гордость, будь всегда счастлива и здорова». Павел из Смоленска передает привет другу Андрею, желает удачи ему во всем и чтобы он всегда был на позитиве. Мария из Пскова поздравляет мужа с годовщиной свадьбы. «Спасибо за эти прекрасные годы, я тебя очень сильно люблю». А вот Игорь из Брянска передает привет любимой жене Ане. Желает отличного дня и побольше улыбок и заказывает анекдоты от самого лучшего Дэна.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самый лучший.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Знакомство в интернете чревато приключениями. Вот вам история. Двое познакомились в интернете и решили созвониться. Алло, ну расскажи о себе, какая ты? Ну, я такая блондинка. А какие у тебя глаза?
4: Голубые.
3: Ну, мне пока все нравится. А рост у тебя какой?
4: 175.
3: А вес?
4: Ха-ха, вес чуть меньше. 160.
3: Визит любимой тещи – это же, конечно, настоящий праздник. Представьте, мужчина приходит к сексопатологу и робко, густо, краснее рассказывает. «Доктор, опять у меня такая проблема с любимой женой, но почти ничего не получается». Ну, вы понимаете, про что я. «Недавно к нам переехала ее мама». «Нет, ну я не против, тещу я просто обожаю и тоже называю ее мамой. Теперь у меня вообще ничего не получается». Врач отвечает: «Ну вы так не волнуйтесь, знаете, давайте-ка успокойтесь, попробую вам помочь. Опишите, пожалуйста, как у вас с супругой это происходит». «Ну как, ну наступает вечер, мы ложимся, я поворачиваюсь на правый бочок и вот, ну не получается ничего у меня». «Ну понятно, скажите, а вы не пробовали повернуться на левый бочок?» «На левый? Простите, доктор, но если я повернусь лицом к маме, мы мою проблему точно не решим». Главное не победа, главное участие.

0: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
1: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте chillinvest.ru. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
2: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый южный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Кыштыме, Миасе и Челябинске плюс 28.
3: Реклама.
4: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: «Все сам» — это огромный выбор запчастей для самостоятельного ремонта бытовой техники. Мы поможем, подскажем, посоветуем, подберем аналоги. На ваш выбор заводские оригиналы по прямым контрактам, качественные запчасти от ведущих производителей. А если вы ищете самую-самую низкую цену, выбирайте запчасти с пометкой «Качество маркетплейса». Их раздаем почти что даром. Сеть магазинов «Все сам». Просто наберите «Все сам» в интернете.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
9: Телефон рекламной службы «Юмор-ФМ» в Челябинске. 72-39-03.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: У нас с женой была ситцевая свадьба, и все дарили нам платочки. Надо посмотреть в народном календаре, когда там айфоновая свадьба.

0: юмор на заказ. Единый номер для сообщений плюс 7 915 0303 567.
1: Ну и, пожалуй, постепенно будем завершать час ваших приветов, поздравлений и признаний. Прямо сейчас можно успеть запрыгнуть в последний вагон и написать по номеру плюс 7 915 0303 567. Напомню, к вашим услугам абсолютно все доступные мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Главное, друзья, не забывайте подписываться. Елена из Липецка поздравляет с днем рождения своего папы Егора. Желает ему быть самым здоровым и счастливым. «Мы его очень любим», пишет она. Далее Дмитрий передает привет теще Галине, желает отличного настроения и тепла, а еще благодарит ее за все. А Демьяна, большой привет его друзьям и коллегам. Пусть эта неделя скорее закончится. Вот такое интересное сообщение. Алексей из Самары передает привет своей сестре Кате, желает удачного дня и побольше радостей, очень ее любит и скучает. От Ольги из Москвы летят поздравления ее мужу, ему 45. «Дорогой, будь всегда таким же сильным, я тебя очень сильно люблю», признается она. Есть еще одно послание от Юрия из Новокузнецка Кемеровской области. Он поздравляет всех кузбассовцев и россиян с днем ВВС. Также передает пламенный привет любимым родителям, а также всем, кто каждый день слушает самое веселое радио. Погода супер, настроение клевое, солнце светит, а в Кузбассе плюс 31. Лето продолжается до осени. Почти 2 недели, потихоньку готовимся. Всем классной среды, отличного настроения, уюта, позитива и удачи. Также Юрий оставил заявку на монолог Михаила Жванецкого. Очень скоро его послушаем, но сначала еще одно сообщение. Дарья из Москвы передает большой пламенный привет всем своим друзьям и коллегам. Желает им самого яркого завершения этого лета, чтобы оно запомнилось надолго, ведь с ними произошло много веселых историй, о которых знают только они. Ну и, пожалуй, именно за это сообщение, за это послание сегодня отдадим 2 билета на концерт группы «Звери», который пройдет 15 августа в спортивном комплексе «Лужники», чтобы Дарья вместе со своими друзьями, вместе с коллегами туда отправилась и хорошо провела этот вечер. Друзья, к вашим сообщениям вернусь уже в веселом чате. Продолжайте писать. Плюс 7 915 0303 567.
0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
2: Ой, маленький такие. Алло, Марк Абрамович, зайдет Гриша, дайте ему в морду. Заранее благодарен. Я скажу тебе о своем чувстве. Это чувство к тебе я пронес через всю жизнь. Я принес его через войну, через еще более трудное мирное время. Я принес чувство через всю жизнь, и вот сегодня говорю тебе, я не люблю тебя. А вы пробовали когда-нибудь принять слабительное одновременно со снотворным? Очень интересный эффект. Что ты мне, молодежь, молодежь? Да мы, если захотим, молодежи вообще не будет. И об этом же. В мужчине заложено чувство ритма, только нужно ему разрешить. Когда от меня ушла жена, я испытал такое эмоциональное потрясение. Ну, как вам понятно объяснить? Ну как? Ну, вот пьешь одну рюмку, вторую, третью, в четвертой вода. И прославленная такая. Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам. Ты женщина. Ты женщина, ты должна раз лежать и два тихо. Идеал, видимо, мой идеал женщины. То, что я только что присел. Он добавил картошки, посолил и поставил аквариум на огонь. Тоже хорошая штука. И самовар у нас электрический, мы довольно неискренние. Он был советником Рабиновича по национальной безопасности. Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко, он не летит. То есть он летит, но сам по себе. И плюет на вас. Поэтому надо быть очень легким и независимым. Целую. Вот это мне нравилось всегда. В Ялте, Сочи и других южных городах, как только стемнеет, в комнаты налетают мужики. На свет лампы. И кружат, и сидят. Они 2 крупных, 3-4 мелких. А у них дома жены, жены, жены, жены. Дети, дети поближе, старшие внизу. Не заслоняйте собой младших. Родители на стульях. Мамаша, возьмите на руки маленького. А чуть в сторонку, чтобы не заслонял. Вот так вот. Сзади плотнее, пожалуйста, плотнее. Сейчас, сейчас, минуточку. Кто спешит? Все успеют. Вот вы высокий. Пропустите вперед девушку, чтобы она была видна. А вы почему не хотите? Ближе, плотнее. Улыбайтесь, улыбайтесь. Вы. Вот не надо грустить. Пусть вы останетесь веселым. Вот-вот, хорошо, все улыбаются. Внимание, пли.
0: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
3: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
6: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: и песни. В Снежинске 17 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Совет женщинам. Есть муж – крути мужем. Нет мужа – крути мужиками. Нет мужиков – крути обруч.
2: Ты тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

Сны наяву в эфире Юмор-ФМ, а у нас такое, правда, возможно, потому что мы готовы отдать новый роскошный автомобиль, подумайте только, за вашу улыбку. Скорее загружайте свою фотографию на сайт веселоерадио.ру, читайте правила и внимательно слушайте эфир. Участие в игре, кстати, абсолютно бесплатное, а играть мы будем уже в этом часе. Так что звук на максимум и ловим автомобильную шутку Фоменко. У микрофона Денис Савельев. В этом часе также услышим проект «Шутить изволите», послушаем веселые истории жизни замечательных людей. Также впереди 5 шуток про счастье, опять же от Фоменко. Еще послушаем детские приколы в рубрике «Угарный папа». Ну и прямо сейчас шутки, песни от Стас Ярушина и Люси Чеботиной. Все это Юмор-ФМ. Шутки, песни и автомобиль за улыбку.

0: звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте.
1: Да-да-да, друзья, это мы, шутки, песни на Юмор ФМ. Уникальный проект, где очень хорошие песни превращаются в веселые. Напротив меня, в удобном кресле, расположилась очаровательная Люся Чеботина. С нами наша потрясающая публика. И мы вновь готовы вас порадовать. Я подшиваю брюки, себя не жалея, ведь у супруги руки растут из филея.

0: Опять я ж мать. Нет, я прошу меня, я ж мать, не называть.
1: На Юмор-ФМ. Как много девушек хороших мешает мне любить жена.
2: Действительно, жены такие душные.

0: И все, что кроме, ты отморозить можешь в январе.
1: На Юмор ФМ.
2: Старый раввин с дрожащей рукой держит меня за либидо. Лежит на бетонном холодном полу то, что являлось частью Давида.
3: Так жестковато.
0: Под Ладу Дэнс танцует Лада и больше никто. Хорошего понемножку. Наш небольшой, но дружный коллектив ненадолго прощается с вами.
2: Люся Чеботина, Стас Ярушин, шутки, песни. Мы обязательно вернемся и еще не раз споем.
0: Пока-пока.
1: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: женитьбы Антон и не подозревал, что можно неправильно поставить молоко в холодильник.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Надеюсь, все услышали, надеюсь, все запомнили. Вот такая автомобильная шутка. Только что Николай Фоменко ее озвучил на всю страну. Ну и прямо сейчас за ее повтор можно получить 3000 рублей и отправиться в суперфинал нашей игры «Автомобиль за улыбку». Ну а вообще, стать участником игры можно на сайте веселаярадио.ру. Заходите прямо сейчас, загружайте свою позитивную фотографию. Это просто и абсолютно бесплатно. Но, несмотря на все эти плюсы, конечно же, все равно рекомендую правила все почитать и изучить, как говорится. Тем временем наш улыбайзер уже готов выбрать очередного игрока, и для этого я говорю улыбайзер стоп.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ну вы только посмотрите, какая фотография. Наталья, город Балашиха, в телефонной будке где-то сфотографировалась. Очень замечательно выглядит, такая веселая. Давайте-ка ей позвоним. Набрали номер Натальи. Еще раз повторю, звоним в Балашиху. Ее фотографию можно прямо сейчас увидеть на сайте. Где мои часы? Вот мои песочные часы. Засекаем 30 секунд. Добрый день, это Юмор ФМ. Супер игра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Наталья?
3: Да.
2: Алло, это Наталья из Балашихи?
3: Алло.
2: Наталья из города Балашиха, это вы? Что-то непонятное у нас как будто бы произошло. Явно не Наталья была на том конце провода. Давайте попробуем еще раз ей позвонить. Может, какой-то сбой у связи произошел? Может, не ее номер оказался в нашей телефонной книге? Ну-ка, давайте еще раз ей попробуем позвонить. Ну, будем все-таки надеяться, что Наталья выйдет на связь, повторит шутку, заберет 3000 рублей и отправится в суперфинал нашей игры. Во всяком случае, желаем ей именно этого. Добрый день, это Юмор ФМ, супер игра «Автомобиль за улыбку». Мы в прямом эфире. Это Наталья из Балашихи, правильно? Нет, что-то непонятное там происходит, и это явно не Наталья. Ладно, в любом случае, ее фотография остается в нашем улыбайзере. Будем узнавать, будем выяснять, кто же там на том конце провода. Но в любом случае, игра, конечно же, продолжается для нее, для вас и для всей нашей страны. Заходите на сайт веселаярадио.ру, загружайте свою позитивную фотографию. Это просто и абсолютно бесплатно.
1: Автомобиль Саул.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Привет, меня зовут Гар Дмитриев. Впервые меня назвали угарным папой две 18-летние девушки, которые ошиблись номером в отеле «Павлин» в Анталии в далеком 2008 году. А теперь меня так называют все слушатели Юмор-ФМ. Короче, детишки угарно шутят, мы с вами угарно смеемся. Правила понятны, приготовились, начнем.
0: Угарный папа.
1: Мама с маленькой Таней идут в детский садик. Таня говорит: «Мам, ты хоть знаешь, как называются дети у рыб?» Мама отвечает: «Мальки». «Не, неправильно, ребятки». Миша 4 года. За обеденным столом он спрашивает: «Мам, что это за суп?» «Рассольник, ешь». «Я не чувствую огурцов». «Ну вот же плавают», говорит мама. Миша посидел немного, а потом взял, да и расплакался. Мама удивлена: «Что случилось?» Миша сквозь слезы: «Они не плавают, они вообще не шевелятся». Из школьных сочинений Гриши. Мой папа – водитель автобуса дальнего плавания. По пути слышались шорох, шепот и цоканье лягушек. Когда Петя вернулся из лыжного похода, он заснул с большим аппетитом. Воины ехали на верблюдах, конях и пешком.
0: Угарный папа.
1: Семья едет с дачи домой на машине. Дорога дальняя, и мама регулярно подкармливает 5-летнего Сережу яблоками. После очередного «Сереженька, скушай яблочко», он возмущенно восклицает: «Что ты меня все яблочками пичкаешь? Продукты давай!» Папа ведет 4-летнего Вову из садика, где он очень весело провел день. Внезапно Вова останавливается как вкопанный и говорит: «Пап, а давай нашу мамку выгоним и возьмем домой воспитательницу из детского садика». И в завершении. Вот помню, когда я был маленьким мальчиком, моим официальным лучшим другом был дедушка Ленин. Теперь лучший друг всех маленьких слушателей Юмор-ФМ – угарный папа, то есть я. Ребенок пошутил, я рассказал, все посмеялись. Родители, присылайте ваши забавные истории на наш единый номер +7 915 030 3567. Мы все хотим посмеяться. До новых встреч.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: Реклама.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: А в каком магазине можно купить все для школы?
14: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
15: У Максима Групп, Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Улитки такие медленные, потому что на них давит помимо домика еще и ипотека, которую они на этот домик взяли.

0: Это время ваших шуток, ваших приветов, поздравлений, признаний и самых-самых теплых слов. Пишите, подключайтесь. +7 915 0303567 к вашим услугам абсолютно все мессенджеры, либо же обычный смс-формат. Главное, не забывайте подписываться. Макар передает привет Андрею Корякову из Пензы, если что, это сообщение. Далее читаю, поздравляю свою любимую мамочку с тем, что у нее 18 лет назад в этот день родилась дочь. Мама, ты самая лучшая, спасибо тебе за все. Здесь отметилась Варвара. Шутками вы тоже с нами поделились. Давайте посмотрим. Вот такую Дмитрий прислал. Пока твоя косметичка больше, чем аптечка, ты все еще считаешься молоденькой. Ладно, это смешно. Хорошо. Ян из Нижневартовска передает привет коллегам в Лазаревское. Татьяны сообщение. Василенко, Светлану и Валерию с днем рождения поздравляют родные. Желаем крепкого здоровья, бесконечного счастья, душевного благополучия, денежного изобилия, побольше незабываемых моментов жизни и пусть мечты сбываются. Будьте счастливы, наши дорогие. Есть еще одна шутка от Елены. Вам за 40? Хотите, чтобы все вами восхищались? Говорите, что вам за 60. Ну вот вам не только шутка, но еще и совет. Друзья, в финале этого часа послушаем проект «Шутить изволите». Будут веселые истории из жизни известных людей. Конечно же, также услышим 5 шуток про счастье от Фоменко.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: FM. Шутки. Сегодня миллионы простых москвичей вышли на улицы Москвы в знак того, что им нужно на работу.
1: И песни.

0: Хоменко. 5 шуток про
1: счастье.
2: Счастье любит тишину, изредка нарушаемую тихими уведомлениями о поступлении денег. Как же хочется простого человеческого. Каждое утро спать до обеда. Ох уж это необъяснимое чувство счастья, когда ты хорошо получился на фотографии. Чувствую себя разбитым. Надеюсь, это на счастье. Женщина всегда приносит счастье. Сначала ты счастлив с ней, потом ты счастлив без нее.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
4: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы при покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме – плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске – плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый южный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Магнитогорске, Карталах, Троицке

0: Ерлада. В Челябинске на Труда 22. Распродажа. Фейерверк подарков.
1: Да-да-да, да-да-да, Лада на Труда. Да-да-да, да-да-да, Лада на Труда.
2: Подробности на сайте востоклада74.ру.
3: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мадемуазель, можно вашу ручку? Надо же, какая тонкая и изящная. Достанешь, дядя, огурчик?

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Здравствуйте, друзья! Уже много раз я рассказывал вам на Юмор-ФМ о великих ученых, актерах и актрисах, поэтах и художниках. А вот с гениальными изобретателями мы встречаемся нечасто. Прошу любить и жаловать его величество гений Томас Эдисон.
0: Шутить изволите!
1: Друзья изобретателя Томаса Эдисона, заходя к нему в гости, все время удивлялись, насколько тяжело открывается входная калитка. Кто-то из гостей однажды сказал ему: «Такой гений, как ты, Томас, мог бы сконструировать калитку получше». На что Эдисон ответил: «Значит, на мой взгляд, калитка сконструирована прекрасно. Она соединена с насосом домашнего водопровода. И каждый, кто входит, накачивает в цистерну 20 литров воды». Томас Эдисон с детства отличался любовью к точности. Однажды школьный учитель спросил его: «Томас, где была подписана Декларация независимости?» «Я думаю, в самом низу, сэр», — ответил Эдисон. «Подписи всегда ставятся внизу». Известно, что первый фонограф изобрел именно Томас Эдисон. Как-то раз один репортер спросил у него: «Скажите, сэр, ведь это вы изобрели первую в мире говорящую машину?» «Нет», — ответил Эдисон. «Первая говорящая машина появилась гораздо раньше. Она была создана еще в библейские времена». И шепотом закончил: «Из ребра Адама».
0: «Шутить изволите».
1: Хотелось бы от души поблагодарить Томаса Эдисона, в том числе и за возможность на полную громкость слушать шутки и песни на Юмор-ФМ. Меня зовут Михаил Полицеймак, и уже очень скоро я вернусь к вам с новой порцией забавных историй и жизни замечательных людей. До встречи.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ.
2: Внимание, внимание! Работают все радиоприемники, утюги, умывальники и бездельники страны.
0: В эту субботу ровно в полночь
2: я, Николай Фоменко, ровно на один час закрою Юмор-ФМ. И вы, наконец-то, услышите...
3: Фоменко Фейк Радио!
4: Да, детка, именно так.
0: Фоменко Фейк Радио. В эту субботу в полночь на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни «Home Club» Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
7: «Лента». Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Юмор-ФМ.

0: Снежинске 18 часов. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Каждая буханка хлеба – трагическая история зерен, которые мечтали стать пивом, но не стали.

0: Определенно сумасшедшим должно быть ваше настроение. Ну, во всяком случае, мы со своей стороны делаем для этого абсолютно все. Лучшие шутки и песни в эфире Юмор-ФМ. В их компании продолжим эту среду и продолжим движение в сторону любимых выходных. В этом часе, кстати, услышим один из лучших монологов Михаила Задорнова. Дождитесь его обязательно. Также полистаем протоколы самых нелепых преступлений в рубрике «Реалити Криминалити». Еще по плану лучшие и самые брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма. Ну и прямо сейчас большой стендап. У микрофона Денис Савельев. Все это радио Юмор-ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Адис Мамо, Москва.
2: Привет, блин, вас очень много. Вы зачем все пришли?
3: Меня зовут Адис, в моем имени всего 4 буквы, А, Д и С. Адис, все супер просто. Но здесь, в России, есть люди, которые делают в моем имени сразу 4 ошибки. Знаете, как меня называют? Негр. Сейчас объясню вообще, как так получилось. У меня папа из Эфиопии, а мама русская. Я понял, что я русский прямо на 100% в тот момент, когда у меня родилась белая дочь. Прикиньте. Типа, ну, этого не должно было произойти, но это случилось. Что, когда моя жена была беременна, у меня всегда был такой, знаете, козырь в рукаве, когда мы с ней ругались. Она говорила: «Адис, будешь так себя вести, я от тебя уйду». Я говорил: «Ха, куда ты уйдешь с черным ребенком на руках?» Это Алтуфьева, а не Кентукки. Долго привыкал, чтобы научиться гулять с ней. Ну, особенно, когда она не хочет гулять. Ну, потому что, прикиньте, картину, идет черный мужик, тащит за руку маленькую белую девочку, которая кричит: «Хочу к маме». Ну, я бы такое видел, я бы сам полицию вызвал, серьезно. Я еще акушерам говорю, типа, когда мне дали ребенка в роддоме на руки, я говорю: «А почему она белая?» Она говорит: «А вы не переживайте, она еще потемнеет». Типа как банан, да, типа, ну... Просто на подоконник положить, подождать. Когда дочке был год, я подумал, что, ну, будет 3, пойдем обязательно в сад. Поехал в сад с документами, что-то там узнавать, как это все работает. Мне сказали: «А чего вы так поздно пришли? Места уже нет». А я за 2 года пришел. Я реально не понимаю, как эта система в детском саду вообще работает, как она устроена. Ну, надо было место в очереди занимать. А когда? Сразу после секса с женой, типа? Или перед: «Дорогая, у меня есть место в саду, раздевайся». В итоге мне друзья сказали: «Ты просто на госуслуги зайди, там можно все быстро подать документы, совсем сразу разберешься. В общем, можете нас поздравить, мы в частный сад пошли». Короче, у меня дочка рассказала, уже есть сын младший, недавно занят из сада, говорят: «Срочно приезжайте, ваш сын разбил лицо». Мы же таки переглядываемся и думаем: хоть бы он разбил лицо, не об что-то дорогое. Ну. Приезжаем в сад, видим, стоит сын в крови весь, воспитательница в шоке смотрит на нас, на него ждет от нас каких-то действий. Но мы с ним таки с женой думаем: ну а как вот ей объяснить, что нам так-то похуй, это второй ребенок у нас, ну. Ну, потому что со вторым намного проще, чем с первым. Когда у тебя первый что-то с пола съел, ты ему еще потом неделю в рот мироместина брызгаешь. Ну, а когда у тебя второй ребенок ест что-то с пола, ты просто стоишь, наблюдаешь, типа, живой. Мне кажется, деньги, которые нам государство дает за второго ребенка, это деньги, чтобы мы его застраховали. Жена говорит: «Может быть, третьего заведем?» Я говорю: «Слушай, ну раз ты к ребенку применяешь слово «заведем», давай не будем». Вообще, в последнее время раздражает, что все больше и больше ситуаций, когда ты за свои деньги должен чью-то работу выполнять. Недавно в ресторане был, заказал салат, принесли тарелку, там отдельно салат, отдельно куриная грудка, отдельно яйцо. Я смотрю на официанта, она такая: «Чтобы получить максимальное удовольствие от блюда, шеф-повар рекомендует вам самому смешать ингредиенты». А я вот не знал, что надо с собой кухонный набор теперь брать, типа, в ресторан. Мне кажется, я однажды приду в ресторан, открою так вот блюдо, а там будет просто листочек со списком продуктов лежать. Типа, шеф-повар, ну, рекомендует, чтобы вы получили максимальное удовольствие от блюда, вам самому прошвырнуться по магазинам. И все бы ничего, я с женой был в ресторане. Ну, она же может нахвататься этого всего, понимаете? Потом ночью будет Адис, чтобы получить максимальное удовольствие. Ты должен все сделать сам, а я спать. Все, спасибо большое, пока. Пока, спасибо.
1: Это большой стендап. Биг стендап. Биг стендап. На Юмор-ФМ.

0: Ишь, какая машина у нее! И откуда деньги только?
1: Да она наулыбала ее, точно вам говорю.
2: Ну, не заработала же.
1: Вот-вот, наулыбала.
3: Бабушки, милые, вы совершенно правы. Этот прекрасный новый автомобиль я наулыбала.
4: Автомобиль за улыбку. Суперигра на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
3: Каждый может наулыбать себе новенький автомобиль.
4: На Юмор-ФМ. 18+. Реклама.
5: Хотите пройти МРТ без очередей? Теперь в медицинском центре «Энлимед» работает второй МРТ-аппарат последнего поколения. Исследование в день обращения. Работаем без выходных. Город Кыштым, улица Освобождения, Урала, 1. Телефон для записи 225-44-99. «Энлимед», точность которой можно доверять. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03. Код Челябинска 351.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Хороший год. Папа Карло срезает с Буратино до 3 килограммов опят.

0: FM. Шутки.
1: Сегодня я понял, что работаю мушкетером. Один за всех.
0: И песни.
2: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание.

0: А в эфир Юмор ФМ совсем скоро ворвутся ваши приветы, шутки, поздравления и признания. Пишите их прямо сейчас. +7 915 0303 567. Это наш единый номер. Написать можно во все доступные мессенджеры, либо же отправить свое сообщение, обычный смс. Главное, не забывайте подписываться. Напомню, в финале часа послушаем один из лучших монологов Михаила Задорнова. Также впереди рубрика «Реалити Криминалити». Полистаем протокол нелепых преступлений. Ну и прямо сейчас Джейсон Стэтхэм.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере
2: «Я такого не говорил».
1: Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Нельзя загнать тигра в клетку, потому что тигр в полоску. У трамвая нет цели. Есть только путь. От полученных знаний еще никто не умирал. Но скелет в кабинете биологии настораживает. Только в России чайник долго остывает, и чайник долго не остывает означает одно и то же. А с психиатром вообще трудно спорить. Ты ему аргумент, он тебе диагноз. Существует две причины, почему я до сих пор не видел Эйфелеву башню. Первая – она в Париже. Вторая – я не в Париже.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Да, все течет, все меняется. Но есть то, что остается неизменным. Маэстро Жванецкий.
1: Чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нам.
0: И Задорнов навсегда.
2: Если женщина говорит, что она вас любит, это не значит, что она любит только вас.
0: Вечная классика юмора. Неизменно. На Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В «Ленте».
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
14: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.
15: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
18: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
19: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В магазин матрешек требуется старший менеджер, младший менеджер и ассистент младшего менеджера.

0: чат. И вновь ваши шутки, привет, поздравления и самые теплые слова в эфире Юмор-ФМ. +7 915 0303 567. Пишите прямо сейчас. Абсолютно все мессенджеры для этого работают. Работает смс-формат. Главное, подписываться только не забывайте, это все-таки важно. Дети, внуки, правнуки поздравляют 9-ю Валентину Степановну с днем рождения. С двумя топорами, как сказали бы при игре в лото. Желаем здоровья, счастья и долголетия, чтобы еще правнуков, праправнуков, понянчить. Сын Михаил здесь подписался из Пензенской области. Мы, конечно же, всей страной тоже и от всей души поздравляем. Следующее сообщение. Передайте привет любимому мужу Дмитрию и поздравления с годовщиной свадьбы. Мы 17 лет в браке. Люблю бесконечно. Здесь отметилась жена Ирина. Давайте посмотрим, какими вы шутками в этом части с нами поделились. Женщина проводит в ванной в среднем 7 лет. Мужчины примерно столько же, но возле дверей, спрашивая, долго ли еще она. Наталья такую шутку прислала. По-моему, отлично. Еще парочку сообщений успею прочитать. Мария передает привет своим коллегам, желает отличного настроения и легкого окончания рабочей недели. Как будто рано вы завершать ее собираетесь. Друзья, Кирилл Горин продолжит этот вечер вместе с вами. Пишите уже ему +7 915 0303 567. Напомню, в финале этого часа услышим один из лучших монологов Задорнова. Также впереди рубрика «Реалити-криминалити». Дождитесь!
1: Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет
1: Реалити Криминалити.
2: Протоколы самых нелепых преступлений листает капитан юстиции Игорь Мухич.
3: Здравия желаю! Очередная порция угарных шедевров от горе-гангстеров, которые притащили опера с очередного рейда. Гарантированная ржака. Читает и ржет Игорь Мухич.
1: Реалити Криминалити.
3: Будучи в гостях у нашего знакомого, я случайно опознал трусы своей жены в разорванном состоянии, за что его несколько раз от души ударил. Потом оказалось, когда я вернулся уже домой, что наши трусы целыми и постиранными висят на балконе, за что и приношу извинения знакомому побитому. Сотрудника ГИБДД я не толкал, а просто дунул в предложенную им трубку, которую он держал в руке, после чего он улетел. Я находился на работе в нетрезвом состоянии, так как я работаю заведующим гаражом. В действиях обвиняемого в том, что он в совершенно голом виде бегал по улице за собакой, имеется элемент хулиганства. Но учитывая, что собака сама лаяла и убегала от него, привлекать его нецелесообразно. Граждане, не нарушайте закон, хотя, в общем-то, это хороший способ попасть в нашу рубрику на Юмор-ФМ. Но загремев в эфир с вашей объяснительной, вы рискуете загреметь и сами. Верю в вашу сознательность. Тот самый следак с Рублевки.
1: Реалити Криминалити.
2: С капитаном Мухичем на Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме – плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске – плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый южный ветер. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Кыштыме, Миасе и Челябинске плюс 28.
5: Реклама.
6: Ищете надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
7: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
8: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. В августе от 780 тысяч рублей по программе «Трейд-ин». Подробности у официального дилера «Лада» «Сатурн» в Челябинске, Златоусте, Юрюзане и городе Касли.
10: Не оферта. Действительно до 31 августа 2026 года.
11: Телефон рекламной службы Юмор ФМ в Челябинске 72 39 03.
2: Юмор ФМ. Хорошие новости.
12: Спонсор выпуска — термы «Тортуга», ООО «Стоп-Т».
13: А вы чего такие веселые?
14: Мы только что были в Тортуге!
15: Городские термы «Тортуга», Руставелли 30А. Каждый раз незабываемые впечатления от отдыха.
4: В студии Арсений Титов. Всем привет! В этом выпуске расскажу о благоустройстве Челябинска. По программе инициативного бюджетирования реконструируют 62 территории. На северо-западе обустраивают красивый вход в экопарк. А на ЧМЗ у больницы появился новый сквер. В этом году по программе инициативного бюджетирования в Челябинске реконструируют

0: В Курчатовском районе Челябинская благоустраивает входную группу в экопарк. Работы идут со стороны улицы Молдавской. Это место станет современным и дополнит природный облик зеленой зоны. Рабочие уже привели в порядок пешеходные дорожки, установили освещение и видеонаблюдение. Украшением прогулочной зоны стал арт-объект «Лось». Вскоре у входа в парк появятся цветники, планируют установить малые архитектурные формы, скамейки и урны. Также здесь обустроят удобную велопарковку. А в металлургическом районе уже появилось новое современное общественное пространство. У поликлиники ГКБ номер 6 по улице Румянцева завершили благоустройство сквера. Он стал не только красивым, но и безопасным, пишет портал chel.tv.ru. Здесь появились зоны отдыха с навесами и качелями. Для детей открыли игровую площадку с каруселью и интерактивной стенкой. Дорожки для пешеходов выложили плиткой, установили новое освещение и видеонаблюдение. Также в сквере обрезали старые деревья, убрали аварийные и высадили гортензии. В районной администрации отметили, что данная территория всегда была местом притяжения мам с колясками, пожилых людей и посетителей клиники. На этом пока все. С вами был Арсений Титов. Скоро вернусь.
1: Всегда хорошие новости.

наслаждение и любовь. Нам не надо ждать, что изменится все само собой.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: У старшего самурая есть только

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Наши, они ведь многие ни на одном языке даже двух слов связать не могут. Я одному нашему в Италии раз 20 повторил, что сколько стоит по-итальянски «Кванто Коста». Я ему говорил «Кванто Коста, Кванто Коста». Он пришел в магазин, сказал «Коза Ностра». Полицию вызвали. Думали, он представился. Наши максимально... Наши, знаете, на какую уступку обычно идут? На Западе разговариваю с иностранцами. Они говорят... Они начинают говорить с ними по-русски медленно, но громко. Вот. Вкрикивают слова. Вот. Стоит наша туристка, и официантки немки говорит: «Сосиску! Ты не понимаешь? Сосиску!» А наши еще, когда не могут кричать, они показывать начинают. Сосиска, смотри, вот так, смотри. А вот так вилка, вот это сосиска. А вечером я нашими гордился. Наши поили немцев в баре. И весь отель немецкий сбежался пить на халяву. Наши все-таки ребята очень щедрые. И они рассказывали немцам языком полужестов, полуглавных слов, что их мороз – это ерунда по сравнению с морозом в Тобольске. Потому что в Тобольске они пытались дальше жестами изобразить, когда плюнешь, ледышка падает. Вы можете это изобразить жестами? Они делали вдвоем это. Пантомима детского сада. Они делали брррр вдвоем. Синхронное плавание. Пу-пу, бздынь-бздынь. А вот когда немцы попадают к нам, если они не знают русского языка, все нормально. Если они знают, им конец. Приехал немец доучить русский язык в Подмосковье. Доучить. А он хорошо учился по-русскому. У него в первый день был шок. Знаете, как в сельском магазине вешают такие таблички на двери стеклянные. С одной стороны написано «открыто», с другой «закрыто». Вот он зайти зашел, а выйти не может. Слушайте, вы устанете когда-нибудь или нет? Скажите честно, это ж невозможно. А когда он пришел на рынок, этот бедный немец, и говорит: «Бабусь, у тебя что это за овощи?» Она говорит: «Это белые помидоры». Он говорит: «Белые? А почему они желтые?» Она говорит: «Да потому что они еще зеленые». Вот как это можно понять, ежели не гипоталамуса? Но когда он шел по большаку, я боюсь вам это рассказывать. Он шел по большаку и видел, как бабуся выгоняет гусей со двора. И кричала им: «Пошли вон, собаки!» Он думал, что он неправильно выучил язык, вы знаете. Он вынул словарь. Сверять начал. «Вроде гуси!» Он подошел к ней и спрашивает: «Бабусь, это у тебя гуси?» Она говорит: «А ты, милый, совсем придурок!» Он говорит: «А почему ты их называешь собаками?» «Готовы? Готовы?» Она говорит: «Потому что они, свиньи, весь огород истоптали».
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
6: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
8: Юмор ФМ. Шутки

0: Снежинске 19 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Наконец-то сбылась детская мечта Васи. Он заасфальтировал все 6 соток родительского огорода.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам в небо.

Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: Ну, если заблудились, подскажем куда. В сторону лучшего юмора и ваших улыбок в том числе, тех самых красивых и тех, которым каждый день выпадает шанс выиграть автомобиль в финале этого года. Каждый день мы продолжаем играть в игре «Автомобиль за улыбку» для того, чтобы кому-то из вас уже в финале этого года подарить большой и классный автомобиль. Для повышения вероятности заполучить тот самый приз рекомендуем сделать только одно. Улыбнитесь на камеру своего смартфона, и если фото у вас уже есть, то добро пожаловать на сайт веселое-радио.ру. Прямо здесь, на нашем сайте, загружайте свое фото в наш фирменный улыбайзер и ловите шутки Фоменко в эфире Юмор-ФМ. Остальные детали игры на сайте Юмор-ФМ и, кстати, участие бесплатное. В студии Кирилл Горин, всем привет, всем здравствуйте. Уже через полчаса я буду шутить вашими шутками и обязательно озвучу любые сообщения. Это могут быть и приветы, и поздравления, и признания в любви и так далее. Очень много «и», но что самое главное, это номер для ваших сообщений. +7 915 0303 567. Сообщения ловим в любом мессенджере. Главное, не забывайте подписываться, указывайте, от кого и кому направляете свое послание. А вот теперь о юморе. В финале часа услышим тройку анекдотов Игоря Маменко. Обязательно впитаем порцию лучших фрагментов шоу «Лиги городов» и еще послушаем нашу фирменную нерекламу. Ту самую рекламу, которая на самом деле не реклама, но при этом очень и очень смешная. А вот начнем мы, пожалуй, со скетч-шоу «Однажды в России». Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют «Однажды в России». Лучшее. «Однажды в банке».
2: Чего ты там плетешься? Иди оформляй самозапрет на кредиты.
3: Ну, Борисничка, ну, пожалуйста, ну, умоляю, ну, только не мои любимые кредитики, ну, прошу, я все что угодно сделаю, хочешь, я пить брошу, или хочешь, я... А, нет, все, рычаги давления закончились.
2: Да ты, наоборот, радоваться должен. Государство на тебя работает. Алкоголь запретили после 11 продавать, чтоб ты не сдох. На электросамокаты сейчас права надо получать, опять же, чтоб ты не сдох. А сейчас можно заявление на себя написать, чтобы кредиты не брать. Такое ощущение, что дебилы – самая защищенная часть населения. Пошел, я сказала!
4: Здравствуйте, женщина.
2: Здравствуйте, как вас там?
4: Вы что-то хотели?
2: Я, да, я хотела, чтобы при ходьбе одна ляжка другую не натирала. А еще хочу, чтобы Зюганов, Гармаш и Стас Костюшкин на мои нюцы ответили. Мне любой ответ от моих краши подойдет. Но ты, девочка с персиками вместо титик, мне не поможешь. Нам надо на вот этого мужчину, который не стал напрягать маму и родился на 5 месяцев раньше, оформить самозапрет на кредиты.
3: Ну, абрикоска моя лохматенькая, ну, умоляю. Ну, только не кредиты, ну, я тут недавно объявление видел. Приму волосы, дорого.
2: У тебя башка волосы не принимает. Давайте, оформляйте его.
4: Так, давайте. Почему решили оформить самозапрет?
2: А расскажи, расскажи. А вы знаете, он каждый месяц телефонному мошеннику деньги переводит. У нас мошенник прям на зарплате.
3: Ну, огурчик мой со сладкой попкой. Ну, как я могу отказать товарищу генералу в просьбе?
2: Да с какого перепуга? Какой-то генерал в твоей помощи нуждается. Ты же максимум годишься, чтобы что-то невыносимое, вонючее доедать.
4: Так, вы закончили? Извините, конечно, но чтобы оформить самозапрет, нужно сначала закрыть все существующие кредиты.
2: Вы что, гоните? Вы с него только кашель можете взять. Быстро оформляйте, пока я тебя не подвесила на эти веревочки, как твои руки.
3: Все, топай, топай, топай, топай, топай, давай, давай, давай, нет, Катя, давай.
5: Зачем ты меня сюда привел? Ну, раз уж мы вышли из дома и шли, и не пришли на Бали, мы зря шли. Ну, правда, ну посмотри, какое это скуфское место. Про него нет ни одного рэпа. Пожалуйста, пойдем на Патрик.
3: Нет, все, Катя, мы договорились. Мы оформляем тебе самозапрет. Потому что ты на этих маркетплейсах кукарекнулась уже. Я не удивлен, что эта владелица там в Москва-Сити 8 этажей под офисы выкупила. И мне кажется, 8-й этаж чисто на твои деньги, Катя. Чисто на твои покупочки.
5: Фу, Валера, какой ты дурак. скучные, реально. Вот, я, блин, говорила, что из вашего поколения нормальные, только Кадышева и Буланова.
3: Так, все, успокойся.
2: Извините, я вот совершенно специально вас подслушала. У нас такие же проблемы, да?
3: Да она все, с ума сошла просто с этими маркетплейсами.
2: Не говорите, конечно. У нас вообще кобзда. К этому дебилу сами мошенники приходят, в дверь звонят, он дверь открывает и вот так прям деньги им в руки кладет. Быстро давай паспорт. Так, давайте оформляйте, только не пугайтесь. Он его постирал, баран. Просто в тазике один паспорт постирал. Енот полоскун с***.
6: Я просто хотел прописку застирать, ну, чтобы меня коллекторы не нашли, чтобы не пришлось 3 дня сидеть на дне озера и через камыш дышать.
2: Нет, кредиты надо давать не с 18 лет, а когда они определенный тест пройдут. Например, там, как ЕГЭ, только ЕДЭ. Единый дебилоидский экзамен.
1: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Маша подарила папе на юбилей самодельную открытку и получила от него на свой день рождения самодельный смартфон.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ. Рубар
1: Козюльска. Козюльская городская администрация предлагает жителям Козюльска и всяким прочим гражданам России оформить на льготных условиях подписку на еженедельную газету «Рупор Козюльска».
2: А на какую еще? Это же вот такая газета! Просто самая лучшая газетка! Дикая многофункциональная газетенка! Судите сами, она и скатерть, и мухобойка, и вентилятор, и махало для мангала, и под попу положить, и шапка, и зонтик, и туалетная бумага, если что, и кораблик ребеночку, и самокруточка, и подножку шкафа, чтобы не шатался, и окна помыть, и на рожу полосочками после бритья, если порезался, и в ботинки напихать, чтоб сохли, и кулек для семечек, и обложка для книжечки, и можно и почитать, конечно же, но, честно говоря, я бы вам не советовал.
1: Рупор Козюльска. Действительно полезная газета.
2: В лоток для кошки тоже сгодится.
1: Не жмитесь, подпишитесь. Рупор Козюльска.
3: Не реклама. Скучаете? Не знаете, чем себя занять? А в продажу уже поступил новый номер мужского журнала «Женатик».
4: А это точно мужской журнал?
3: Да, самый настоящий мужской журнал для мужчин в новом номере. Как запомнить те самые даты? Мнемонические практики от А до Я. Поберегись! Три верных и два неверных способа увернуться от летящей сковороды. Роковой волосок на пиджаке. Теперь у тебя есть достоверное объяснение.
5: А в нашей специальной рубрике «Вместе и навсегда» учимся ловить настроение второй половинки.
3: «Женатик». Также в номере.
6: 10 методов сказать теще «люблю».
5: Как приготовить романтический ужин из перловой крупы.
6: Вешаем полку с помощью логарифмической линейки и пластилина.
5: Девушка месяца Вупи Голдберг.
4: Я надеюсь, одетая?
6: Ну, разумеется. Мужской журнал «Женатик». Спрашивайте в ларьках, носите на руках.
3: В каждом номере подарок. Мужской альманах «Монах».
7: Доктора временно запретили вам выпивать?
8: Но ваша репутация крайне важна для вас.
9: Что скажут мои друзья, жена, коллеги, начальство?
8: Без паники. Сымитировать похмельный синдром вам помогут аэрозольные баллончики «Перегар».
10: А ну-ка, дыхни. Опять выпивал? Всю жизнь мне испортил.
8: Да, всего один пшик, и ваша репутация под надежной защитой. Аэрозольные баллончики «Перегар». Компактный размер, удобство в эксплуатации, 5 ароматов на выбор.
11: Утром в понедельник обязательно испытаю на коллегах.
8: «Перегар». Ваш любимый аромат там, где вы.

магнитофон. Звучит как сон. Соседи все знали точно, когда у кого не Настя. И все прибегали на помощь так срочно. Не в этом ли счастье? Человек человеку должен быть другом. Делай добро, и оно вернется. Судьба неизбежно случается кругом, и он неизбежно замкнется.

0: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.

0: Квартиру сниму на суточный арон.
1: 6+. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
4: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
5: 0+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру». Ю.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Да чтобы я, да еще раз, да с тобой, да с удовольствием.

0: чат. Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Веселый чат прямо здесь, прямо сейчас. +7 915 03 03 567. Пишите прямо сейчас в любой мессенджер и не забывайте подписываться. Светлана передает привет своему мужу Георгию, желает вам отличного настроения и крепкого здоровья. На связи здесь Ульяновск. Ирина поздравляет с днем рождения своего брата Артура, желает вам крепкого здоровья, счастья, любви и много-много положительных моментов. Просит вас не переживать из-за будущего и фокусироваться на настоящем. Вот так и написала. Ну класс, Артур, праздником вас! А вот Сергей из Ижевска прислал нам шутку. Мой папа боится Деда Мороза. Когда приходит Дед Мороз, я не могу найти своего папу. Еще один привет от Дмитрия из Сочи, который адресован самой любимой, самой красивой жене Ангелине. Ну а тем временем я напомню и смешного. В финале этого часа у нас тройка анекдотов в исполнении Игоря Маменко. И совсем скоро вашему вниманию лучшие фрагменты телевизионного шоу «Лиги городов». Вы не переключайтесь и прибавляйте громкость динамиков.
0: Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
2: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда ДТ. Саратов.
3: Добрый вечер. С вами я, Тина Канделаки. Мы начинаем шоу «Самый умный наставник». Сейчас я буду задавать вопросы каждому наставнику поочередно. Ваша задача – правильно ответить. Ну что ж, мы начинаем. Итак, Артем, как на заправках обозначают дизельное топливо?
4: ДТ.
3: Верно. Марина, назовите инициалы Дмитрия Тимофеевича.
5: ДТ.
3: Верно. Сергей, продолжите название города Кронштадт.
6: ДТ.
3: Верно. Алексей, что будет со словом ДТП, если оно попадет в аварию и потеряет последнюю букву?
7: Что?
6: ДТ говорит.
7: ДТ.
3: Молодец. Артем, с каким звуком движется поезд?
4: ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ, ДТ.
3: Верно. Марина, загадка. А, Д, Т, Б сидели на трубе, а упала Б пропала. Что осталось на трубе?
5: ДТ.
3: Верно. Сергей, назовите 5-ю и 21-ю букву алфавита.
6: Ч.
3: Скорее думаем.
6: ДТ, ДТ.
3: ДУ, повнимательней. Алексей, уберите одну звонкую согласную из названия группы, которая знает, что осень – это плачущее небо под ногами. Скорее.
7: Вашу мать.
3: Думаем.
5: ДТТ, убери Д.
3: Две буквы.
7: Пусть будет ДТ.
3: Верно.
6: Подошло.
3: Артем, как будет звучать аббревиатура СССР, если Союз Советских заменить синонимом «дружеское товарищество»?
4: ДТСР.
3: Я мисс, но ответ верный. Марина, если во всем мире слог «ма» поменяют на ДТ, каким будет первое слово ребенка?
5: Я не расслышала вопрос. Д-д-д-д-д-д-д.
3: Верно, верно. Сергей, какие планы можно попробовать, если план А, Б, С, И, Ф, Г, Х, И, Ж, К, Л, М, Н, О, П, Q, Р, С, W, Z провалились?
6: Д, У? Или Д, Т?
3: Смешно. Д, Т. Верно. Алексей!
7: У меня досрочный ответ. Д, Т.
3: Неверно. Подумайте.
7: Я думал, я понял правила игры.
3: Артем, первые две буквы, которые пришли на ум.
4: ДТ.
3: Верно. Марина, буквы. Какие буквы похожи на перевернутую голову коровы и на открытый зонтик?
5: Да и ты.
3: Верно. Сергей, что слышно, когда быстро говоришь «да» и «ты»?
6: Да и ты.
3: Да. Алексей, какие две буквы изображены на логотипе фирмы Dolce & Gabbana?
7: Dolce & Gabbana?
3: ДТ, молодец!
7: Я так далеко никогда не проходил.
3: Артём! Как можно назвать 5 прикольных ребят в черно-белых костюмах? Время вышло. Подумайте, это легко.
4: ДТ.
3: Блестяще. С вами была я, Тина Канделаки. Я закончила, теперь закончит ДТ.
0: Хорошая погода.
8: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная, облачность преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность преимущественно без осадков. Слабый южный ветер. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Кыштыме, Миасе и Челябинске плюс 28.
0: Реклама.
9: Ищите надежную и стабильную работу на передовом производстве? Челябинский завод промышленного оборудования приглашает на работу операторов и наладчиков станков с ЧПУ, слесарей-доводчиков, контролеров и инженеров ОТК. Мы гарантируем современный станочный парк, сильную команду и полностью белую зарплату без задержек. Работайте с лучшими. Звоните прямо сейчас. 8-351-248-68. Повторяю. 8-351-248-68.
10: Официальный дилер «Лада» в Челябинске на Труда 22.
11: Да-да-да! Да-да-да, Лада на Труда. Да-да-да, да-да-да, Лада на Труда.
10: Вниз вместе уже 22 года. Челябинск, Труда 22.
12: Все сам удивляет низкими ценами. Батарейки 5 рублей. Лампы накаливания 60 ватт 9 рублей. Светодиодные лампы 7 ватт 29 рублей. Зарядка для смартфона 39 рублей. Шнур для зарядки 49 рублей. И многое другое по низким ценам. Сеть магазинов «Все сам». Просто наберите «Все сам» в интернете.
13: Найдите отличие между этим и этим.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Деловая переписка – это когда вместо «Да вы там что, совсем офигели?» пишешь «Добрый день, у меня есть несколько комментариев по поводу ваших инициатив».

0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Два друга встречают, говорят: Валера, мы друзья. Он говорит: ну конечно. О чем разговор? Тогда у меня просьба. Дело в том, что я тут кручу шашни с женой священника. У меня тебе большая просьба. Ты поболтай с ним, заболтай его как-то, чтобы у меня было время с ней развлечься. Он говорит: ну, мы друзья, помогу, куда же деваться. И вот он приходит к священнику, начинает его загружать. Батюшка, а сколько у вас уходит, значит, денег на свечи? А сколько у вас прихожан? А есть ли у вас выходные? Он говорит: сынок, что ты зубы заговариваешь мне, по-моему? Он говорит: ну, если честно, это так. Я человек набожный, я не хочу убрать грех на душу. Дело в том, что мой друг развлекается с вашей женой. Он попросил вас заговорить им зубы, как вы сами выразились. Вот я это делал, вот хочу вам это сказать. Простите, пожалуйста. Он говорит: дружок, скачи-ка ты быстрее домой, у меня нет жены. Чукча гаишник остановил мужика: ваши права. А мужик смотрит, ну Чукча перед ним. Он ему календарик дает, он берет календарик, смотрит на него, берет ножницы. Так. На январь-февраль выезды запрещаю. Жена говорит: какая я жирная, фу, как мне противно и неприятно. Он говорит: милая, ну не стой, о чем ты так грубо о себе, зачем ты так грубо о себе говоришь? У тебя только задница жирная и шея немного, а так все нормально. Вообще ты на себя бульон опрокинула. Что там сказал покойника кусок?
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У соседа перфоратор, зато у меня пианино. Ремонты кончаются, а музыка вечна.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
2: Хватит шутить, дайте музыку.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников «Эстео» на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв «Эстео V27». Интеллектуальные технологии «Экслантикс ЕТ». Первоклассный комфорт «Экслантикс ЕТ8». Три характера «Эстео» уже ждут вас в дилерских центрах.
7: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров «Эстео». АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Снежинске 20 часов. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Песня – это когда слова положили на музыку. Современная песня – это когда положили и на музыку, и на слова.

0: классическое сообщение от начальства под конец рабочего дня. Актуально, возможно, а возможно просто аккуратно переждать и убежать домой. Не даем рекомендации по этому поводу, а вот по поводу вашей улыбки скажу. Автомобиль мы здесь разыгрываем для вас в игре «Автомобиль за улыбку». Участие в ней бесплатное, и все, что нужно, это ваша улыбка. Да, улыбнитесь на камеру, загрузите фото на сайте веселорадио.ру, ну а далее ловите шутки Фоменко и ждите нашего звонка. Кстати, играть мы будем уже в этом часе. Совсем скоро прозвучит шутка Николая Фоменко, и не просто шутка, а шутка автомобильного производства. Звонить вам буду я, зовут меня Кирилл Горин, всем здравствуйте. А еще через полчаса я озвучу ваше сообщение в нашем веселом чате. Номер для ваших посланий по-прежнему самый простой, плюс 7-915-0303-567. Принимаем послание в любом удобном мессенджере, главное, не забывайте подписываться. А вот теперь расписание юмора на этот час. В финале послушаем монолог маэстро Жванецкого. Ранее к нам заглянет Денис Клявер, он же самый лучший Дэн, и будет шутить с помощью тройки анекдотов. Плюс здесь будет Сатья, которая ответит с юмором на волнующие нас семейные вопросы. Ну а прямо сейчас номера самой любимой игры всей страны, тот самый КВН. Это все Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Снова в нашем зале.
1: Тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры. Мы начинаем КВН. Команда «Плохая компания». Город Красноярск.
3: Даже самый храбрый автомобилист Москвы вздрагивает при слове «автоэвакуатор». Итак, перенесемся в логово зла, утренняя планерка автоэвакуаторщиков.
4: Ну что ж, доблестные санитары города, я напоминаю, раз уж вы выбрали эту профессию, будьте готовы к тому, что люди вас не примут обратно. А теперь скажите наш девиз.
5: Мне плевать на всех, эвакуирую где хочу.
4: Скажи, а ты украл этот девиз?
5: Нет, сэр, я его эвакуировал.
4: Отлично. Перейдем к практике. Представьте, что машина уже в воздухе, а я озлобленный хозяин автомобиля. Ты хоть знаешь, кто я такой?
6: Да, на сегодня ты пешеход.
4: Ты что, вообще ничего не боишься?
7: Я работал приставом в Ингушетии. Чего я вообще могу бояться?
4: А может быть, мне тебя в багажник запихать?
7: Накуси-выкуси!
4: Ох, ребята, переживаю я за новенького. Ну ладно. Я напоминаю, что вы должны гордиться тем, что эвакуаторщик – это древнейшая профессия.
5: Сэр, а разве не...
4: Нас как только не называли. Ну что ж, воины мои, мы с вами идем к одной огромной мечте. Мы верим, что однажды, в один прекрасный день, кто-то забудет забрать машину со штрафстоянки. И она станет нашей!
8: Да!
1: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор ФМ.

0: Британские ученые обнаружили, что ежу ничего не понятно.
1: Автомобиль за улыбку.
2: Ну, а мне лично понятно все. Вот прозвучала шутка Николая Фоменко, и значит, что игра «Автомобиль за улыбку» по-прежнему продолжается. Кому-то из вас сейчас в моменте нужно будет повторить ту самую шутку. За правильное повторение вы получаете 3000 рублей, отправляйтесь в суперфинал игры «Автомобиль за улыбку». Уже в конце этого года у вас будут все шансы уехать от нас на новеньком автомобиле. Ну, а чтобы принять участие в этой прекрасной игре, нужно просто зайти на сайт веселорадио.ру и здесь на сайте поделиться с нами своей улыбающейся фотографией. А вот чтобы повысить шанс на выигрыш, можно приглашать в игру всех, кого знаете. Не только родных, родственников, близких и любимых, а вот всех, даже вплоть до соседей. Зато в финале этого года уже вместе будете кататься на новом автомобиле. Переходим к выбору нашего следующего участника и говорим два заветных слова «улыбайзер». Стоп!
1: Автомобиль за улыбку!
2: И улыбайзер выбирает скромную, но при этом красивую улыбку Натальи из Иваново. Наталья, прямо сейчас набираю ваш номер телефона. Звоню вам, ждите. Номер телефона мы набрали, теперь ждем, когда у нас пойдут гудки, мы будем переворачивать песочные часы. Вот они, я их перевернул прямо сейчас, на трансляции это можно все увидеть. И, кстати, на трансляции можно еще и увидеть улыбку Натальи из Иваново. Заходите на сайт веселорадио.ру и наблюдайте за всем происходящим. Напоминаю, что участие в игре бесплатное. Здравствуйте, это Юмор-ФМ. Супер игра «Автомобиль за улыбку». Вы в прямом эфире, и вас слышит вся страна. Наталья из Иваново, это вы, мы правильно дозвонились?
3: Да.
2: Замечательно, но почему-то что-то мне подсказывает. Не буду гадать. Подскажите, Юмор ФМ слушали? Можете шутку повторить?
3: К сожалению, нет.
2: За что вы так со мной? За что? Ну, вы теперь знаете, что Юмор ФМ вам может позвонить еще раз, Наталья, потому что ваша улыбка все равно будет оставаться в нашем фирменном улыбайзере. Мы с вами до конца, хорошо?
3: Хорошо, спасибо.
2: Все, желаю вам самого лучшего настроения. Не берегите себя и не переживайте. Еще раз вам обязательно позвоним, просто слушайте нас дальше, хорошо?
3: Хорошо, обязательно.
2: Все, Наталья, шикарного вам вечера. Дорогие друзья, всем напоминаю, ваша улыбка совершенно точно стоит того заветного автомобиля. К сожалению, Наталья не смогла повторить шутку. Не потому, что не хотела, а потому, что не слушала Юмор ФМ. Не потому, что ей не важно выиграть автомобиль, а потому, что человек был занят важными делами. Вечером после работы мы заняты важными делами. Какими? Поесть, полежать, поспать и завтра опять пойти на работу. И там, кстати, тоже можно слушать Юмор ФМ. В любом месте, в любое время, в умной колонке, в приемнике, в автомобиле, в приложении, на сайте, где угодно это можно сделать. Главное, не упустите свой шанс, когда мы вам позвоним, чтобы взять и повторить ту самую заветную шутку. И чтобы ее точно повторить, нужно просто слушать Юмор ФМ в любом удобном месте. Уже сказал, где это можно делать. Ну а чтобы загрузить свою фотографию и принять участие в игре «Автомобиль за улыбку», нужно просто зайти на сайт веселорадио.ру. Здесь на сайте поделиться с нами своей фотографией. Фотография Натальи из Иваново остается с нами. Мы дальше раскручиваем наш фирменный улыбайзер по одной главной важной причине. Игра «Автомобиль за улыбку» продолжается.
1: Автомобиль за улыбку. Просто улыбнись и выиграй автомобиль.

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Реклама спонсора.
0: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений. ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+.
2: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
3: Добрый день, Сатья. Я не выхожу замуж, потому что вижу, как много мужчин изменяет своим женам. Скажите, пожалуйста, почему мужчин так тянет на измены?
2: Сатья отвечает.
4: Отличный вопрос. Отлично. Хотя это из разряда. Я не езжу на автомобиле, потому что многие автомобили разбиваются, люди гибнут. Я не летаю на самолетах, потому что они ж могут упасть. Я как бы не хожу в бассейн, потому что... Мне вот это нравится. Почему мужчины изменяют? У меня всегда один вопрос. С кем эти твари изменяют? Они изменяют с кем? С женщинами! Был соцопрос, как-то спросили у мужчин, вы бы изменили своей супруге, если бы, никто никогда об этом не узнал. 81% мужчин сказали, наверное, да. И только 79% женщин ответили положительно на такой вопрос. Причин для того, что люди изменяют, бесконечное количество. И если сейчас мы бы вот так вот выставили, то у мужчины на первом месте было, внимание, сексуальное неудовлетворение. Ему не хватает либо количества, либо продолжительности, либо метод. При этом его остальное все устраивает. Она отличный человек, хороший друг, мать детей, чистоплотна, умна. Но сексом занимается как будто, старичок-лесовичок. Поэтому он говорит, как? И он подтягивает волонтера на стороне, который помогает, так сказать, его жене дальше жить хорошо с этим человеком, сняв с нее обязанность и ответственность супружескую. Если женщина изменяет мужчине, как вы думаете, на первом месте, какая будет причина?
5: Это, скорее всего, месть.
4: А перед местью у нас
5: обида.
4: Да. То есть ты меня обидел смертельно. Сказать я тебе это в лицо не могу, поэтому я буду спать с твоим братом, с твоим другом, с твоим партнером. И в этом случае чаще всего сам мужчина узнает о том, что ему изменяют от нее. Потому что она изменяла, мстила, а он не знает. А то, что вы говорите о том, что мужчина, он как будто самоутверждается, это правда. И хотите, чтобы ваш мужчина не самоутверждался с какой-то женщиной на стороне? Пусть он самоутверждается с вами. У него должен быть такой секс с тобой, что он говорит, ничего себе, я герой! Я чемпион! И такой, начинает петь. А не так, все? Это и все? Стоило ли будить?
2: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором на Юмор-ФМ.

0: шутит Елена Борщева.
1: Любил Андрей красиво жить, одеться по-богатому, но наплевать на это все патологоанатому.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Надежда Ангарская плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я смотрю на бледное личко Владимира Ильичка. Владимира Ильичка.
0: Слушайте на Юмор ФМ. Смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб. Категория 16+. Реклама.
3: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Юмор ФМ. Шутки и песни.
6: Ярко звезды светили

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Скрипучие кроватки мамонтенок. Пусть мама услышит. Пусть мама придет.

0: чат. Наступило время для ваших шуток, поэтому чат ты у нас и веселый, а еще здесь и приветы, и поздравления, и признания в любви, вообще любые другие послания, даже вот как проходит ваш замечательный день, вечер, можно просто написать об этом нам, мы это озвучим на всю страну и также и приветы передадим здесь опять же. Артем из Самары направляет пламенный поцелуй своей жене Вике и дочке Саше, пишет, что вы его луч света в этом мире, и он вас сильно-сильно всех любит. Надежда передает привет всем ведущим юмора, всем отличного настроения, отдыхающим в отпуске. Оле, Антону, двум Юлям накупаться желает она всем вам. Наотдыхаться на весь год вперед и, конечно, отличной погоды тоже, чтобы вас все это сопровождало из Челябинска. Здесь подписывается Сергеева, Сергей и Надежда обязательно. Обязательно все мы им передадим. Я думаю, что они это уже даже услышали. Спасибо вам. А вот Егор прислал нам шутку. Лучше всего на фотографиях у меня получается не получаться. Ростовская область на связи. Наталья передает привет бабушке Наташе. Мы сейчас рядом работаем. Надеюсь, ей будет приятно. Слушаем вас каждый день. Ну, принимайте привет, отлично. Виктор передает привет своей жене Марине и дочке Юле, а также сыновьям Сергею, Диме и желает всем вам успехов в учебе и в работе в том числе. А мы желаем вам много-много улыбок. Именно поэтому в финале часа услышим монолог маэстро Жванецкого и через пару мгновений вашему вниманию тройка анекдотов в исполнении Дениса Клявера. Он же самый лучший Дэн. Напомню, номер для сообщений, номер плюс 7-915-0303-567. Пишите прямо сейчас.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: И чего только не расскажешь врачу в доверительной беседе. В кабинете у сексопатолога. Ну что ж, пришли ваши результаты. По итогам исследований есть, знаете, к вам несколько личный вопрос. Скажите, а сколько у вас было сексуальных партнеров? Девушка несколько смущенно отвечает. Доктор, ну, как вам сказать? Ну, так вот прям сексуальных было 2. Остальные просто симпатичны. Пришло время раскрыть все секреты семейного счастья. Пара отмечает золотую свадьбу, муж берет слово, чтобы за все отблагодарить жену. Поднимается и громко говорит: «Дорогая, помнишь, меня в 85-м году арестовали?» «Да, помню, конечно, Коленька. Ты была тогда со мной, не бросила, дождалась. Ну, естественно, была с тобой, дурачок, я же люблю тебя». Он продолжает: «А помнишь, в 92-м-то я в аварию попал, а? Доктора еле собрали». «Да как уж такое забыть-то, любимый? Ты опять была со мной и у постели сидела и ухаживала. Ну, конечно, мы же любим друг друга. А помнишь, как в начале 2000-х бизнес я потерял, завод у меня отжали? Так ты со мной год в съемной хате на бульонных кубиках, а, Галь? Да куда же я от тебя денусь, счастье ты мое? И знаешь, я подумал, Галь, спасибо тебе, конечно, большое, но удачу ты мне как-то, блин, не приносишь».
3: Товарищ, помни, если выпил, сиди дома, а то и с тобой может приключиться вот такая вот история.
2: Мужчина изрядно навеселе гуляет в парке, вдруг навстречу ему лось. Сбивает его и убегает. Мужчина встает, еле очухавшись, только встал, его сбивает лошадь и тоже убегает. Дальше заяц, потом белочка. Мужик не выдержал и кричит: «Да что тут такое вообще происходит?» И вдруг откуда-то справа доброжелательный голос ему говорит: «Старичок, так ты это, ну, с карусельки-то слезь».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
4: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
5: Хотите бонус к пенсии до 3000 рублей? Участвуйте в акции «Пенсия с плюсом». Для этого получите карту Челябинвестбанка, переведите и получите на нее пенсию. Оплачивайте покупки и услуги на общую сумму от 1000 рублей в месяц, и вы получите ваш бонус. Полные условия акции на сайте челинвест.ру. Акция проводится с 1 июня 2026 по 6 августа 2027 года. Организатор акции ПАО «Челябинвестбанк».
6: По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме – плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске – плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый южный ветер. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Кыштыме, Миасе и Челябинске плюс 28.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Заметив, что невеста в интересном положении, работница ЗАГСа спросила согласие только у жениха.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Блат. Вы представляете, вот Блат исчез. Я себе не представляю. Раньше вот я жил на улице Стойкости в Ленинграде. Это почти под Москвой. Это на расстоянии примерно 2 рубля от центра. Значит, километров 20 от центра. В общем, когда я там один директор гастронома, он велел, значит, он через кого-то передал, чтобы я пришел туда, в этом диком районе. И он меня повел вниз, в подсобку, в полной темноте. И стал говорить, вот этого сколько? Я говорю, что это? Сколько? Я руками нащупал в темноте, что-то такое длинное. Я говорю, ну столько, он отрезает. Он боится говорить, а вот этого сколько? Я говорю, я не знаю, чувствую бутылку. Я говорю, две. Он говорит, две. Значит, он очень любил меня, вот из-за Райкина и всего. Говорит, нет, я хочу, чтобы вы немножко хоть подкормились. А вот это, я жил один тогда. Я вот это вот, я чувствую, что какая-то курица или утка. Я говорю, ну, можно целую? Давай одну целую, значит, все. И вот так вот он мне, вот в темноте, этого сколько. И вот так вот запаковал. Причем я потом ушел где-то через с другой стороны. Мне вынесли с третьей стороны. И толпа страшная стояла, которая, если бы увидели, что я с такой кошелкой, они же знали и служебный вход. Просто убили бы, к чертовой матери. В этом районе. Уж сколько говорили, я уже читаю. Уж сколько говорили, сколько писали об этом, что страдает у нас обслуживание другом друга. Что хромает у нас хорошее отношение человека к человеку. Товарищи, братья, сотрудники, соученики, я обращаюсь к вам, дети мои. Автоинспекторы и владельцы, официанты и голодные, кассиры и безденежные, вахтеры и те, кто предъявляет в развернутом виде. Протянем друг другу руки. Сегодня ты пришел ко мне, завтра я к тебе. Сегодня ты мне даешь щи, завтра я тебе вырываю зуб. Администраторы, не переваривающие живых людей, тайге нужны лесники. От вас до ближайшего жилья будет 500 километров непроходимых болот. Пойду в магазин. Здравствуй, друг мой и брат-продавец. Же что же ты меня так не любишь? Посмотри на меня, я же точно такой же. Пальтишко, шапочка, ботиночки, шнурочки. Куда же я пойду хлебца купить? Только к тебе. Нас много, верно, а я в чем виноват? Ты же тоже размножаешься. У тебя зарплата маленькая, правильно. А у меня разве больше? Что ж ты на меня бросаешься? Я тебе, что ли, добавляю? Любимый брат, обними меня через прилавок. Всплакни и обслужи. Обслужи, куда ж деваться нам обоим? И пишут об этом. И говорят, а пока мы сами не договоримся, никто нам не поможет. Нарежь, птичка моя, и взвесь. А потом закроешь магазинчик, и все расскажешь. И что яблоки не твои, и колбаса не твоя, и выручка не твоя. А я тебе скажу, что и завод не мой, и станок не мой, и ты не мой, и я не свой. Все наше, все родное. Уж обслужи, кудрявый, а я тебе из завода гаечку вынесу, в холодильничек твой вставим, и застучит он, запоет, как канареечка, и ты будешь доволен, и я, и хорошо нам всем станет, и сойдет на нас великая благодать. Обнимемся, братья, облегчим душу. Иди ко мне, таксист, иди, родной, иди сам, мне недалеко. Стой, стой! Вот с чем у нас еще плохо, так это с такси.
0: Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
6: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
0: Юмор-ФМ. Шутки

0: Снежинске 21 час. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Он повел ее на рисовое поле, потом на пшеничное, овсяное, ржаное. Да, как-то иначе она себе представляла приглашение пройтись по злачным местам.

0: Ну, обычно так и говорят. Среда, маленькая пятница. Пятницу многие считают почти выходным. Не смотрим на календарь и планируем свой отдых. Чем именно вы будете заниматься, мы не знаем, но вот точно уверены в том, что в компании самого веселого радио страны все пройдет гораздо лучше. Прибавляйте громкость динамиков и настраивайтесь на приятный вечер в компании избранного юмора, и все только для вас. В студии Кирилл Горин, всем здравствуйте. Приглашаю всех и каждого в наш веселый чат. Уже через полчаса я озвучу ваши приветы, поздравления, признания в любви и любые другие послания. Хотите, чтобы ваше сообщение прозвучало в эфире Юмор-ФМ, просто направьте его нам. Номер диктую для вас, внимание, +7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер, и уже через полчаса все будет в эфире Юмор-ФМ. И смешно, в финале часа услышим избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок» в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». В исполнении Сергея Бурунова все и произойдет. Ранее вашему вниманию 5 шуток Фоменко про жизнь. Также в середине часа услышим детские перлы в исполнении угарного папы, он же, кстати, Гар Дмитриев. Ну а прямо сейчас шутки песни «Плюс». Ведущие Стас Ярушин и Надежда Ангарская будут петь, шутить и веселиться в компании Виталия Гагунского. Все это Юмор ФМ, шутки, песни и автомобиль за улыбку.
1: Плюс Стас Ярушин. Шутки, песни. Плюс Надежда Ангарская.

0: Да, друзья, это «Шутки, песни, плюс». Все здесь. Надежда Ангарская.
1: Приветствую, приветствую всем, кто меня слышит.
0: Меня зовут Стас Ярушин, и вот он, тот самый плюс. Надежда, представь нашего гостя.
1: Популярный актер, музыкант, звезда сериала «Универ». Встречайте, Виталий Гагунский!
2: «Шутки, песни, плюс» на Юмор-ФМ.
0: Так, у меня очень интересная тема.
1: Так, давай.
0: Там, где клен шумит над речной волной, хоронили мы хомяка с тобой. Молнии разряд угодил в пакет, прожил наш хомяк еще 10 лет. Ну, как-то так.
1: Так, идем дальше. Вместе весело шагать по дороге, по дороге, по дороге, и артистов проверять на налоги, на налоги, на налоги. Проверяем тех с тобою по традиции, кто не пел на дне

0: шагать по дороге, по дороге, по дороге. И артистов проверять на налоги, на налоги, на налоги.
1: Как-то так.
2: Замечательно.
3: Шутки, песни, плюс.
4: Ну что? Хоп, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
2: Очень быстро. За секунду решается вопрос.
4: Хоп, хей, ла-ла-лей, хей, ла-ла-лей, все, мой мальчик, ты еврей.
5: Хоп, хей, ла-ла-лей, что не говори.
1: Что, сейчас следующая очередь?
4: Сейчас я.
1: А, да-да.
4: Солнце светит ярким светом. Где-то в Сочи и вокруг приценился я к билетам, чтобы всей семьей на юг. А в Подмосковье водятся лещи, водятся грибы, ягоды, цветы. Лучше ты билеты не ищи, только время зря потратишь ты.
3: На Юмор ФМ.
2: Давай, Надежда.
1: Я, да. Если в маленьком ребенке есть немножечко от Гота и от панка, и от эмо, и от блогера чуть-чуть, значит, ваш малыш крепчает, свой стиль жизни выбирает. Чтоб помочь ему с решением, надо просто дать ремня. Не показывайте моим детям.
2: Правда жизни.
1: Просто, блин.
4: Виталий, ваша очередь.
6: Нравится мне, когда ты, лысая, по квартире ходишь, будто Брюс Уиллис мой кореш.
3: На Юмор ФМ.
4: Виталик, это было великолепно. Приходи к нам петь еще. Друзья, аплодисменты. Виталий Гагунский.
1: Ну, мы возьмем небольшую паузу. Очень скоро вернемся на Юмор ФМ с новым звездным гостем.
4: Стас Ярушин, Надежда Ангарская. Еще раз спасибо Виталию Гагунскому. До новых встреч на Юмор ФМ.
3: Ярушин, Ангарская и все звезды. Слушай на Юмор.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Проснулся. Время на будильнике 7:00. По ощущениям 3:45.
2: Все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: Большой привет родителям и родителям родителей, то есть всем. Меня действительно зовут Гар Дмитриев, и я с недавних пор стал большим фанатом родительских чатов. Я настолько погрузился в этот удивительный мир, что даже не заметил, как с российского рынка ушел Netflix. Родители часто делятся забавными и курьезными историями про своих детей. Мне остается только отобрать для вас лучшее. Кстати, вот и они. Прибавьте громкость.
0: Угарный папа.
1: 6-летняя Милана подходит к маме с рисунком и говорит: «Мамочка, посмотри, я начала рисовать пугало, а получилось ты». Денису 4 года. Он заболел, лежит в кровати. Вызвали на дом врача. Мама описывает симптомы. Температура и кашель такой, лающий. Врач выписал рецепт и ушел. Вечером папа приходит с работы и спрашивает: «Сынок, что случилось у тебя? Разболелся?» Денис выдает жалобным голосом: «Да вот, кашляю, как собака». Из школьных сочинений Алены: «Я родилась человеком, а ведь могло быть все иначе. С давних времен животные кормили, одевали и обували людей». Коля оглянулся и увидел, что за ним со всех ног неслась корова, которая спокойно жевала траву.
0: Угарный папа.
1: Папа 5-летней Ани собирается на работу. Уже в дверях Анечка подбегает к нему и говорит: «Желаю тебе, папочка, на работе как следует выспаться». Леша 6 лет. Пришел с папой в поликлинику сдавать анализ крови. Папа ему говорит: «Давай сам занимай очередь, ты уже большой». Леша подходит к кабинету, где уже выстроилась очередь, и спрашивает: «Ну, кто последний за кровью?» Ну что ж, на данный момент у меня все. Разве что напомню, что ваши смешные истории про ваших замечательных детей тоже могут прозвучать на Юмор-ФМ. Киндер выдал что-то невероятно смешное? Присылайте на наш единый номер +7 915 0303 567. Жду, надеюсь, верю. Ваш угарный папа. Услышимся.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Купил своей девушке крем для ухода, а она не уходит.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Девушка бывает права в двух случаях. В каких? Никто не знает.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: Реклама.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк».

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: И молвил богатырь: «Выходи, чудище поганое!» И ответило чудище поганое:
2: «Извините, но мне только через две остановки выходить».

0: чат.
1: Номер чата +7 915 0303 567. Пишите в любой мессенджер, не забывайте подписываться. Вы можете передавать привет, вы можете поздравлять с любыми праздниками, событиями, с днем рождения. Можно даже просто рассказать о том, как проходит ваш день, и все это прозвучит здесь, в эфире Юмор-ФМ. Сергей из Перми передает привет своим друзьям Олегу, Марине, Никите и Диме и желает вам хорошего отдыха. Артем из Санкт-Петербурга пишет, что сильно любит свою жену Алену и просит вас не обижаться на него. Сегодня он приедет пораньше. Ну, как-то вот так. Зачем грустить-то, Артем? Хватит работать. Не расстраивайте Алену. Алена, шутка для вас от Владимира из Тульской области. Что ты любишь делать по утрам, как только просыпаешься? Обратно засыпать. Одобряем. Привет от Лейлы и Чулпан Артему. Свозил нас на водохранилище. А, хорошо отдохнули. Ловим последние теплые дни лета. Красота. Ну какие последние? Еще успеем отдохнуть. Вы что? Еще до конца августа топать и топать. Матвей пишет. Передаю привет своей любимой Алине Шульгиной. Я перед ней очень сильно виноват. И прошу прощения. Алина, дайте человеку шанс. Он все осознал. Правда, еще и на всю страну попросил прощения. Но по-мужски отлично. И смешно, в финале этого часа услышим избранный фрагмент из произведения «Золотой теленок» в исполнении Сергея Бурунова. Все это произойдет в рубрике «Ильф, Петров и Бурунов». И совсем скоро вашему вниманию 5 шуток Фоменко про жизнь. Напомню еще раз про номер для ваших сообщений. +7 915 0303 567.
0: Веселый чат. Поделись улыбкой.

0: Фоменко. 5 шуток про жизнь.
1: Россияне опять стали жить дольше, но никто не понимает зачем. Встречали по одежке, провожали по уму. Короче говоря, побили 2 раза.
2: Зачем ждать от жизни чуда? Чудите сами!
1: Несправедливо, конечно, жить в спальном районе и постоянно не высыпаться. Очень страшит мысль о том, что когда-нибудь мне все-таки придется прекратить заниматься фигней.
0: Юмор FM. Шутки и песни. Хорошая погода.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «М-сервис».
4: Вашему BMW больше 5 лет, и он все так же дарит удовольствие за рулем. Не соглашайтесь на компромиссы. Он заслуживает оригинального сервиса. В М-сервис действуют специальные условия. Для автомобилей 2020 года и старше. Выгода 40% на работы. При покупке запасных частей у дилера. Официальный сервис. Немецкие технологии и гарантия качества. М-сервис. Официальный дилер BMW. Телефон 281-55-55.
5: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме – плюс 22. В Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске – плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый южный ветер. Ночью 8-13 градусов, выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Кыштыме, Миасе и Челябинске плюс 28.

0: Хоменко на Юмор ФМ.
1: Сказка – это когда женился на лягушке, а она оказалась принцессой. А быль – это когда наоборот.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: Юмор-ФМ представляет. Ильф, Петров и Бурунов.
1: Командовать парадом буду я.
0: Избранные фрагменты знаменитых произведений классиков юмора читает всеми любимый Сергей Бурунов. На Юмор-ФМ.
2: Город Черноморск всегда любил живопись, и четыре художника, издавна здесь обитавшие, основали группу «Диалектический станковист». Они писали портреты ответственных работников и сбывали их в местный музей живописи. С течением времени число незарисованных работников сильно уменьшилось, что заметно снизило заработки. Но это было еще терпимо. Годы страданий начались с тех пор, как в город приехал новый художник Феофан Мухин. Первая его работа вызвала большой шум. Это был портрет заведующего гостиничным трестом. Феофан Мухин оставил станковистов далеко позади. Заведующий был изображен не масляными красками, не акварелью, не углем, не пастелью, не гуашью и не свинцовым карандашом. Он был сработан из овса. И когда художник Мухин перевозил на извозчике картину в музей, лошадь беспокойно оглядывалась и ржала. С течением времени Мухин стал употреблять также и другие злаки. Имели громовой успех портреты из проса, пшеницы и мака, пейзажи из риса и натюрморты из пшена. Но в глубине души Феофан Мухин оставался верен овсу, который и сделал его карьеру. «Овсом оно, конечно, способнее!» — воскликнул Остап. «А Рубенс-то с Рафаэлем дураки, маслом старались! А где ателье этого деляги? Хочется бросить взгляд!» Диалектические станковисты, у которых было много свободного времени, охотно повели Остапа и Балаганова к Феофану Мухину. Феофан работал у себя в садике на открытом воздухе. Перед ним на табуретке сидел товарищ Плотский Поцелуев, человек, видимо, робкий. Он, не дыша, смотрел на художника, который, как сеятель, захватывал горстями овес из лукошка и бросал его по холсту. Мухин хмурился. Ему мешали воробьи, они дерзко подлетали к картине и выклевывали из нее отдельные детали.
3: «Сколько вы получите за эту картину?» – застенчиво спросил Плотский.
2: Феофан приостановил сев, критически посмотрел на свое произведение и задумчиво ответил: «Что ж, рублей 250 музей за нее даст».
3: «Однако дорого».
2: «А овес-то нынче, — сказал Мухин певуче, — не укупишь, он дорог, овес-то». «Ну, как яровой клин?» — спросил Остап, просовывая голову сквозь решетку садика. «Посев компании, я вижу, проходит удачно. Но все это чепуха по сравнению с тем, что я видел в Москве. Там один художник сделал картину из волос. Большую картину со многими фигурами, заметьте, идеологически выдержанную, хотя художник и пользовался волосами беспартийных, был такой грех. Называлась она «Дед Пахом и трактор в ночном». Это была такая строптивая картина, что с ней просто не знали, что делать. Иногда волосы на ней вставали дыбом. А в один прекрасный день она совершенно посидела, и от деда Пахома с его трактором не осталось и следа. Так что вы не очень обольщайтесь, товарищ Мухин. Овес вдруг прорастет, ваши картины заколосятся, и вам уже больше никогда не придется снимать урожай». Диалектические станковисты сочувственно захохотали. «Ладно», — сообщил Остап, прощаясь. «Сейте разумное, доброе, вечное, а там посмотрим. Прощайте и вы, служивые. Бросьте свои масляные краски, переходите на мозаику из гаек, костылей и винтиков. Портрет из гаек – замечательная идея».
0: Ильф, Петров и Бурунов.
1: Лед тронулся, господа присяжные заседатели.
0: С Сергеем Буруновым на Юмор-ФМ. Продолжение следует. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22.00 на Юмор-ФМ. Категория 16+. Реклама.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117.

0: Снежинске 22 часа.
1: Фоменко на Юмор ФМ.
2: Очень часто хочется просто взять и прилечь на диван, а потом вспоминаешь вдруг, что уже лежишь.

0: Ну, бояться их не надо, главное ими не кидаться, пожалуйста. А вот улыбаться и наслаждаться каждым мигом — это правильно. И чтобы в вашем окружении было еще больше позитивных эмоций, мы продолжим заряжать атмосферу вокруг вас с помощью самого веселого радио страны. В студии здесь по-прежнему Кирилл Горин. Всем здравствуйте, мое почтение. Напоминаю номер для ваших сообщений, которые прозвучат уже через 32 минуты. И вот он, этот номер. +7 915 0303 567. Пишите и не забывайте подписываться. Ну а расписание юмора на этот час у нас такое. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Ранее услышим ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Голые штанги», и озвучит их нам Роман Юнусов. В середине часа насладимся брутальными цитатами Джейсона Стэтхэма в нашем блокбастере «Я такого не говорил». Ну а прямо сейчас большой стендап. Все это вместе «Юмор ФМ», «Шутки», «Песни» и «Автомобиль за улыбку».
1: И снова в эфире. Большой стендап на Юмор-ФМ. Встречайте, Александр Лукашов, Самарская, Ростов-на-Дону.
2: Привет, друзья! Рад снова всех видеть. Что у вас нового? Я, например, недавно дома закончил ремонт. Да, я прошел эту взрослую игру и чудом сохранился. Я сейчас только понял, что по-настоящему фильмы 18+, это совсем не то, о чем мы думали раньше. Они не на спрятанной сетятся, они все на Ютубе. Под названиями «Как поменять проводку в домашних условиях» или «Вся правда о смесителях с левой резьбой». Окончание ремонта – это капец какой крутой праздник. Я не понимаю, почему для этого дня еще не придумали специальные ритуалы, как на свадьбу. Где бы я тоже, прежде чем зайти к себе в ванну, платил бы ремонтникам выкуп за кафель? Или бы меня просили назвать вслух 100 причин, за что именно я люблю свои полы с подогревом? Для меня окончание ремонта – это такое крутое и значимое событие, что на следующий год, в этот день, я буду отмечать ситцевый ремонт, а еще через год бумажный ремонт. Я вообще считаю, что перед регистрацией моложенов в ЗАГСе нужно давать не месяц на раздумье, а сразу провести их через совместный ремонт. Типа, хотите пожениться, переклейте обои. Ты убеждаешь его сделать встык, а ты внахлёст. В ремонте очень много необъяснимых загадок. Я пошел выбирать клей для обоев, и там был коридор цен от 120 рублей до 4000. 4000! Просто, по моему мнению, клей за 4000 должен не только клеить. Там по-любому должен быть какой-то секретный бонус, как в старой рекламе дезодоранта. Когда, помните, чувак пшикал на монетку, кидал ее в фонтан, девушки унюхивали это и прыгали за ней, раздеваясь. Просто клей за 4000! Я не поленился почитать преимущества этого клея перед остальными, и там было написано: после высыхания клей становится прозрачным. Вот чем мне это может быть полезно? Вряд ли я приведу домой девушку, и она мне скажет «да» за прозрачный клей. Типа отдерет обои и такая: «Вау, Саша, клея не видно, а обои держатся. Как тебе это удалось? Снимай штаны». Просто если бы я купил клей за 4000, я бы не хотел, чтобы он был прозрачным. Я бы наоборот хотел, чтобы все видели, что у меня был клей за 4000. Чтобы на обоях просачивалась крупная надпись: ты смотришь на клей за 4000, не смотри, сглазишь. Очень люблю гулять. Недавно гулял по Ашану и прочитал на бутылке с кетчупом: вам повезло, эта упаковка полностью разлагается за 3 месяца. Я подумал: что? Повезло? Я хотел бы из нее потом сделать поилку для птиц. А теперь я для них буду ассоциироваться с гнильцой. Они будут лететь и думать: эх, залетели бы к Сане, но передохнем от сушняка. Многие люди сейчас так тащатся от этого, типа: вау, круто, скоро мусор не нужно будет утилизировать, он будет перегнивать сам, как и наша Лада Гранта. Я не понимаю радости общества от разлагающихся бутылок. Если бы такие были бы в моем детстве, то от алкоголизма отца не было бы вообще никаких плюсов. Так хоть можно было накопить на велик благодаря сдаче его стеклотары и не ходить к психологу пешком. Похлопайте, кто сдавал бутылки в детстве. Трудно сейчас объяснить молодому поколению тему со сдачи бутылок в детстве. Когда я племяннику рассказывал, как я сдавал бутылки в детстве, и он такой: круто, дядь Саш, ты сортировал мусор, ты экоактивист. Нет, Сереженька, в наше время это называлось выжить. У кого-то даже накопить на мечту. Если твоя мечта по цене, как 30 пивных бутылок с широким горлышком в неделю. Остальные попадались с узким по рубль 30. А такими не накопишь. Мечтайте так, чтобы вам обязательно хватало на это денег. С вами был Александр Лукашов. До встречи на Юмор-ФМ.
1: Это большой стендап на Юмор-ФМ.

0: смотри, новый автомобиль. И на какие шиши?
1: А я его не покупал, я его улыбнул.
0: Улыбнул? Это как?
1: А вот так, на Юмор-ФМ все просто. Улыбнулся и выиграл автомобиль бесплатно.
2: Автомобиль за улыбку.
3: Суперигра
2: на Юмор-ФМ. Просто улыбнитесь на камеру смартфона, загрузите ваши фото на сайт Юмор-ФМ, ловите в эфире шутки Фоменко и выиграйте автомобиль. Автомобиль за улыбку. Суперигра.
1: Каждый может улыбнуть себе новенький автомобиль.
2: На Юмор-ФМ. 18+.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Нравится мыть посуду ровно одну секунду. Когда раскаленную сковородку суешь под холодную воду, она шипит, и ты типа кузнец.

0: называть тебя по имени.
1: Юмор ФМ. Шутки.
2: Как только садишься на диету, рядом тут же кто-то садится жрать.
1: И песня.

0: Через 12 минут озвучу ваши любые сообщения, которые вы нам присылаете. Произойдет это уже все в веселом чате, а доступен он по следующему номеру. +7 915 0303567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте подписываться. Также напоминаю по вопросу юмора. В финале легендарный Михаил Задорнов навсегда. Ранее здесь будут ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Гол. Ой, штанга». И через несколько секунд брутальные цитаты Джейсона Стэтхэма.
1: Юмор ФМ представляет лучшие цитаты Джейсона Стэтхэма в брутальном блокбастере «Я такого не говорил». Встречайте, Джейсон Стэтхэм.
2: Если Вася Василий, значит Ваня Ванилий. Если не знаешь, как поступить, поступай, как знаешь. Если попугай рассказывает тебе о своих проблемах, то это не его проблемы. Если собаке не нравится еда со стола, прогони такую жену нахрен. Если дать человеку рыбу, он ляжет спать сытым. Если дать бутылку водки, ляжет спать одетым. Если ты заблудился в лесу, посмотри, с какой стороны у дерева лох. Это ты.
1: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
2: Я такого не говорил.
1: Говорил, но только на Юмор ФМ.

0: Юмор ФМ представляет тот самый Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы.
1: Я очень хорошо отношусь к феминизму, я даже феминист. Мне кажется, я главный феминист страны. А мужское движение, где собираются РСПшицы, тарелочницы, за женщину платить за кофе я не буду, я коплю на наушники, да гори в аду такое мужское движение.
0: Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Шевченко на Юмор ФМ.
1: А тех парней, которые провожают только до подъезда, девушки называют полупроводниками.

0: Чат. Время для ваших шуток, приветов, поздравлений, признаний и любых других посланий. Плюс 7-915-0303-567. Илона поздравляет с днем рождения своего друга Дмитрия. Желает вам крепкого здоровья, много-много положительных сделок и качественных подрядчиков в том числе. Пишет, что вы лучшие, у вас все будет супер. Дмитрий, а мы присоединяемся. С праздником вас! Николай из Тамбова поздравляет всех причастных с праздником. С днем военно-воздушных сил. Ребята, выше нас только звезды. Ура! С праздником! Илья из Самары передает привет своей жене Оля. Ирина прислала нам шутку. На утро после выпускного родители снова обнаружили своего сына в капусте. Сергей из Перми передает привет своей жене Вике и дочке Саше. Говорит вам, что сильно вас любит, желает всей стране отличного настроения и только позитива в компании веселого радио. Класс! Пламенный привет от Екатерины своим дочкам Софии и Насте, сыну Андрею, а также маме Татьяне. Пишет, что сильно вас всех любит. Вот так вот и написала. Плюс у нас из Астрахани пишет Ирина. Говорит, что сильно любит своего мужа Георгия и посылает вам воздушный поцелуй, просит вас не скучать. Вот так вот просто могут прозвучать ваши сообщения в эфире Юмор ФМ. Главное направить все нам. Вот по такому номеру это можно сделать. Диктую. Плюс 7-915-0303-567. Пишите в любой мессенджер и не забывайте указывать, от кого и кому направляете свое послание. И о юморе тоже поговорим в финале. Легендарный Михаил Задорнов навсегда. И через несколько минут для вас ляпы спортивных комментаторов в рубрике «Голая штанга» в исполнении Романа Юнусова.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. И пусть они говорят.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: представляет.
1: Опасный момент! Штанга!
0: Самые смешные оговорки спортивных комментаторов с Романом Юнусовым.
2: Совершенно верно. Роман Юнусов у микрофона. И ближайшие полторы минуты самые смешные оговорки спортивных комментаторов из моей личной коллекции вашему драгоценному вниманию. Слышите свисток арбитра? Не слышите? А он есть. Самое время что-нибудь прокомментировать.
1: Гол! Штанга!
2: И как жаль, что мяч попал ему под правую ногу. С левой он мазал намного точнее. Нет-нет, друзья, это не тренерскую установку вкручивают хоккеисту в голову. Просто чинит шлем. А вот что не говори, а марафон это прежде всего испытание для зрителей. Попробуйте, вот попробуйте два с лишним часа ждать появления спортсменов, потом успеть им помахать, и все. И вот мы видим, как все побежали вперед. И мяч тоже. Зенитовская защита играет очень хорошо. Но тут надо отдать должное и спартаковским игрокам. Они тоже не кукурузу охраняют. Итак, Роналду, как обычно, идет подавать штрафной. Разбегается, бьет и мяч пролетает ниже ворот. И финиш! Пойду как следует прокачаю пресс и вернусь с новым топом оговорок комментаторов. Уже очень скоро. До встречи в эфире. Ваш Роман Юнусов.
1: Гол! Штанга!
0: На Юмор-ФМ. Хорошая погода.
3: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый южный ветер. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Кыштыме, Миасе и Челябинске плюс 28.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Хочешь изменить жизнь? Сесть на диету, бросить курить или найти новую работу? Специально для тебя каждую неделю понедельник!

0: навсегда. Лучшие монологи народного сатирика на Юмор-ФМ.
1: Детям задают задания, главные слова дают, и написать вечером стихи к завтрашнему дню. Дети родителям, родители просят помочь. Задали 5 главных слов. Желтый, дождь, лужи, хмурые и листья. Пришел парень домой, говорит: пап, напиши стих. Папа написал. Не прочитав предварительно, огласила эти стихи учительница, после чего папу вызвали в школу вместе с родителями его. Стиш был такой: «Желтые листья, хмурые лица – это китайцы идут опохмелиться». Вообще с детьми такие диалоги в жизни бывают. Письмо. Мою сестренку звать Алена. Почему-то Алена все время дарит шоколад Аленка. Ну, действительно, это так. Так вот, сестра Аленка 6 лет, недавно выдала родичам. Лучше бы вы меня назвали Альпенгольд. Мама пишет. Говорю, сын мне говорит: мама, можно я пойду погуляю? Я его спрашиваю: с этой дыркой в колготках? Он: нет, со Светкой с третьего этажа. Папа написал: в конце четверти выставили оценки. Прошу показать сына дневник. Сын говорит: подожди, папочка, смотри лучше, как я ушами умею шевелить. Бабушка говорит: внучок, Женечка, тебе уже 3 годика. Проси маму с папой, чтобы купили тебе братика или сестричку. Женя: бабушка, зачем деньги тратить? Мама у нас еще молодая, она и родить может. Мама дочки: а кто это у нас на балконе банку разбил? Лиза, 4 годика. Это, наверное, папа ручонками своими погаными. Моему старшему сыну 6 лет, младшему 2 месяца. Я малого переодеваю, а Славка смотрит на меня и говорит: мам, какой у меня братик хорошенький, беленький такой. Голубок, как я. А представляешь, мам, что было, если бы он родился с черной кожей и черными волосами? Я ему говорю: не представляю. Он говорит: капец бы тебе был, мама. Гуляю с детем 6 лет. Видим, сидит белка. Только у русских на ум может прийти следующая. Огромная белка оперлась спиной об ствол дерева, что-то грызет, сход со своим мужем в кресле после работы обалденная. Сумасшедший народ. Хотела сказать ребенку, как белка посмотрела в небо и громко рыгнула. Ребенок посмотрел на белку и мне говорит: она пиво хочет. Отец пишет: дочке 3 года, набедокурила, я ее ругаю, она эмоционально в слезы говорит: папочка, взгляд полный раскаяния, не ругай, не буду, никогда я тебя люблю, прости, не буду, все, ну, пожалуйста. Ну, я растаял, пишет он. Она мне ладошки на щеки положила и с улыбкой говорит: ну че, поплыл бородатый.
0: Михаил Задорнов. Лучшие монологи на Юмор-ФМ. Реклама. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Телефон горячей линии 117. Юмор-ФМ.

0: Снежинске 23 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Мне нужна деревенская девушка, потому что я та еще скотина.
2: Настроение синее.

0: Юмор-ФМ и телеканал ТНТ представляют. «Однажды в России». Лучшее. «Однажды на хоккейном матче».
1: Ни хрена себе! 6-0! Вы понимаете, мы проигрываем 6-0! Вы, командочка моя, хренова! 6-0! Это где такое видно, чтобы я, мэр этого города, на глазах у своего города... Да хрен с ним на глазах у своего города! На глазах у своей тёлки! Проигрываю 6-0! Это что за позор такой? Марш на площадку, быстро все тренироваться! Быстро! Быстро, я сказал, сволочь! Бегом!
2: Илья Раскевич, очень рад наконец-то познакомиться с вами лично. Здравствуйте.
3: Вы кто такой еще?
2: Я тренер вот этих замечательных уральских медвежат, которые благополучно рвут у вас в сухую 6-0.
3: Что ты пришел меня позлить, да, сволочь такой?
2: Да нет, я просто сам рад. Я даже не ожидал, что они маленькие шкеды, таких здоровых, 40-летних бугаев, просто прям каждую минуту гол, каждую секунду, раз, два, и вы.
3: А я вот не злюсь, понял? Вот не злюсь, назло тебе не злюсь. Ага, радуюсь. Ура. Проигрываем 6-0.
2: Ладно. Я зачем зашел? А можно вас попросить, не курите на площадке, а? Это же дети все-таки.
3: Вот кому я там мешаю, скажи мне, пожалуйста. Кому я там мешаю? Я за ворота уезжаю, вот так вот стряхиваю туда за бортик.
2: Ну вы хотя бы бычки можете не бросать моих подопечных?
3: Ну вот это ладно, да, согласен.
2: Огромная температура.
3: Все?
2: Да.
3: До свидания.
2: А, еще, небольшая просьба. Можете, ну, поаккуратнее, а? Это же маленькие дети, ну зачем с ними драться? И тем более до сбрасывания. Ну зачем вы ребенка клюшкой по голове ударили?
3: Ну а как с ними бороться? Вот как, ты скажи мне, они же монстры все здоровенные, елки-палки. Все по поясе, все здоровые.
2: Ну вот об этом же я говорю, а? Ну зачем так злиться? Я не понимаю, они же маленькие мальчики.
3: Да я позорюсь на весь город! Как это так? Ты что творишь?
2: Слушай, ну что, вам так принципиально победить детей, что
3: ли? Естественно! Я везде должен побеждать!
2: Хорошо, если вам вот прям так принципиально, мы поддадимся.
3: Вот и договорились. До свидания.
2: Но у нас есть условия. Вы построите нам спортивный комплекс, который вы обещали построить 8 лет назад.
3: Зачем вам он нужен? Вы нормально играете в хоккей.
2: Это для вас нормально. Надо, чтобы дети занимались в нормальных условиях. На льду, в коньках, а не на замерзшем озере, в туфлях.
3: Ну вот и все, до свидания.
2: Договорились?
3: Договорились.
2: Все, отлично. И еще небольшая просьба. И
3: маленький
2: такой автобус, если можно.
3: Вот где автобус, а где хоккей? При чем здесь нахрен автобус, скажи мне, пожалуйста.
2: Чтоб дети на соревнования могли ездить, а не ходить. Мы прёмся через лес, хрен знает куда, в минус 30. Там страшно, там медведи.
3: Ничего страшного, детей много, не переживай. Ладно, хорошо. Вот смотри, значит, я тебе, значит, хоккейную коробку, я тебе,
2: да.
3: Значит, автобус.
2: Да.
3: А с каким счетом тогда я выигрываю?
2: 7-6,
3: это что такое?
2: Хорошо. Сколько вы хотите?
3: 48, ну фиг с ним, 7. 48-7, одну они забили, пускай. Это как будто я, типа, в конце.
2: Без проблем.
3: Вот и все.
2: Договорились. Все, с победой вас поздравляю. Илья Раскевич.
3: Иди.
2: Очень рад знакомству.
3: Передай своим медвежатам, пусть учатся сосать лапу.
0: Однажды в России. Лучше. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В гостях хорошо, а дома убери, прибей, вынеси мусор. Пойду лучше в гости.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Ваша модная прическа опять растрепалась? Вы устали тратить деньги на средства по уходу за волосами? А как насчет одной идеальной прически на всю жизнь?
2: Эчпочпокский цементный завод рад представить революционную новинку – крем-цемент для волос «Каменюка».
3: Дождь, ветер, мороз, солнце. Для моей укладки это настоящая катастрофа. Но с Каменюкой я под надежной защитой.
2: Всего один раз нанесите на волосы крем-цемент Каменюка и бегите, ныряйте, надевайте какую угодно шапку. Теперь вашу прическу и отбойным молотком не возьмешь. Ведь Каменюка фиксирует намертво, навсегда.
1: А если прическа идеальная, зачем что-то менять?
2: Крем-цемент Каменюка. Ваша идеальная прическа. Одна и на всю жизнь.
3: Спасибо тебе, Эчпочпокский цементный завод.
2: Да, пожалуйста, обращайтесь.
4: Когда тебе немного за 40 и многое наскучило, и жизнь уже не играет прежними яркими красками, у тебя есть только два путя. Махнуть на себя рукой или открыть что-то новое.
5: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Мы объявляем дополнительный набор юношей от 35 и старше. Хочешь в совершенстве овладеть своим телом, выразить себя в чувственном танце, научиться носить лосины и выпустить тигра из клетки?
6: Бубенчики. Запишись на первый бесплатный урок на сайте тесамыебубенчики.ню.
5: Высшая школа мужского стриптиза «Бубенчики». Приходи, позвеним.
7: Российская ассоциация козловодов при участии Министерства козловедения приглашает вас на выставку «Козлы России».
8: 300 предприятий и фермерских хозяйств. Более 3000 козлов элитных пород.
7: В том числе козлы, победители российских и международных конкурсов.
8: Редкая возможность лично пообщаться с лучшими козлами страны.
7: Выставка «Козлы России».
8: Подарок всем гостям. Большой сольный концерт Вадима Козлаченко.
7: «Козлы России». Приходите всей семьей. Подробности на сайте закозлаответим.ру.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Я не ищу идеал. Нужно всего лишь, чтобы человек меня понимал и мыл посуду.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: первый трек из них, хит всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Юмор-ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор-ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда «Ближе к детям». Екатеринбург.
3: Сейчас модно записывать детей на всякие дополнительные кружки. Но иногда родители перегибают.
4: Все, мам, я больше никуда сегодня не пойду.
5: Дим, а че ты дома? У тебя же парашютный спорт.
4: А я на нем. Просто ветер в нашу сторону подул. И вообще, кружок по нардам. Вы в меня с отцом вообще не верите.
5: Дим, ну ладно, нарды, но вот шахматы не вздумай бросать. Деду не с кем играть будет.
4: У деда зрение минус 8. Я ему позавчера мат йогуртом поставил.
5: Дим, а вот скажи, ты вообще, да, только о себе думаешь? Ты знаешь, скольким я должна уделить внимание?
4: Знаю. Султан Сулейман, Серкан Балан, Шепс. Признайся честно, ты ж просто перед подругами выпендриваешься.
5: Нет, что ты взял?
4: Да к нам, когда гости приходят, ты мне говоришь все свои медали одеть. Я ребенок, а не ветеран Афгана.
5: Так, Дима...
4: Ладно, замеши меня лучше на кружок выживания. Вдруг я из дома уйду, хоть не пропаду.
0: Команда «Стендап-клуб Колбаса». Люберцы.
6: А мы стендап-комики, поэтому будем выступать в удобном для нас формате. Итак, первому комику тяжело, но Влад уникальный комик. Ему тяжело. Всегда. Встречайте, Влад Ксёнзык!
7: Здорово, здорово. Так, чё, я, ну, так, я заикаюсь. Да, но не надо меня жалеть. Жалеть тело лучше моё окно, и тут как всё потрескало. Ладно. Моё окружение, да, учительницу, ну, по литературе. Ведь когда она спрашивала, кто выучил стих, я такой: «Я». И тут же она: «Твою мать!» Я выходил и так такой сижу за решеткой в этот момент вам хоть раз весь класс кричал: «Владос, тяни до выпускного!» А мы в пятом «Спасибо!»
6: Спасибо, Влад! Это было классное выступление!
1: Лига городов, это Лига городов!
2: Суперпроект ТНТ, это Лига городов!
0: На Юмор ФМ! Хорошая погода!
8: По данным Яндекс погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый западный ветер. В Златоусте, Озерске и Кыштыме плюс 22, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 26 тепла. В Южноуральске, Озерске, Сатке, Миасе и Челябинске плюс 23. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый южный ветер. Ночью 8-13 градусов выше 0. Днем в четверг в Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 26. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 30 тепла. В Кыштыме, Миасе и Челябинске плюс 28.

0: и песни.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Без хорошего дождя у настоящего петербуржца сохнут жабры и тускнеет чешуя.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Приветствую. Друзья, все мы в детстве читали «Приключения Тома Сойера» и «Гекльберри Финна». Согласитесь, книга написана человеком с редким чувством юмора. Звали этого человека Марк Твен. И в реальной жизни с ним происходило немало призабавных историй. Вам нужны подробности? Пожалуйста.
0: «Шутить изволите».
1: Путешествие по Франции, Марк Твен ехал поездом в город Дижон. Поезд проходил Дижон транзитом глубокой ночью, и писатель попросил разбудить его вовремя, при этом предупредив проводника. «Милейший, я очень крепко сплю. Когда вы будете меня будить, может быть, я буду ругаться и кричать. Так не обращайте на это внимания и обязательно, если угодно применив силу, высадите меня в Дижоне». Когда Марк Твен проснулся, было уже утро, и поезд подходил к Парижу. Писатель понял, что проехал Дижон, и очень рассердился. Он побежал к проводнику и стал ему выговаривать. «Я никогда не был так сердит, как сейчас!» – кричал он. На что проводник невозмутимо ответил. «Думаю, вы не так сильно сердитесь, как тот американец, которого я, несмотря на крики и ругань, высадил-таки ночью в Дижоне». Молодая симпатичная дама поинтересовалась у Марка Твена. «Правда ли, что все люди произошли от обезьян?» «Да», — ответил писатель. «Все-все? И даже я?» «Да, но вы произошли от очень хорошенькой обезьяны». Марк Твен, находясь на светском рауте, беседовал с одной не очень приятной в общении дамой. Решив сделать ей комплимент, он заметил: «Вы очаровательны». На что грубиянка ответила: «Не могу сказать о вас то же самое». Марк Твен улыбнулся и промолвил: «А вы сделайте, как я. Соврите».
0: «Шутить изволите».
1: Вот такой мастер-класс от самого Марка Твена. Как интеллигентно и тонко осадить грубияна. Мотаем, как говорится, на ус. На данную минуту у меня, пожалуй, все. Но я обязательно вернусь с новой порцией веселых историй и жизни замечательных людей. До встречи на Юмор-ФМ. Ваш Михаил Полицеймак.
0: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
2: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10
3: танцуют все.
0: Шутки и танцы.
4: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Москве 22 часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Судя по фильмам и сериалам, после конца света выживают только красивые люди.

0: FM представляет.
1: Снова в нашем зале
0: тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
2: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Максимум», город Томск.
3: Здравствуйте! Расскажите нам о Сочи.
4: То не вран летит, то не конь бежит, не орда сранчи надвигается, то ползет до Сочи железный змей. Змей 136-й дополнительный.
5: А в утробе змеиной удушливой едут синие люди и курицы. Люди эти зовутся туристами. В основном это дети и пьяные.
4: Чай им носит царевна вагонная. Ее власть над людьми безграничная. Лишь она обладает заветную от отхожего места отмычкою.
5: Трое суток ползет змей до Адлера. В его чреве тоска несусветная. Лишь порой заглянут тугоухие. Молчаливо положат журнальчики.
3: Послушайте, не надо нам про поезд рассказывать. Давайте с того момента, как вы уже приехали в Сочи.
4: То не вран летит, то не конь бежит, то не Волга-река разливается, то раскинулось море черное. Окружило нас море черное, предлагает извоз, проживание. Всяк нам терем сулит белокаменный, 100 метров до пляжа, мамой клянусь.
5: И к воде люд чесной устремляется, всяк мужик со своей супругою от своей отвернется и пялится на такую же только соседову. Размышляет, какая красавица, да с таким-то уродом приехала. У соседа мысля идентичная.
4: А по пляжу снуют корабейники, кипяченого пива разносчики. Толстолобика носят пропавшего по цене осетра нерестового. А кругом ходят девицы красные, сильно красные, сметаною мажутся. Из одежды на них лишь веревочка. И торчит лоскуток среди ягодиц.
5: Хотя в целом все в рамках приличия. Без трусов только дети и пьяные.
0: Тот самый КВН. Те самые золотые номера самой любимой игры. На Юмор-ФМ.

0: Фоменко на Юмор ФМ.
1: Нельзя надувать резиновую женщину слишком быстро, а то получится, что она уже готова, а у вас голова кружится.

0: представляет «Сатья с юмором». Отвечает на ваши вопросы. «Сатья с юмором» на Юмор-ФМ. Полина, студентка из Новосибирска, спрашивает.
1: Дорогой Сатья, мне 23 года. Недавно я рассталась со своим 12-м по счету молодым человеком. Так уж получилось, что я ревнивая. Я не могу не устраивать сцены, я закатываю скандалы. И, наверное, по этой причине от меня сбегают все мои молодые люди. Скажите, пожалуйста, как побороть ревность?
0: Сатья отвечает.
2: Хороший вопрос. Для того, чтобы попробовать на него ответить, надо понять, что означает сам этот термин. Ну, подвести какой-то общий знаменатель. В моем мире, в моей голове, ревность – это волнение, опасение, что твой партнер предпочтет сексуально кого-то другого. 99% именно это ревность. Вряд ли кто-то ревнует, что мой сексуальный партнер лучше меня играет на маракасах. Я ревную его успеху. Ну, сомнительно, да. Поэтому волнение, что он будет спать с кем-то другим. Она будет спать с кем-то другим. Тут есть два пути развития. Эта мысль приходит всем, но тем не менее. Есть два варианта развития событий. Первое. Тебе нужно быть таким человеком, чтобы от тебя не надо было искать что-то другое. Если с тобой хорошо, зачем тратить время на поиски? Второй вариант. Запретить ему посадить в яму. Очень удобно. Открываешь решетку, лебедочкой достаешь Валеру, расчехляешь ему пиписечку, которую ты как бы заботливо хранишь в яме, да, и как бы пользуйся, и после этого назад в яму отпускаешь, он там сидит нормально, сверху кидаешь ему, не знаю, мясо сырое, скорее всего, и бьешь по рукам, чтобы не вздумал трогать себя без тебя. Это вот два таких варианта развития событий, сами выбирайте. 23 года, я всем ревную. Ну вот смотрите, тебе 23 года, у тебя уже 12 каких-то неудачных отношений. То есть у нас так общество устроено. На каком свидании у нас случается секс? Статистика, ну, на первом, дай бог, конечно, вам здоровья и ваши слова в уши всем женщинам. Но в нашем мире, конечно, женщины понимают, что на первом свидании это делают, ну, только шутки, конечно же. Только, либо очень раскованные какие-то дамы. Поэтому на втором, конечно, на втором свидании это нормальная история. И вот встречается мужчина, встречается женщина, они немножко тусят на первом-втором свидании, на крайняк, в третьем у них случается секс, они потом двигаются куда-то, строят отношения, это Полина понимает. Этот мужик очень легкий на передок. Очень легкий, потому что я пришла, тряхнула сексуальная дотация, он стек уже в сапоги, я его утащила в гнездо. И ты четко понимаешь, что любая женщина, у которой есть грудь, и она еще что-то говорит, и она еще владелица какой-нибудь еще дополнительной штуковины, любая может утащить. Если ты же это сделала, ты общаешься, ты сама такая, и он такой. И нормальная история. Поймите, побочный эффект вот этого доступного, радостного, я не побоюсь этого слова, секса такого безответственного, такого легкого, несерьезного, что вы потом будете ревновать. А я же уже хочу замуж, а он может еще кого-то захотеть. Да, конечно, он же и тебя-то захотел в паузах между. Поэтому ничего не поделаешь. Живите с ревностью. Живите с ревностью. Просто придет какой-то человек, у которого нервы удалены хирургическим путем, и он будет вас терпеть. А бросит позже.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает. С юмором. На Юмор-ФМ.

0: поет и шутит Виталий Гагунский.
1: Неплохо очень иметь три стены, но сильно дует с одной стороны.
0: Шутки, песни плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды плюс Стас Ярушин плюс очаровательная Надежда Ангарская.
2: Есть только миг между бывшим и будущим. Именно он называется брак.
0: Шутки, песни плюс. Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+. В эфире средства массовой информации, радиоканал Юмор ФМ. Регистрационный номер, серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если Чебурашку обвести мелом на асфальте, то получится очень неприличная фигура.

0: Юмор ФМ представляет.
1: Самый лучший.
2: Нет, петь не будем, будем шутить.
0: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает. Денис Клявер.
2: Люди все разные, и увлечения у них тоже оригинальные. Как вам такая история? Беседуют два друга. Федь, а ты чем занимаешься в свободное время?
3: Я? Ну, да так, шпионю.
2: Шпионишь? Что, серьезно, что ли? Ну да. Не знаю, я вот люблю гулять в парке, встречаться с девушками в кафе или ходить с друзьями в кино.
3: А я знаю.
2: Знаете, я просто обожаю анекдоты с неожиданными концовками. Вы тоже? Тогда ловите свеженький. Представьте, пустыня, жара адская, мужик без воды, без еды уже 2 недели ползет, не может найти выход, практически заканчивается его жизнь. И тут перед ним смотрит, сам глазам своим не верит, яблоня. А на яблоне единственное, но большое такое налитое яблочко. И вот он тянется к нему, понимая, что жизнь его спасена. И вот только хочет его взять, вдруг гром, молния, и из-под песка вылезает огромное чудище, хватает вот такой большой пастью это яблоко, хрунш, и обратно в песок. Мужик, совершенно фонаревший, смотрит на дерево, на песок, на дерево, на песок. И растерянно говорит: «Господи, что это было?» И вдруг опять гром, молния! Из песка вылезает это чудище. И так вот, выплевывая косточку изо рта, говорит: «Что-что? Антоновка!» И снова в кабинете двое. Доктор и пациент. Пациент и доктор. Врач говорит пациенту: «Мужчина, прочитайте мне вон ту нижнюю строчку». Тот прищуривается: «Вы знаете, я не могу».
3: «О, батенька, да у вас близорукость». «Да ну,
2: вот же попал, а. Всю жизнь был неграмотный, теперь еще и близорукость».
0: Самый лучший Дэн.
2: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
0: На Юмор-ФМ.

FM. Шутки и песни.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Провели ночь вдвоем. Я и комар. Он пел, я хлопал.

0: Маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор ФМ.
1: Группа людей со скорбными лицами и музыкальными инструментами. Впереди бригадир-дирижер. Звонок, выходит жилец. Бригадир вежливо приподнимает шляпу. Ай-яй, мне уже говорили, такое горе. Жилец, какое горе? Бригадир, у вас похороны? Жилец, похороны? Бригадир, Решелевская, 6, квартира 7. Жилец, да. Бригадир, ну? Жилец, что? Будем хоронить?

0: Жилец, кого? Бригадир, что значит кого? Кто должен лучше знать, я или ты? Ну не валяй дурака, выноси. Жилец, кого? Бригадир, у меня люди, оркестр. 15 человек живых людей. Они могут убить, зарезать любого, кто не вынесет сейчас же. Толстая Маня в носках и мужских ботинках ударила в тарелки и посмотрела на часы. Жилец, минуточку, кто вас сюда прислал? Бригадир, откуда я знаю, может быть и ты. Что я всех должен помнить? Из коллектива вылетает разъяренный тромбон. Миша, тут будет что-нибудь, или мы разнесем эту халабуду в дребезги пополам? Я инвалид, вы же знаете. Бригадир, Жора, не изводите себя. У людей большое горе, они хотят поторговаться. Назовите свою цену, поговорим как культурные люди. Вы же еще не слышали наше звучание. Жилец, я себе представляю. Бригадир, секундочку. Вы услышите наше звучание, вы снимете себе последнюю рубаху. Эти люди чувствуют чужое горе, как свое собственное. Жилец, я это вижу по лицам. Бригадир, встаньте там и служите сюда. Именно отсюда будет проистекать. Тетя Маня, прошу сигнал на построение. Толстая Маня ударила в тарелки и посмотрела на часы. Бригадир прошелся кавалерийским шагом. Константин, застегнитесь. Спрячьте свою нахальную татуировку с этими безграмотными выражениями. Люди все время читают у вас на груди, как на заборе. И вы там пишете что-то новое каждый раз. Федор Григорьевич, вы таки студент консерватории. Возможно, вы даже культурнее нас. Вы знаете ноты. Но эта ковбойка вас унижает. У нас, слава богу, полно работы. Теперь вы, Маня, что вы там варите себе на обед, меня не интересует. Но от вас каждый день пахнет жареной рыбой. Переходите на овощи, или мы распрощаемся. У нас работа с людьми. Прошу печальный сигнал. Оркестр играет фантазию, в которой с трудом угадывается похоронный марш. Жилец аплодирует. Большое спасибо, достаточно. Но это напрасно. Наверное, кто-то пошутил. Жилец, может быть, но нас это не касается. Я 15 человек снял с работы. Я не даю юноше закончить консерваторию. Мадам Зборовская бросила хозяйство на малолетнего бандита, чтобы он был здоров. Так вы хотите, чтобы я понимал шутки? Рассчитайтесь, потом посмеемся все вместе. Из группы музыкантов вылетает разъяренный тромбон. А я сейчас разнесу эту халабуду. Бригадир, вы слышали, что он сказал? Здесь таких 15 человек. Тромбон. Миша, что вы с ним цацкаетесь? Дадим по голове и отыграем свое. Бригадир, Жора, не изводите себя. Вы же еще не отсидели за то дело. Зачем вы опять нервничаете? Жилец, почем стоит похоронить? Бригадир, с почестями? Жилец, да. Не торопясь? Жилец, да. По пятерке на лицо. Жилец, а без покойника? Бригадир, по трешке, хотя это унизительно для коллектива. Жилец, хорошо, договорились, играйте. Только пойте. В память Сигизмунда Лазаревича и сестру его из Кишинева. Музыканты по сигналу Мани начинают играть и петь. Безвременно, безвременно, на кого ты нас оставляешь? Ты туда, а мы здесь, и ты туда. За кулисами крик, кого-то понесли. Бригадир повеселел. Вот вам и покойничек. Жилец, нет, это только что. Это мой сосед Сигизмунд Лазаревич. У него сегодня был день рождения.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. В Снежинске час ночи.

Радиоканал «Юмор ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Веселый чат.
2: Привет подружкам Свете и Алине, не хворайте. Без подписи. Мой милый, нежный, дорогой, самый лучший, любимый, ласковый, такой родной и так необходимый, позволь сказать тебе, что я теплом души твоей согретой, звездочка любви, горя, жизнь озаряя дивным светом. Такое вот чудесное, дивное сообщение для Александра от Татьяны. Щербаков Александр, люблю тебя очень сильно. Ты, мое счастье, твоя Светлана. Привет нашей любимой мамочке, мы тебя обожаем. Оля и Олеся написали. Привет Иринке из Туктубаева, ты мне очень нравишься, написал Рамиль. Любимая Мариночка Берсенева, обожаю тебя, твой Данил из Челябинска.
1: Веселый чат. Поделись улыбкой. На Юмор-ФМ.
0: Радиоканал «Юмор-ФМ Челябинск». Свидетельство о регистрации СМИ Л-ТУ-74-00-683. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области 12 января 2012 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Хорошая погода.
1: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Слабый юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке, Златоусте и Кыштыме плюс 25, в Карталах и Троицке до 30 градусов. В Миассе, Магнитогорске, Южноуральске и Челябинске плюс 28. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град, порывистый южный ветер. Ночью 12-17 выше 0, днем в пятницу в Сатке и Златоусте плюс 20, в Озерске, Снежинске, Миассе и Кыштыме плюс 22 градуса, в Карталах, Троицке и Южноуральске до 28 тепла, в Магнитогорске и Челябинске плюс 25.

0: Радиоканал «Юмор-ФМ». Для слушателей старше 16 лет.
1: В Снежинске 2 часа.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: В детстве, чтобы получить заряд адреналина, звонили в дверь и убегали. Теперь получаешь заряд адреналина, когда в дверь звонят тебе.

0: Юмор ФМ и телеканал ТНТ представляют. Однажды в России. Лучшее. Однажды в деревне.
1: Вот, все, Кать, вот. Вот он, конец деревни, все.
2: Блин, а я так рада, что мы сюда на недельку приехали. Я хоть посмотрю, где ты рос.
1: Вот здесь, да,
2: я рос. Слушай, я столько мотоциклов с люльками в одном месте ни разу в жизни не встречала.
1: Ну и что, ты сфотаться хотела? Фотайся, да пойдем, у нас еще бабушка ждет, она сегодня хотела шашлыки делать. Нам еще мясо догнать надо будет сегодня вечером.
2: Валер, я просто сюда стаканчики заказала.
1: Кать, ты что прикалываешься? Мы здесь на неделю, ты даже здесь умудрилась что-то заказать.
2: Ну, Валера, ну я хотела сделать приятное твоей бабушке. К тому же, если честно, мне и самой надоело уже пить из этих граненых древних стаканов, в которые что ни налей, они все равно водкой пахнут.
1: Кать, не хочу. А не сильно ты привередлива в том месте, где под тобой туалет шевелится, а?
2: Ладно, давай уже заберем и пойдем.
1: Давай, что, а как тут, постучаться?
2: Ну, наверное, или... не знаю.
3: Вашу мать, а!
2: Ой!
3: Алеша, как шоу! Все, бордель закрыт! Комната через ультрафиолет, как далматинец!
2: Да нет, мы в ПВЗ!
3: А, и в аварийный завод? Так его закрыли после того, как директор в чайне всплыл.
2: Вы не поняли, мы пришли за заказом.
3: Нет, деточка, я уже людей не убиваю.
2: Да ну вы что, издеваетесь, что ли? Вот же пункт выдачи, ну вот же, вот.
3: А, ну так и говори, а то он у меня одно ухо стреляет, а второе целится. Я когда выпью, я всегда шучу.
1: Кать, есть ощущение, что у нас с ней сегодня как с тарелочницей на свидании. Ничего она нам не даст.
3: Ой, простите, у нас просто... Никогда ничего не заказывали. Такая ситуация, понимаете? Нет, а с другой стороны, ну вот как сделаешь заказ с барабанного телефона, понимаете?
1: Да, я понимаю.
3: Но я все равно рада вас видеть, да.
2: Все, давайте мы заберем, вот.
3: Ой, какой хорошенький, это ребеночек ваш?
2: Это штрих-код.
3: Солнышко, я немецкий в школе не учила, времена такие были. Ну, хорошенький, сама сделала, красивый.
1: Кать, есть ощущение, что каждый из вас сейчас думает, что у второго капитально фляга свистанула.
3: Ладно, что у вас? А,
2: у нас стаканы приехали.
3: А куда они уезжали? С вами трезвыми так скучно. Сейчас принесу.
2: Спасибо, спасибо, да. Будем ждать.
1: Ну все, Катюх, попрощайся со своими стаканами. Я клянусь, она сейчас зашла в сени и такая пу-пу-пу-пу-пу-пу. А что я хотела? Что я зашла?
2: Да успокойся, Валер. Обычный нормальный ПВЗ.
1: Да? В нормальном ПВЗ собака, он скакалкой к забору не привязана, мне кажется.
2: Ну ладно.
3: Ой, извините, что я так долго. Главное, все не зашла, стою такая пу-пу-пу, а что я хотела? Ну, угадайте, в какой руке?
2: Да вы в обеих держите.
3: Нет, судорога.
1: А, в правой.
2: Так, подождите, а это не наши стаканы?
3: А это мои стаканы. Это я чай пила, это Сережка племянник любит, вот это батя любит выпить, да. Здесь у меня цветы стояли.
1: Че, Катюх, думаешь, зря ты, наверное, самовывоз указала, да? Судя по лицу, ты сама уже не вывозишь.
2: Я просто сейчас жалобу напишу в поддержку, я посмотрю, как вы будете шутить.
3: Ой, и что они нам сделают? Закроют нас. Нас 3 года назад закрыли, ну это ж не мешает нам работать.
1: Кать, ну правда, ну посмотри на это. Ну это странная идея. Маркетплейс в деревне, это очень странно. А ну... В деревне маркетплейс может быть только в одном случае. Если один умер, сельчанин, а остальным его вещи раздают. Вот тебе маркетплейс. Мы же сюда приезжаем, чтобы наоборот, от городского отдохнуть. Согласись?
2: Да, да, Валер, ты прав, и я сейчас это правда поняла. Давай, пойдем, не будем мы забирать эти стаканы, попьем из тех, которые есть.
3: Да, приходите. Мы сейчас в Даркнете разберемся, вообще у нас все будет.
1: Разбирайтесь, нам не надо, да.
0: Однажды в России. Лучшее. Смотри на ТНТ, слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Галя постоянно спрашивала, когда я на ней женюсь. Ей нравилось видеть страх в моих глазах.

0: у нас новые и лучшие ролики знаменитого пародийного проекта на Юмор-ФМ.
1: Не хватает денег на автомобиль, мотоцикл, мопед, скутер, велосипед, самокат и даже моноколесо? А передвигаться по городу хочется с ветерком?
2: ООО «Альтернативный городской транспорт» представляет. Федеральная сеть «Ишак Шеринга» «Веселый осел».
3: Чрезвычайно популярный в очень Средней Азии и желтой жаркой Африке Ишак Шеринг наконец-то доскакал и до России.
1: Добрые, послушные и неприхотливые ослики идеально входят в плотный транспортный поток большого города.
3: Входят и замечательно выходят.
1: Забудьте про правила и ограничения. Можно по тротуару, можно по выделенке, можно без прав, можно бесплатно, по платной, можно под шоссе. Кафе. Можно через двойную сплошную. Можно на желтый. Можно на красный. Можно без шлема. Верхом на ослике возможно все.
3: Просто найдите в вашем городе привязь с прокатными осликами, опустите вкусную морковку в широко раскрытую пасть и навсегда забудьте о пробках и расходах на бензин.
2: Федеральная сеть Ишак Шеринга «Веселый осел».
3: Оседлай осла своей мечты. Не
4: реклама. Зачем покупать дорогие бриллианты?
5: Ну, это же лучшие друзья девушек.
4: Поверьте, блестящий результат доступен за гораздо меньшие деньги. Вы только посмотрите на этот великолепный хреновид.
5: Ой, какая прелесть!
6: Ювелирная артель братьев Шулерманов представляет уникальную коллекцию женских украшений из искусственных драгоценных камней. Хреновит, аферит, шарлатит, ахмурит и буратиний. Хватит мечтать о скучных и дорогих алмазах. Шик и блеск теперь доступны всем.
5: Девочки, он подарил мне кольцо с буратинием.
4: Вы слышите, сколько восторга всего за 99,99.
6: Ювелирная артель братьев Шулерманов.
4: А ваша дама сердца счастлива?
6: Полный ассортимент и онлайн-заказ украшений из хреновита, аферита, шарлатита, ахмурита и буратини на сайте деньгинепахнут.фу.
7: 65. Сеть социальных кафе. 65. Вкусно и недорого. Кашки, плюшки, макарошки.
8: 65.
7: Кефирчик, ряженка, компотик.
8: Греча с сосисой за полцены.
7: 65. Для тех, кто действительно вышел на пенсию.
8: Старичок, доставай пятачок.
7: 65. Сеть социальных кафе. Доживем, пожуем.
0: На Юмор-ФМ.

В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Если вы дома носите спортивный костюм, все, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.

0: Юмор ФМ и ТНТ представляют.
1: Лига городов. Это Лига городов.
0: Лучшие миниатюры проекта.
1: Лига городов.
0: На Юмор ФМ.
2: Это Лига городов.
0: Встречайте. Команда Error 404. Нижний Новгород.
3: А самое сложное в жизни обычного мужика — это просто лечь спать.
4: Как же я устал на работе. Все, что я хочу, просто разбиться об кровать и не вставать никогда в жизни. Все.
5: Андрей, ну а как же...
4: Спагетти завтра, давай спать. Полин, ты забрала мое одеяло.
5: А ты забрал, у меня лучшие годы жизни.
4: Но тебе же не дуло.
5: Да мы уже совсем не разговариваем.
4: Я очень устал, я просто хочу поспать, ты понимаешь?
5: Ну почему?
4: Потому что я работаю два через перекур.
5: Это как?
4: Два часа работаю, потом перекур, потом еще 7 дней.
5: А ты что такой злой?
4: Да потому что мы живем квинтэссенцией бессонницы, Полина. Я каждый раз прихожу домой в надежде поспать. И тут начинается снизу этот хаски, у которого хозяин только шаг сделал за дверь. И сразу... Соскучился он по собаке, дебил. За этой стеной у нас семья с младенцем, который постоянно орет. Уже 6-й год младенец. И вроде спокойно, спокойно, лег. И 3, 2, 1. Мяу, тварь на мотоцикле куда-то поехала. А ты же у нас фанатка поставить стирку на ночь. И в какой-то момент стиральная машина такая: что-то я застоялась. Теперь я в коридоре. Но мы не уходим далеко из ванной. Потому что этот шампунь 24 в одном в один момент понимает, что на него слишком много возложено в этом доме. И решает совершить суицид об ванну. Бам! Снова бам, уведомление на телефон. Леша Свистунов теперь в Телеграм. Леша Свистунов, гори в аду! Стук в дверь. Здравствуйте, я участковый, у вас драка в подъезде. Не будьте понятыми. А ты же у нас с активной гражданской позицией, да? И вот мы стоим в этом фисташковом подъезде, где она говорит: да не бил он меня, я его люблю. Я просто упала. А у него прям весь кулак в макияж. А он явно не начинающий визажист. И в какой-то момент возвращаешься, ложишься. И 3, 2, 1. Мяу, тварь на мотоцикле домой вернулась. И вот поэтому я просто... Ты уснула?
1: Когда на улице... Лига городов, это Лига.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Ловите лайфхак. Если встать в очередь на посадку в самолет раньше всех, ты обязательно прилетишь быстрее, чем все остальные.

0: Юмор ФМ представляет любимые анекдоты Игоря Маменко.
1: Муж и жена, она говорит: Вася, скажи честно, а если я умру, ты вновь женишься? Он говорит: здравствуйте, что это текстура смурная, ты здоровая баба. Нет, скажи, теоретически, если умру, женишься? Я никогда не женюсь, если, не дай бог, ты умрешь, я буду помнить только тебя. Да, я тебя знаю, женишься. Она будет носить мои вещи. Никто никогда не будет носить твои вещи. Я запру их на 3 замка, это будет шкаф-музей. Я иногда буду заглядывать, вспоминать о тебе. Да, она будет спать в моей кровати. Никто никогда со мной спать на твоей кровати не будет. Я обниму подушку, которая пахнет тобой, и буду спать. Никто никогда. Она говорит: да, она будет водить мою машину. Нет, а у нее прав нет. Ой, ё.
2: Грабитель забегает в банк. Лежать, не смотреть! Все рухнули, закрыли глаза. Охранник попытался обезоружить негодяя, самоотверженно бросился на него, сорвал с него маску. Это тут же пристрелил охранника, одел маску. Кто еще видел мое лицо? Повторяю, кто еще видел мое лицо? В дальнем углу лежит мужик, говорит: моя теща, но она сейчас дома.
3: Идет похоронная процессия, несут 2 гроба, абсолютно одинаковых, прям параллельно друг другу. На одном гробу написано: в этом гробу покоится тело великого наперсточника Яши Рулермана. На втором гробу написано: или здесь.
0: Игорь Маменко и его любимые анекдоты на Юмор-ФМ. Танцуют все на Юмор-ФМ. Все очень просто. Фоменко шутит.
4: У женщин более высокий болевой порог, поэтому они легче мужчин переносят песни Стаса Михайлова.
0: И все танцуют. Танцуем очень бодро, бодро, бодро, бодро, бодро. По выходным и большим праздникам вечером с 6 до 10.
5: Танцуют все!
0: Шутки и танцы.
4: Кто песню поет, тот ее и танцует.
0: На Юмор ФМ. Категория 16+.

0: Снежински. Три часа. Фоменко на Юмор ФМ.
1: Скажите, я один такой, у кого дома тренажер вместо вешалки. Есть пакет с пакетами, сковородки лежат в духовке, лекарства в холодильнике и есть банка от кофе с гвоздями.

0: Юмор ФМ представляет. Снова в нашем зале тот самый КВН. Золотые номера самой любимой игры.
1: Мы начинаем КВН.
0: Команда «Прима», город Курск.
2: Господин редактор, Якушев, сколько лет?
3: Что значит «сколько лет»? Два условно, вы же знаете, вы же были на суде. Мне это неприятно, понимаете?
2: Так хорошо, зачем вы ко мне пришли?
3: О, я принес вам свои басни.
2: То есть теперь вы пишете басни?
3: О, да, басни.
2: А чем же вас не устроили басни Крылова?
3: Вы понимаете, новое время, новые аллегории. И потом, что там у Крылова? Дева, дева, дева, девочка моя, что это за чушь?
2: Так, ладно. Ну хорошо, почитайте ваши басни.
3: С удовольствием. Начнем с чего попроще. Лиса и Гуччи. В глухом лесу, в районе Королева, плутовка содержала швейный цех. Набрала зайцев, ну, людей без документов. Косые шьют одежду, лепят лейбл. Волки прикормлены и делу не мешают. Весь лес теперь одет в заморский бренд. Мораль. Покуда счастливы все действующие лица, чего ж плохого делает лисица?
2: Ужас какой! Это что у вас получается? Лисица молодец, а контрафакт это хорошо?
3: Ну хорошо, может быть, другую басню. Медведь и ЖКХ.
2: А вот это социально.
3: Согласен.
2: Да.
3: Проснувшись по весне, увидел косолапый за коммунальные услуги странный счет. Слюнявой лапой тянется к бумаге, отросшим когтем по графам ведет.
2: Короче!
3: Короче, за зиму 12 800.
2: А где мораль? Кто виноват? Что делать?
3: Кто виноват? Медведь, все это знают. Не спи, когда тарифы повышают. Что делать? А вот то, что косолапый всю зиму делал собственную лапой.
2: Так это что такое? У нас, между прочим, солидное издательство. Мы никогда в жизни не напечатаем эту крамолу.
3: Ну, давайте, может быть, вот «Мартышка и качки»?
2: Ну, попробуйте.
3: Мартышка к старости слаба, бицухой стала, и прессой банки надо подкачать.
2: Она хватит! Подкачает. Я устал от вас, Якушев.
3: Устали, отдохните. Басня на Оскар. Миллионер и Хрущев.
2: Боже.
3: А при чем тут боже? Хрущев был атеистом. Это
2: читайте!
3: В тот день вся Индия болела за бобра. И вот ведущий огласил вопрос. Кто третьим был генсеком в СССР? Атос, Портос, Хрущев, опять Портос, опять Хрущев с Атосом, боясь.
2: Остановитесь, где мораль?
3: Мораль, побольше б нам хороших чистых фильмов про страны, где беднее нас живут.
0: Тот самый КВН, те самые золотые номера самой любимой игры на Юмор-ФМ. День рождения закончился.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Бульдозерист Федор, уснув за рулем, нечаянно стал участником президентской программы по сносу ветхого жилья.

0: Юмор ФМ представляет. Сатья с юмором отвечает на ваши вопросы. Сатья с юмором на Юмор ФМ. Вы спрашиваете?
1: Сатья, здравствуйте. Я занимаю высокую руководящую должность на крупном предприятии. Как при всем этом можно сохранить женственность?
0: Сатья отвечает.
2: Моего субъективного взгляда чисто внешне все получается у тебя. Но внутри может же быть какой-то робокоп под этим платьем, под этими бижутериями и под этой красивой косметикой. Там где-то есть что-то такое, киборг, да, такое, что-то железное, где-то такое, и понеслась душа врать. Ну, нужно понимать, что руководитель предприятия – это не ты. Ты – женщина, которая вынуждена изображать из себя руководителя большого предприятия. Вот пришла, там поизображала, домой пришла, а дело что? Фартушек, рюшечки. Увидела мужчину, и все, я не руководитель предприятия, ты снежинка. Валера, пожалуйста, кофе не могу открыть. Ха! Ух ты мой герой! Павлик, Павлик! Муха! И все. Павлики просыпается, КЗ Хунтер, и он приносит к твоим ногам труп убиенной мухи. Всегда любая женщина живет в мире, где ей должны оказать помощь. Подошла к лифту, не лезь в лифт, подожди. Подошла к двери, постой. Подъехала на машине, ты сама успеешь выйти. Ну посиди, вдруг кто-то откроет дверь.
0: Сатья с юмором. Вы спрашиваете?
3: Как объяснить ребенку, что ему нужно учиться в школе и учиться хорошо?
0: Сатья отвечает.
2: Очень хороший вопрос. И на самом деле очень тяжело объяснить ребенку, что в школе надо учиться и учиться хорошо. Особенно тому, кто сам не понимает, зачем учиться в школе. И тем более хорошо. Да. Поэтому я пошел по самому короткому пути. Я сказал, сын дорогой, я не могу избавить тебя от школы. Это не в моих силах. Поэтому, пожалуйста, просто ходи туда. И если ты там найдешь что-то интересное, это будет здорово. А если не найдешь, займи себя как-нибудь так, чтобы я в школу не ходил. Это сработало. Может быть, не совсем так, как я хотел. Он сразу ничего не нашел в этой школе. Моя надежда рухнула. Но он купил себе альбом. Вернее, я ему купил альбом. И на мой вопрос, а чем ты занимался в школе, он доставал альбом и говорил, вот это учительница географии, я ее нарисовал на уроке географии. А вот это динозавр, я его нарисовал на уроке математики. А это, ну, собака, я ее нарисовал на физкультуре. Вот. И вот в основном только такие у нас были разговоры по школе. Знаете, не мешайте ребенку развивать свои таланты. Таланты есть у всех, и даже если ты, ну, умеешь только рисовать, поверьте, где-то это очень-очень важный навык.
0: Сатья. Вы спрашиваете, Сатья отвечает с юмором на Юмор-ФМ.

0: Юмор ФМ представляет. Шутки Дэжди Плюс. Для вас поет и шутит Нюша.
1: Мамы в ужасе все, отцы в восторге кричат. Фотки скинула не мужу, а в родительский чат-чат-чат-чат.
0: Шутки, песни, плюс шоу музыкальных пародий. Все звезды, плюс Надежда Ангарская, плюс фантастический Стас Ярушин.
2: Я назову собачку именем твоим, чтобы кричать и тапки принеси, Марин, Марин.
0: Слушайте на Юмор ФМ, смотрите на официальном канале Юмор ФМ на Рутьюб, категория 16+.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Чтобы каждый год не сдавать деньги на линолеум, родительский комитет 5А заасфальтировал класс.

0: больше.
1: Юмор ФМ представляет.
2: Самое лучшее.
3: Нет, петь не будем, будем шутить.
1: Самый лучший Дэн. Не поет, а рассказывает Денис Клявер.
3: Друзья, хорошо же, когда родители и дети по-настоящему понимают друг друга. Вот, например, крошка-сын подходит к отцу и говорит: «Папа, у меня к тебе два важных вопроса». «Да, сынок, я тебя внимательно слушаю». «Первый, значит, вопрос: можно ли мне получать побольше денег на карманные расходы? А второй: почему нет?» Москва, как известно, не только порт пяти морей, но и очень гостеприимный город. Представьте, иностранец отправился в путешествие по России на целый месяц. По возвращении всем его друзьям безумно интересно, естественно, как он там провел время. Никто из них никогда не был в России. Значит, собрались они, сели, выпили, пожарили барбекю и говорят своему другу: «Ну, давай, рассказывай». И он начал рассказ. Это просто фантастика, вы не представляете. Сначала по приезду сели с русскими водки выпить, потом поели пельмени, затем с татарами ели чак-чак, с дагестанцами шашлык. Был на дагестанской свадьбе еще, кстати, там стреляли из автоматов, танцевал лезгинку, да, я. С якутами какую-то мороженую рыбу ел, с бурятами даже не помню, как эта пища называется, какое-то мясо экзотическое. Еще алтайцы, да, редким медом каким-то угощали. Друзья прям заслушались. Ага, обалдеть. Ну а дальше-то что? Как? Что дальше? Он говорит: а дальше? Как из Москвы выехал? Вообще офигел! Что не говорите, а красота, она в глазах смотрящего. Рассказываю. Два дворовых кобеля сидят на улице. И вдруг мимо идет пушистенькая такая, ухоженная такая баллонка. Один кобель говорит: «Боже, посмотри, какая она прекрасная!» Второй отвечает: «Это ты ее еще мокрой не видел. Там фигурка». М-м-м-м-м.
1: Самый лучший Дэн.
3: Вернусь, не успеете соскучиться. Ваш Денис Клявер.
1: На Юмор-ФМ.

старости. Женщин и мужчин пахло, как орхидея. Тело твое в ночи, и в темноте сказал я:

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: маэстро Жванецкий. Любимый сатирик на Юмор-ФМ.
1: Я вам хочу рассказать историю про попугая. У одного знаменитого профессора украли все. Обокрали, в общем. В том числе украли этого самого. Ну, попугая, да. Он заявил в милицию, милиция искала. И вдруг попала на малину, где было много вещей, в том числе и клетка с этим самым.

0: попугаем, да. Но вещи нашли, а этот в клетке попугай. Ну да, но он совершенно жутко. Что, летал? Нет. Кричал? Нет. Выражался. Но он там наслушался. И профессор все вещи обратно принял и отказался взять этого самого. Попугая, да. Магазин тоже принять отказался, там дети посещают. Домой все взять отказались. И милиция, знаете, что сделала? Знаете, застрелила? Нет. Съела? Нет. Выпустила. И теперь сверху над городом время от времени с неба несется. Ну, на весь город, на все начальство. К матери там. Посланные истребители вернулись ни с чем. А потом слышали, пролетая над Череповцом, посылаю всех к такой-то матери. И что самое страшное, ему только 50 лет. Если бы я бросил пить, не гулял с друзьями. Я вспоминаю концерты джазовых музыкантов, когда выходит солист, начинает солировать, публика уже аплодирует. Только-только начинается. Так что спасибо знатокам. Значит, если бы я бросил пить, не гулял с друзьями, не танцевал, не тратил столько времени на женщин, был бы усидчив, я бы писал, читал, рассчитывал, изучал, брал на дом работу, подмечал острым глазом, изобретал, выступал в журналах, сидел ночами, что-то открыл бы, от долгого сидения что-то открываешь. Защитил бы докторскую, написал бы пьесу, еще одну, получил бы премию, и уже тогда гулял бы с друзьями, танцевал и тратил много времени на женщин. Что я сейчас и делаю без этих хлопот.
1: Маэстро Жванецкий. Лучшие монологи на Юмор-ФМ.

0: Снежинске 4 часа. Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Уборщица Маня проработала в аэропорту 15 лет и теперь может на 70 языках сказать: «Куда идешь? Я только что помыла!»

0: Это такие музыкальные шутки. Шутки-песни. Ну или очень веселые песни. Шутки-песни. А вот и наши звезды. Очаровательная Люся Чеботина и фантастический Стас Ярушин. Встречайте. Шутки-песни.
1: Привет, друзья! Всем, кто слушает нас на Юмор ФМ, всем, кто сейчас с нами в этой прекрасной студии, давайте сделаем это еще разок. Мы с Люси то вам споем, а вы нам в ответ как следует посмеетесь. Договорились? Отлично! Шутки-песни! Запевай! Шутки-песни!
2: Сельская жизнь вполне креативна. Пить самогон в хлеву не противно. Доешь козу, потом ешь окрошку. И первый секс всегда под гармошку.
3: Я думал, понарошку еще бы.
2: На дорожку. Ходишь в кусты или на дорожку? Давай.
4: Расчесавшись, прыгну со скалы, чтобы вы нашли меня опрятным.
3: Расчесался и прыгнул.
0: На Юмор ФМ.
2: Возбуждение сорвало тост на дне рождения.
4: Хоп, хей, ла-ла-лей, я купил себе Харлей. Хоп, хей, ла-ла-лей, стукнулся ракет. Хоп, хей, ла-ла-лей, счастлив просто до соплей. Хоп, хей, ла-ла-лей, а супруга нет.
2: Каждому по факту в жизни нужен МФЦ. Каждый был когда-то в этом диком трындеце.

0: Птица с авиатрапа свела себе, да. Американцы, пощадите деда. Очередные фантастические 3 минуты музыкального юмора пролетели как одно мгновение. Вам снова все понравилось, и скажем за это спасибо Люсе Чеботиной.
1: Ваши аплодисменты Стасу Ярушину.
0: Шутки, песни на Юмор ФМ. Мы ненадолго улетим, но обязательно вернемся.
2: Шутки, песни с Люсей Чеботиной и Стасом Ярушиным. Шутки, песни. Слушай на Юмор ФМ.

0: Фоменко на Юмор-ФМ.
1: Иногда хочется любить весь мир, но жена каждый раз против.

0: Юмор-ФМ представляет «Угарный папа» с Гаром Дмитриевым.
1: И снова здравствуйте. Вот все думают, что самое смешное – это когда пьяный папа ночью пришел домой. Нет, ребята, самое смешное, что по этому поводу скажет 5-летний сын. Что вы говорите? А как же мнение жены? Ребят, с этим вопросом к Игорю Маменко. А у нас юмор от 3 до 10 во всей красе. С вами угарный папа Гар Дмитриев. Поехали!
0: Угарный папа.
1: Олегу 5 лет. Уходит с мамой из гостей. Так говорит ему: Олег, попрощайся. Сын поворачивается к хозяевам и говорит: я всех вас прощаю. У 4-летней Вики недавно родилась младшая сестренка. В детском садике к ней подходит воспитательница и спрашивает: Викуся, ну что, как сестренку назвали? Алиса. Да ты что? И кто же ей такое красивое имя придумал? Папа. Он у нас все придумывает. Мама только рожает. Михаилу 4 года. Зашли вместе с папой в магазин при хлебзаводе. Отстояли очередь, купили свежего и теплого хлеба. Тут Миша выдает на весь магазин: пап, дай мне хлебушка. Я никогда хлебушка не ел.
0: Угарный папа.
1: К 6-летней Кристине 31 декабря приходил с подарками Дед Мороз. А уже 2 января она идет на новогоднюю елку, где другой Дед Мороз спрашивает ее: девочка, как тебя зовут? Кристина делает круглые глаза и говорит: дед, ты у меня позавчера дома был. Ты не помнишь, как меня зовут? Школа. День учителя. Второклассники вручают цветы учительнице. Та благодарит, восхищается: надо же, какие красивые букеты! 8-летняя отличница Танечка в ответ: а это мы специально на кладбище ездили. Там всегда букеты красивые и дешевле. Ну что же, на этом пока все. Я отправляюсь на поиск новых приколов и смешинок, короче, детского юмора в наш необъятный интернет. И очень скоро вернусь с очередной порцией. Кстати, если у вас есть смешная история про ваших детей, кидайте текстом на единый номер, как всегда, +7 915 0303 567. Лучшие прозвучат в эфире, худшие – нет. Пока-пока.
0: Гар Дмитриев. Просто угарный папа на Юмор-ФМ.

0: господа, на Юмор-ФМ Джейсон Стэтхэм.
1: Если житель Монголии монгол, то житель Чехии чехол.
2: Его цитаты покорили интернет. И теперь он лично озвучил лучшее специально для Юмор-ФМ. Брутальный блокбастер.
1: Я такого не говорил.
2: Джейсон Стэтхэм. Лучшие цитаты.
1: Признавать свои ошибки хорошо, но признавать чужие еще лучше.
2: Только на Юмор-ФМ.
3: Категория 16+.
4: В эфире средства массовой информации радиоканал Юмор-ФМ. Регистрационный номер серия L, номер FS77-82609. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 18 января 2022 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хоменко на Юмор-ФМ.
1: Мужик способен 2 часа сидеть, не шевелясь, смотреть на поплавок. А подождать 5 минут, пока жена одевается, у него нервов не хватает.

0: FM. Шутки.
1: Что значит, вы меня не берете на работу? Я что, зря 2 дня не пил?

0: Фоменко. 5 шуток про
1: Россию.
2: В России нет понятия «нельзя». Есть понятие «дорого».
3: Только у нас, войдя в кабинку бесплатного туалета, можно доехать до 8-го этажа. Интересно, почему тем, кто делает российское кино, платят, а тем, кто его смотрит, нет? Смотреть же реально сложнее.
4: Это во Франции девушка-загадка, а в России баба-ребус.
5: Русская литература строится на страдании. Страдает или персонаж, или автор, или читатель. А если страдают все трое, это шедевр русской литературы.
0: Юмор FM. Шутки и песни.

в мире существует любовь с первого взгляда. Я считал, что это только в кино.

0: «Шутить изволите». Веселые истории из жизни замечательных людей рассказывает Михаил Полицеймака.
1: Привет, друзья! Пожалуй, самое время нам окунуться в удивительный и волшебный мир итальянской оперы. Не беспокойтесь, целиком слушать знаменитую оперу «Севильский цирюльник» мы не будем. Но несколько веселых историй из жизни прославленного композитора Джакомо Россини я вам с удовольствием расскажу.
0: «Шутить изволите».
1: Жители одного небольшого итальянского городка, желая поживиться за счет туристов, обратились к Россини с просьбой выступить в их концертном зале. Уговаривая Россини, бургомистр городка решил малость приврать. «Маэстро, мы поставим вам памятник на главной площади города. Муниципалитет уже отпустил на это деньги». «Сколько?» – быстро спросил Россини. «20 000 лир», – бахнул с потолка завравшийся бургомистр. «Не надо памятника», – сказал Россини. «За такие деньги я готов сам стоять у вас на площади каждый день». Как-то Джакомо Россини, гуляя по пригородам Неаполя, проголодался и заглянул в харчевню при дороге. Хозяин узнал именитого гостя и сразу решил содрать с него подороже. «Стакан вина», — распорядился Россини, — «да зарежьте и сжарьте мне цыпленка». «Будет сделано, сеньор», — отозвался хозяин. «С вас 2 лиры». «2 лиры?» — притворно ужаснулся Россини.

0: Ну уж нет. Тогда зарежьте мне, пожалуйста, половину цыпленка. Однажды Джакомо Россини услышал от своего приятеля, что один коллекционер собрал самую большую коллекцию орудий пыток. «А есть в этой коллекции пианино?» – поинтересовался композитор. «Нет», – удивился приятель, – «конечно, нет». «Ну, значит, в детстве этого коллекционера не заставляли учиться музыке».
1: «Шутить изволите?»
0: Думаю, все, кого в детстве заставляли учиться музыке, сочувственно вздохнули. Но это не делает историю менее забавной. С очередной порцией столь же забавных историй вернусь уже очень скоро. Ваш Михаил Прицемак.
1: «Шутить изволите» на Юмор-ФМ. Юмор-ФМ представляет самые веселые шутки и самые популярные песни. Наконец-то в одном чарте. Это Юмор-ФМ-чарт. Главные звезды радиоэфира. Самые смешные новости отечественного шоу-бизнеса. Свежий микс отборного юмора и любимых хитов. По субботам в 22:00 на Юмор-ФМ. Категория